0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

Иришка мой, миленькой мой, за что ж ты журишь, за что ж ты бронишь? Или ты мне, сарафан купила, новенький срядил. Купили мне, да срядили мне, шинички, мыльнички, шубнички, лавнички, сапожники, плотники, шиновала, коновала, овчинки, пустовала, поповичи, кузнецы, все монахи, черницы. Да, ребятушки, молодцы, ой, Ванюшка мой, миленькой мой, за что ж ты журишь, за что ты бронишь? Или ты мне, чулочки купил, новенький срядил. Купили мне, да срядили мне, шинички, мыльнички, шубнички, лавнички, сапожники, плотники, шиновала, коновала, овчинник, пустовала, поповичи, кузнецы, все монахи, черницы.

Мой Ванюшка мой, миленький мой, за что ж ты журишь, за что ж ты бронишь? Зимка пришла, сапожек нема, сапушки купили, новенькие срядили. Купили мне, да срядили мне. Шумнички, мыльнички, шумнички, лавнички, сапожники, плотники, шиновала, коновала, чайник, пустовала по полочек, улицы

На душе я на белом тень рисовал, по карманам день рассовал. Тень качается, как в воде, тень кончается, как везде, и слетает.

0: этот с тыквою головой, отворить им этот совой. Ухо мерзлое, ай, сосед, отломил его и сосет. И свою же кровь, будто чай, что не нравится, привыкай. Перебит хребет у одной, она хрипит, мальчик мой. И без носа я трое в ряд, и они туда ж норовят. Сохранимые мой салон, в эту зиму я вас влюблен. Кровь оттаяла в огня, пальцы липкие у меня. Это сон, а может кино, мне проснуться надо.
1: Радио «Рансис». Наш адрес в интернете www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Ранзис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня популярной польской группы «Трубадуры» «У нижней мельницы» впервые прозвучала на русском языке в телевизионном бенефисе актрисы Ларисы Голубкиной. В 1979 году фирма «Мелодия» выпустила третий диск-гигант ансамбля «Акварели», на котором была записана песня «Lady», русский текст Бориса Пургалина, солист Александр Мухатаев.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. Собираем.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Спасибо, дядь Володя.
2: Сегодня как раз ровно 1000 посадили.
3: Что и говорить, поработали на славу, молодцы. Теперь в школу скоро?
1: Да, лето позади.
3: Ну, бывайте, ребята.

0: Альберт Лиханов. «Чистые камушки». Радиоспектакль по одноименной повести. Часть первая. «Такой длинный день».
1: Ну ладно, Михаська, до завтра. Не все же ямы копать. Наконец и порыбалим с тобой.
2: Только ты, Сашка, пораньше давай. Пока.
1: Пока.

0: Насвистывая какую-то песенку, Михаська шагал по пыльной улице и все думал о своем закадычном друге, приехавшем в их городок 3 года назад в эвакуацию.
1: Все-таки трудяга этот Сашка. Даже в День Победы всем дело нашел. Никто не думал тогда, как отметить этот день. Все с ума прямо посходили от счастья. Нарались, наговорились, натолкались на радостях. А Сашка Свиридов сказал, что надо посадить деревья возле дороги, которая идет на Москву. Еще он сказал, что деревья надо посадить до самой Москвы. Но это, конечно, он загнул. Один наш класс, наверное, 100 лет сажал бы деревья. А 1000 все-таки посадили.
0: Мимо ехала подвода с сеном. Михаська взглянул на нее, на понурившую голову лошадь, и подумал, что сегодня какой-то длинный день.
1: Тащится, словно это лошадь.
0: Да, и сколько в жизни вот таких дней, будто серые пасмурные облака. Но все-таки бывают в жизни у человека дни, которые по пальцам можно пересчитать, потому что они будто только что увиденное кино, помнятся от самого начала до самого конца со всеми подробностями. Конечно, каждому человеку хочется, чтобы такие дни помнились бы потому, что они с утра и до самого вечера состояли из одного только счастья.
1: Такой день мог начаться очень просто. Шел бы я себе в школу, и вдруг по дороге нашел бы сотенную. Лежит себе этакий кусок бумаги, сложенный в четверо. Лежит, на людей смотрит. Ждет, кто его подберет. А я тут как тут. Я, а не кто-нибудь нашел эту деньжищу. А потом бы вдруг отменили все уроки. И я, конечно, кинулся бы на улицу Ленина и купил бы у Фролихи сразу 4 порции мороженого. Потому что на 100 рублей как раз ровно выходит 4 порции.
0: Михаська вздохнул, подумав, что ему надо идти мимо универмага, а значит и мимо мороженого, которым на углу торговала толстая рябая тетка Фролова. Михаська подтянул и без того тощий живот и стал печатать шаг, оттягивая носочки и взмахивая до пояса рукой.

как отец на параде победы. Конечно, отец не был на параде победы. Он бы уж обязательно написал, если бы был. Но все равно...

0: Эх, отец, когда он только приедет?
1: Много солдат уже вернулось домой. Каждый вечер к московскому поезду шли женщины. Они ходили потому, что солдаты не любили давать телеграмм. Они почему-то приезжали вдруг, неожиданно, как снег на голову. И женщины ходили к поезду посмотреть, не возвратился ли муж, или отец, или брат. Михаська тоже ходил несколько раз, но отец не приезжал, только присылал треугольнички. Однажды он написал, что осенью его, видимо, отпустят, и тогда они с Михаськой пойдут на охоту.
0: Вот здорово! На охоту! Обязательно попрошу отца и Сашку взять. Ему же не с кем ходить на охоту. Его отец не вернется. А мы с Сашкой пойдем тогда по лесу. Ружья наперевес, как партизаны. Но осень хоть и близко уже, но она тоже длинная. Эх, что там мечтать о каком-то счастливом дне? Про отца ничего не известно. А сотенные разве валяются на дороге? Чушь. Это можно только придумывать.
1: А у Михаськи, если уж говорить о дне, который запомнится навсегда, он был совсем другой. Это случилось зимой. Утром его разбудила мать. Он быстро стал собираться, сбегал на кухню, отрезал столовым ножом от большой свечи новый кусок. Света в школе не было, и по утрам, когда еще темно, они зажигали свои свечи. Это очень забавно. Сидишь в полумраке, и на каждой парте по два свечных огарка, будто на елке. Михаська сунул свечку в портфель, положил туда еще кусок хлеба, намазанный тонким слоем маргарина, и с этажерки взял самое заветное – красный альбомчик. Пора было уже идти.
2: Темно-то как? Дорога совсем черная. Тебе не страшно, Михаська?
0: Чудная ты, Лиска. Чего бояться-то? А темно, потому что света заводам не хватает. Не то что улицам.
2: И когда же ты мне покажешь свой альбом?
0: Как только рассветет. Потушим свои свечки. Солнышко взойдет, и где-нибудь на четвертом уроке.
2: И откуда же у тебя эти марки?
0: До войны отец собирал. Знаешь, Лиска, какая там красота собрана. Синие, красные, голубые, оранжевые, зеленые. Наверное, всех цветов на свете.
2: Здорово. А чего там нарисовано?
0: Ух, там и цари какие-то, и короли, цветы, и города, гербы, замки.
2: Ух ты, а верблюды есть?
0: А как же? И медведи белые, и верблюды.
2: Да. Богач ты, Михаська. А! Смотри, там тень за углом.
0: Ага, кто же это?
2: Кто-кто? Колька Саватеев, вот кто. Он нарочно у нашей школы дежурит. Тут же самые большие мы с тобой, четвероклассники. Не то, что в его школе. Там-то он не особенно разгуляется. А нас он...
0: Знаю, Лиска. Этот шакал и Сашку Свиридова хлебом подкупил, который отнял у других. Шестерить заставил. Ходить всегда рядом с ним. Хорошо, Сашкина мать отбила его у Саватея.
2: Ой, чего ж делать, Михаська?
0: Не бежать же. Пошли.
3: Стоп, мелюзга. А ну, открой портфельчик.
2: У меня меня ничего нет. Смотри.
3: А ну, брысь отсюда. Ты открывай.
0: Слушай, Николай.
3: Чего-чего? Я тебе кто?
0: Ты мне?
3: А, ты, значит, не знаешь. Эй, ты, девчонка.
2: Что?
3: У нас какой царь последний был?
2: Николай Второй.
3: Во! А я вам третий. Ясно? Николай Третий. Открывай портфель.
0: На, возьми хлеб.
3: Сгодится. А чего? Вон там, красненько.
0: Да это...
3: Давай сюда. Это. Марочки без помарочки.
0: Отдай.
3: Молчи, стерва.
0: Это не мой альбом. Это отца. Отдай.
3: Отца. На вот тебе. Отца.
1: Саватей ударил Михаську в нос. На улице стало совсем светло, как после четвертого урока. Потом стемнело снова. Михаська почувствовал, как что-то теплое ползет у него по губе. В голове шумело, перед глазами все шатало, словно при землетрясении. Михаська взял в ладошку снегу и приложил к губе. Снег стал красным. Михаська сел прямо в сугроб и заплакал. Мир остановился вдруг, и ничего не было. Ни силуэта школы, ни темноты, ни вчера, ни сегодня. Только альбом с дорогими отцовскими марками и ненавистный шакал Николай Третий с Саватей.
4: Все, все, все. Нет марок, нет альбома. Все. Все, все.
2: Ну не надо, Михаська. Слышишь, не надо.
4: Уйди, Лизка. Уйди. Пожалуйста.
1: Вот такой день был у Михаськи. Тяжелый день. Михаська верил, что будет. Должен быть во что бы то ни стало еще один день, который тоже запомнится ему, и даже больше, чем этот первый. Это будет страшный день для Николая Третьего с Саватея. Михаська медленно брел домой и придумывал, как он отомстит шакалу.
0: Я соберу всю школу. У каждого будет белая веревка. Мы подстережем шакала. И когда он полезет в сумку маленькой Лизы, все поднимут из снега белые веревки, и шакал окажется, как в сетях. Мы поведем его по городу, а потом в милицию. Лучше бы, конечно, отвезти его на реку и окунуть в прорубь. Но за самоуправство даже на фронте наказывают. А вообще этот день может быть и другим. Я стану боксером и изобью шакала. Не ночью в темноте, а прямо на улице Ленина, среди бела дня. Эх, скорей бы настал этот второй день, который запомнится.

0: С этими думами Михаська дошел до универмага и до мороженщицы Фроловой, которая на углу продавала из банки удивительную еду. Белую, сладкую, холодную. Фролова была городской знаменитостью. И не только из-за мороженого, а скорее из-за овчарок. На мороженое Фролова перешла совсем недавно, а всю войну она жила собаками. Михаськина мать так говорила. Каждое утро и каждый вечер Фролиха появлялась на улице. В обеих руках она держала по крепкому кожаному ремню, а на ремнях были две овчарки. Фролиха шла по мостовой, и все, кто шел по дороге, жались к заборам, потому что овчарки были тощие, злые и, казалось, были готовы кинуться на любого и тут же разорвать.
1: Неплохо устроилась. Все работают, стараются, чтоб скорее победа. А Фролиха...
2: Мам, а чего они, эти овчарки, в универмаге делают?
1: Спускает она их там с поводка. И разгуливают они всю ночь между прилавками. Караулит магазин от бандитов.
2: Я не люблю овчарок. Овчарок фашисты напускают на наших раненых бойцов. Они хватают их за горло и душат.
1: А вот Фролиха живет за счет своих собак.
2: Как так?
1: 2 пайка получает за них.
2: А чего же? Они у нее такие худющие.
1: Да потому что не кормит псов как следует. Сама съедает. А еще карточку рабочую получает, как проводник сторожевых собак.
2: Мам, так это же нечестно.
1: Вот и я про то. Сынок.
0: Глядя, как Фролиха ложкой наскребает горку мороженого какому-то молодому военному, Михаська вспомнил этот давний разговор с матерью. Странное дело, теперь Михаська не испытывал к Фроловой прежней нелюбви. Может, потому что она стала честно торговать мороженым? Или потому что и у Фроловой, как и у многих, муж вернулся с войны инвалидом? Теперь собаками занимался он.
3: Вот было бы здорово, когда он поведет овчарок из магазина, взять и пройти между ними, не побоявшись, как партизан или как боец. Да, это была бы штука. Небось, Николай III не осмелился бы. Нет, все-таки это невозможно. Пройти между 2 овчарками.
0: Михаська завернул за угол. Вон в конце переулка виднелись уже ворота его дома. А во дворе...

Потом, уже вечером, Михаська снова перебирал все подробности этого дня. Нет, все это было не зря, ведь знал Михаська, что в тот день, который останется на всю жизнь, запомнятся все мелочи, как в только что виденном кино. Зря он думал, что вторым днем будет тот, когда он рассчитается с Саватеем. Нет, оказалось, этот день ждал Михаську раньше. Ждал, ждал и свалился на голову нежданно-негаданно.

0: Хаська, сынок. Не Хаська.
1: Михаська сжимал шею отца изо всех сил. Чувствовал колючую щеку его и запах табака. Наверное, самосада, потому что все солдаты курят самосад. А солнце светило в самые глаза Михаськи. Удивительно сильно светило, как не светит, если даже посмотреть на него. Она почему-то все палила и мешала смотреть, и говорить, и дышать.
0: Ну, дай-ка я на тебя посмотрю. Ух ты, какой большой стал, сынок мой. Михаська.
2: Все, теперь больше никуда не уедешь.
0: Все, все, все, Михаська, никуда. Отвоевался. Теперь жить будем.

0: Ты чего, сынок?
1: Мама сейчас точь в точь, как девчонки из 10 класса.
0: И правда. А, это платье у нее такое нарядное. Это что, довоенное еще?
2: Да что ты, Витенька. То платье я продала еще в 42-м, когда мочи уж не было. А это недавно, к твоему приезду купила.
0: Видишь, Михаська, какая у нас мать? Хозяйственная. В такое время и сумела скопить денег на новое платье.
2: Картошка все это, Витенька, все картошка. Кабы не она, что и было бы, не знаю я.
1: У нас, пап, участок за рекой. Только просохнет земля после разлива. Мы туда сажаем, потом окучиваем, потом пропалываем. Я с сорняками, как с фашистами, расправлялся.
0: Ух ты! Ах, герой ты мой!
2: Да, всю войну на картошке. Вот и Михасика вытянула, ни дистрофик, ни больной. Была бы верующей, свечку ей поставила бы. Картошки нашей.
0: Ну, спасибо, мать. На днях сходим. Поклонимся кормилице вашей.
2: Ну, ладно. В баню, мужики! В баню!
3: Отец хотел было идти в простой рубашке, но Михаська заставил его надеть гимнастерку с двумя медалями за отвагу и с орденом Красной Звезды и с другими медалями за освобождение разных городов. В бане было полно народу. Очередь в мужскую мойку извивалась, как змея. Отец с Михаськой пристроились в хвосте за каким-то стариком.
4: Это что ж такое творится, граждане? Прошел человек войну, домой вернулся, в баньку известный дел пришел, а мы его тут в очереди держим.
5: Разве мы против? В темноте не разглядели воина.
6: Вон он. Вся грудь в наградах.
4: Да ну-ка, товарищ старшина, давай, проходи вперед.
0: Да что вы, мужики? Постоим, отдохнем. Теперь торопиться некуда.
4: Нет, торопись. Торопись отдыхать. А то скоро снова за работу. Ну, давай, говорю, проходи, что застрял?
3: Отца стали подталкивать, очередь перед ним расступилась. Целых, наверное, 100 человек смотрели на отца и улыбались, и говорили про него. И, конечно, уже все видели его гимнастерку и медали, и орден Красной Звезды, который отец называет просто звездочкой. Уже засыпая, разморенный от жаркой бани и горячего чая, Михаська подумал, радостно удивляясь, вот он, оказывается, какой был этот второй длинный.

0: Вот это и есть наш участок. Пришли. Поклонимся кормилице нашей.
1: Да. Здравствуй, милая картошка, тошка, тошка, тошка. Низко бьем тебе челом. Лом, лом.
2: Помнишь? Ну-ка, давай-ка вместе.
1: Даже дальняя дорожка, рожка, рожка, рожка, нам с тобою нипочем. Чем, чем?
3: Ах, картошка, тошка, тошка, тошка, тошка. Смешная песня.
2: А это наша с мамой пионерская.
4: Да.
0: Вот видишь, Вить, поле наше начинается вон, вон, видишь, от того соснового леска и кончается вот тут, у ручья.
5: Над головой плыли облака, шумел ветер в траве, журчала вода в ручье, перекатываясь через белый камень, и солнце разбрасывало по земле свет и тени, будто сказочные острова. Михаська сунул руку в ручей и схватил со дна гальку, подбросил ее на ладошках, стал разглядывать. В кучке серых камешков один был прозрачный. Михаська повернул его к небу.
6: Голубой стал. Во какой! А если на траву положить? Теперь зеленый. Интересно. А на солнце сверкает как? Будто сам кусочек солнца.
2: Эх, долго ждать только.
6: Чего ждать?
2: Да вот мы решили с мамой, сынок, построить свой домик. Уж очень тесно живем.
3: Избушку на курьих ножках?
2: Ах ты, сказочник! Нет, настоящую избушку. Пусть небольшую, но на свою.
6: А зачем? У нас соседи хорошие. Лиска, Катька, бабушка их Ивановна.
2: А затем, что хватит. Навоевался я. Ох, как навоевался. И хочу теперь жить по-людски. Хорошо, вольно. И чтоб всего было вдосталь. И еды, и воздуха.

0: Пирожки с картошкой.
1: Ах, картошка, объедение, денье, денье, денье. Пионеров идеал, ал, ал. Тот не знает наслаждений, денье, денье, денье. Кто картошки не едал, дал, дал.
2: Михаська ходил за отцом как хвостик. Куда отец, туда и он. И вот что интересно, когда его мама брала за руку, Михаська сейчас же вырывался, что он маленький, а отца сам за руку брал, чтобы все видели, это его батя. Однажды отец решил зайти в пивную, выпить кружечку.
3: Седов, пропиваешь состояние?
4: Не угадал. Как раз обмываю состояние. Купил корову вот у этого колхозного папаши.
2: Лицо у этого седого было такое круглое, как блин с ушами. А глаза походили на щелочки. Он нес в каждой руке по 3 пивных кружки. Поставил их на столик.
4: По поводу ценной покупки... Прими кружечку. Молочко буду теперь пить. Ты знаешь, молоко с пивом, во, говорят, выходит.
3: Где же ты денег столько взял? Корова-то поди-ка и правда целое состояние стоит.
4: Хочешь узнать? Нагнись поближе.
3: Ну и скотина же ты, Седов.
4: Захочешь жить по-человечески, поймешь, что к чему.
3: Да я же воевал, в разведке служил. За кого ты меня принимаешь?
4: Вольному воля. Никто за рукав не тянет. Война — это одно, а мирная жизнь — другое. Тут разведчики не требуются. Все уже разведано. Только выбирай.
2: Отец не ответил ему. Кивнул, прощаясь. Взял за руку Михаську, и они вышли из подвальчика. Отец застегнул воротник гимнастерки, глядел под ноги, хмурился. Перед самым домом остановился.
3: Михаська, хочешь молока с пивом?
5: Молока, конечно, можно. Но зачем с пивом?
3: А вот я, представляешь ли, хочу. Только как? Тут за год на дом не заработаешь.
2: Однажды они пошли в кино. Фильм назывался «Маугли», про то, как мальчишка жил в джунглях. И Михаська сразу вспомнил отцовский альбомчик с марками, который отнял Саватей. Там были такие же джунгли, как в кино. Михаське хотелось рассказать отцу о пропавшем альбоме, но он мучился, не зная, как это сделать. Стыдно. Даже не ударил тогда Саватея.
5: Если соврать что-нибудь...
3: А знаешь, Михаська, когда я был маленький и прочитал книжку про Маугли, я решил убежать в Африку. Да раздумал. А знаешь почему? Потому что не знал, где Африка. За рекой... Или наоборот, в другой стране.
6: Эх! Разойдись! Гвардия едет!
2: На деревянной тележке с шарикоподшипниками вместо колес ехал, отталкиваясь с деревяшками, с ручками, безногой инвалид. Одет он был во все военное, офицерское галифе, подрезанное и ушитое на обрубках ног, и гимнастерка без погон. На гимнастерке висели медаль за отвагу и гвардейский знак. У забора тележка остановилась.
6: Подайте гвардейцу на 100 грамм!
3: Вот оно как значит... Не пожалела война Серегу.
2: Михаська посмотрел на отца. Тот стоял как вкопанный, внимательно глядя на инвалида. Черная морщина разрезала лоб, и брови почти сходились на переносице.

0: Видать, здорово пьет горемыка.
1: А ты его знаешь?
0: Да, знаю. Как же не знать? Воевали вместе. Да пойдем-ка. А то увидит, не отвяжешься.

Хаська даже не сразу понял, что сказал отец. Только что, минуту назад, он смотрел на инвалида, нахмурившись, стиснув зубы, и Михаська подумал, что отцу, наверное, нелегко смотреть вот так на человека, у которого война отняла ноги. Михаська думал, отец жалеет инвалида, а он вон как. Они перешли на другую сторону, и отец успокоился, снова стал веселым, будто и не было инвалида. Михаська посмотрел на отца долго-долго.

0: Михасик, ну-ка давай мне свой таз. Зачистил место, где паять надо?
1: А как же?
0: Как я учил?
1: Сначала напильником, потом наждаком.
0: Ну-ка. О, хорошо, сынок, молодец. А теперь вон за ту кастрюлю принимайся.
1: А я ее уже сделал.
0: Ну, молодец. С таким помощником я быстро управлюсь.
2: Михаське очень нравился завод, где работал отец. Но на заводе он ни разу не бывал. А вот дома Михаська видел, какой у него отец. Мастер на все руки. Железо гнет, ведра паяет, плитки чинит. Отец принес откуда-то паяльник, приладил на край стола маленькие тиски, и комната их стала походить на мастерскую. Пол комнаты занимали старые ведра, тазы, примусы, кирогазы, плитки, замки. Хозяйки со всего квартала, узнав, что отец никому не отказывает и все умеет чинить, несли ему свое барахло. Однажды с патефоном в руках пришел и тот дядька с лицом похожим на блин, Седов.
3: Пружина, видать, лопнула. Сможешь отремонтировать? Поглядим. Ну как? Пьешь пиво с молоком?
4: Пью, милый, пью. И еще закусываю. А ты поди завари хуешь.
3: Ничего. Живем, хлеб жуем.
4: Так тяжело, наверное. После работы снова работа. Я ведь сам...
3: Ладно. Сам-су-сам. Приготовь денежки. Не бесплатно делаю.
4: Ну, само собой, а как же.
3: Только мелко плаваешь, Михайлов, мелко.
1: Папа, а? Паяльник на клеенку упал. Горит.
5: Черт. Да под воды дай быстро.
6: Вот, что за... тут у вас?
5: Сейчас, ничего, ничего, заливай.
6: Делов-то. Я думала, пожар.
5: Пожар. Ничего больше не выдумала? Пожар, пожар.
6: Ну что ты, Витя?
5: Ничего.
6: Успокойся. Устал ты. Отдохни. Ну, чего ты волнуешься? Грех обижаться. Живем как люди, не хуже.
5: Как люди, как люди. Вот именно, как люди. А я не хочу. А я не хочу, как люди. Не хочу, слышишь? Я хочу лучше, чем люди. Или я не заслужил?
2: Михаська смотрел во все глаза. Таким отца он никогда не видел. Что с ним? За ремонт отец берет деньги. Когда хозяйки спрашивают, мол, сколько, он смотрит в угол, где лежат кастрюли, ведра и всякая всячина, и тихо говорит, сколько, а потом, не глядя, сует деньги в карман. Вечером, когда мама и Михаська уже лежат, отец долго еще паяет, стучит, наконец открывает форточку и моет руки. Потом достает из кармана смятые рубли, трешки, пятерки, разглаживает их ладонью, складывает стопкой и идет спать.

0: а руки не вымыл. Мама ведь говорит, что после денег руки надо мыть, потому что деньги переносят инфекцию. Он ложится, а мама ничего не говорит. Непонятно.
1: И совсем уж непонятно Михасику было то, что случилось 2 дня спустя. Соседка, бабушка Ивановна, растившая 2 внучек-сирот на свою зарплату школьной уборщицы, принесла отцу тазик запаять. Тот запаял и, как обычно, посмотрел в угол.
2: Забирай, Ивановна. 2 рубля.
3: Что, милый?
2: Ну что, что? 2 рубля, говорю.
3: Ах, 2 рубля. Сейчас принесу. Принесу. Не захватила. Потерпи маленько.
0: Папа, это же Ивановна. У нее Лиска и Катя. У них мать задавила. Они плохо живут, понимаешь?
2: Ну и что?
1: Михаська смотрел на отца со страхом, с ужасом и с обидой. В глазах его стояли слезы. А отец взглянул на него и снова ничего удивительного не заметил. И тогда Михаська вспомнил инвалида.

0: Знаешь, Сашка, что-то у нас не так.
1: А что не так-то?
0: Не понимаю. Только раньше мне нравилось помогать отцу. Чинить, паять. А сейчас все эти примусы, кирогазы, тазы опротивили.
1: Ну, это-то зря. Отец у тебя такой мастер.
0: Это верно. Только вот писал когда-то. На охоту будем ходить, рыбалить. Сейчас и разговоров об этом нету. Работа да деньги.
1: А чего поделаешь? Жизнь такая. Вон моя мать. Одна болеет часто, сердечница. Думаешь, легко ей? Да еще от брата известий никаких. Где он и что с ним, неизвестно.
0: А Ивановне мама те 2 рубля вернула. Сказала, что отец, мол, ошибся. Помнишь, я тебе говорил?
1: Помню. Это за таз?
0: Ага. Только я понял, это не отец вернул. Это мама сама. Значит, она не согласна с отцом, что он так сделал. Почему же не он сам?

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я фининспектор. Говорят, вы тут частную практику открыли.
1: Да ну,
0: как... Похвально, похвально. Только почему налог с дохода не платите?
1: Сейчас.
2: Отец побледнел, встал и ушел за шкаф. Вышел в гимнастерке с медалями и орденом.
1: Видите? Я войну прошел. Ранен. Что же я теперь жить не могу, как хочу? А вдруг, понимаешь, налоги?
0: Да вы не кричите, не кричите. Я же вижу, что вы не жулик. Состояние на ведрах этих... Да на тазах не заработаешь. Но закон есть закон. Если вы получаете доход, надо платить налог. Понимаете? И гимнастерка тут ваша ни при чем, поверьте. Я сам воевал, однако наградами потрясать в таком случае не решусь. Так что я вас предупредил. В следующий раз... Составлю акт.
2: Отец ходил по комнате из угла в угол. Михаська ни разу не поднял на него глаза. Давно ли отец рассказывал, как ходил в разведку, и Михаська глядела ему прямо в рот, и было здорово, что у него такой удивительный отец. Разведчик – это ведь значит самый-самый смелый. А тут он просто испугался фининспектора. Гимнастерку надел, будто броню какую.
3: Почему же мама молчит? Ведь она понимает, все понимает. Боится за эту мастерскую, за эти ведра, тазы. Но почему же она молчит?
2: Отец будто нехотя подошел к куче хлама в углу и изо всей силы пнул ее сапогом.
1: Черту! Действительно, состояние на этом не сколотишь.
2: А Михаська все думал об этом, думал и решил, что во всем виноват фининспектор.
3: Что плохого сделал отец? Чинил тазы до кастрюли? Так от этого одна польза. Людям нужна посуда. Ее надо ремонтировать. Не виноват же отец, что во всем городе нет ни одной мастерской, чтоб чинили посуду. Хотел людям добро сделать. Разве за добро налоги берут?
2: И Михаська пожалел, что так нехорошо подумал про отца. А тот раздал хозяйкам их имущество и больше не брал.
1: Все, банк хлопнул. Лавочка закрылась.
4: Ну, обанкротился наконец. Я ж тебе говорил, мелко плаваешь. Я ж говорил.
2: Пришел за своим патефоном Седов. Еще от двери заулыбался, залоснился жирным блином, глаза в щелочки зажмурил. Мамы дома не было, и отец сказал Михаське, чтобы он сходил погулять. Михаська ушел. А когда вернулся, в комнате стоял дым коромыслом. Тарелка утыкана окурками, на столе пустая бутылка, и Седов все еще сидит. Лицо только круглее стало и порозовело. Поджарился, блин.
5: Учти мой опыт, Михайлов. Зла я тебе не желаю, и потому не стесняйся. Раз живой остался, значит, надо жить. Ну, шутка ли, войну прошел и одно ранение. А жить, брат, нелегко, ух, нелегко. На фронте не боялся и тут не боюсь. Свое возьмешь. Зря, что ли, кровь проливал.
1: Ладно, ладно, Седов. Иди с Богом.
5: И место генеральское.
6: К тебе еще на поклон приду.
1: А бабу угомони. Своди ее к Зальцеру.
2: Седов повернулся, задел патефоном за стену, порвал обои и, слегка пошатываясь, вышел в темный коридор.

0: того дня все переменилось дома. Отец отвинтил тиски, закинул куда-то паяльник, соскоблил ножом все пятна со стола. Комната стала похожа на комнату, а не на мастерскую. Стол белел крахмальной скатертью. И отец с матерью стали другими. Когда хмурился отец, мама улыбалась. А когда улыбался отец, мама хмурилась и ходила заплаканная. Если бы хоть Михаська знал, что у них там происходит, о чем они спорят. Но он входит, дома тишина, молчат.
1: Что за народ взрослый? Нет, чтобы все прямо, открыто. А то боятся своим же детям правду сказать. Будто они враги какие, шпионы. Если неприятности, почему шушукаться надо?
0: Да, это было очевидно. Отец с матерью таили что-то от Михаськи.

0: Вы слушали первую часть радиоспектакля по повести Альберта Лиханова «Чистые камушки». В роли Михаськи – московский школьник Митя Никитин. От автора – Николай Александрович. Мать Михаськи – Ольга Сирина. Отец Михаськи – Лев Дуров. Саша – московский школьник Алеша Дьяков. Лиза – московская школьница Оксана Вязьмина. В остальных ролях артисты Сергей Балабанов, Артур Нищенкин, Юрий Саранцев, Клементина Ростовцева, Константин Тыртов и другие. Музыка Степана Соснина. Шумовое оформление Нины Ощепковой и Татьяны Стальновой. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Операторы Ирина Воронова и Наталья Хлупова. Ассистент режиссера Наталья Василенко. Редактор Майя Крючкова. Режиссер Нина Бирюлина.
1: Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

путь. Изредка, однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо,

Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной. Нет! Может быть, вы скажете кому-то где-то на закате ваших лет. Все-таки была, была одна минута той любви, какой уж больше нет. Но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас, с безумной силою я тихо повторяю: поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

силою я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Миша, эта песня для тебя. Одна из последних совместных композиций дуэта «Саймон и Гарфанкель». 69-й год. «Bridge over troubled water» – «Мост над бурной водой». Пол Саймон писал об этой песне, что она возникла вдруг, неожиданно для него самого, но стала одной из лучших. Пол Саймон и Арт Гарфанкель. Как же я их люблю!

когда ты устала и чувствуешь себя такой маленькой. И когда твои глаза полны слез, я высушу их. Я всегда рядом, когда наступают трудные

над бурной водой. Я перекинусь на другой берег, словно мост над бурной водой. Я перекинусь на другой берег,

когда ты подавлена, когда ты бродишь по улицам, когда вечер не приносит радости, я утешу тебя. Я буду рядом. В кромешной тьме. И когда вокруг неизлечимая боль, словно мост над бурной водой, я перекинусь на другой берег, словно мост над бурной водой. Я перекинусь на другой берег.

Плыви, серебряная девочка, плыви смелее. Пришло твое время сиять. И перед тобой все твои мечты. Видишь, как они светятся? И если тебе нужен друг, взгляни, я плыву следом за тобой. И словно мост над бурной водой, я поддержу тебя. Словно мост над бурной водой, я поддержу тебя.

В жизни довольно часто роль спасателя выпадает хрупкой женщине, например, Бонни Тайлор.

В эфире Радио Ранси, с вами Анка Переводчица. И все-таки пусть роль спасительных мостов над бурными водами нашей жизни достается крепким мужским рукам. Слушаем Иль Диво.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Жизнь бурлит водоворотом страстей, поэтому прочные мосты просто необходимы. Михаил, держись, мы с тобой. Друзья мои, заходите в гости, пишите. anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Bye-bye, my friends.
1: Мой папаш запрещал.

Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока – немецкой команде Scorpions – «Скорпионы». Откроет программу фрагмент титульной композиции с первого студийного альбома Scorpions, выпущенного в 1972 году. Альбом называется «Lonesome Crow» – «Одинокая ворона». Фрагмент, потому что вся композиция звучит 13,5 минут.

Продолжаю цитировать книгу создателя и руководителя Scorpions Рудольфа Шенкера, которая называется «Встряхни свою жизнь». Цитата. «Я давно решил слушаться только своего сердца, еще когда понял, что оно никогда не примет ложного решения. Пожалуй, оно не всегда вело меня к цели прямыми путями, зато оно каждый день заставляло подниматься с дивана и гнало в открытый мир». Beatles и Rolling Stones были спусковым механизмом, решающим толчком к созданию музыки. Это была, проще говоря, такая философия – создавать музыку вместе с друзьями так же, как и они вчетвером писали музыку и ездили по миру. Это была такая крутая затея, что я сказал себе: «Вот что ты должен сделать». Потому, по сути, Beatles и Rolling Stones, вся эта история стала внутренней философией Scorpions в том числе. Конец цитаты. В 1965 году Рудольф Шенкер создал группу Scorpions, которая, по его замыслу, должна была покорить высоты мирового рока. К началу 70-х в команду вошли младший брат Рудольфа Михаэль Шенкер и вокалист Клаус Майне. Немецкий рок варился в собственном соку. Группы пели по-немецки и играли так называемый крауд-рок – смесь психоделии и электроники. Рудольф Шенкер, цитата: «Нашу музыку никто не хотел слушать. Нас нещадно ругали, а мы лишь стискивали зубы и играли, играли. Чего только нам не пришлось выслушать от так называемых знатоков». Рок-группа с английскими текстами – да их не станет слушать ни одна свинья. В том же духе им подпевали и критики. Они писали, что мы не просто катастрофически плохие, мы вообще даже не заслуживаем доброго слова. Конец цитаты.

Только что прозвучала композиция «Я схожу с ума» с первого студийного альбома Scorpions, выпущенного в 1972 году. В 1972 году Скорпионам улыбнулась удача. На одном из концертов их услышал немецкий продюсер и режиссер Конни Планк. Игра ребят ему настолько понравилась, что он сразу предложил Scorpions записать саундтрек к своему новому фильму «Холодный рай», посвященному проблемам наркомании. Рудольф Шенкер ухватился за эту идею, и за неделю студийного времени ребята записали полноценный альбом, который назывался «Одинокая ворона». Звучание Scorpions было похоже на звучание других немецких групп. Я уже говорил, немецкая разновидность рока – крауд-рок. Выход пластинки «Одинокая ворона» не произвел эффекта разорвавшейся бомбы. Музыканты Scorpions были недовольны определением их стиля игры крауд-рок. Они были рок-музыкантами и хотели играть настоящий рок. И хотя у них уже были фанаты в Германии, Scorpions считали, что в Германии для них нет плодотворной почвы, поэтому они отправились с концертами в Европу. Бельгия, Голландия. Концерты Scorpions за границей проходили с шумным успехом. Это добавило музыкантам уверенности в себе и было стимулом к развитию. По возвращении в Германию Scorpions играли на разогреве у британской группы UFO. Соло-гитарист Скорпионов Михаэль Шенкер получил предложение стать соло-гитаристом в группе UFO и принял его. Михаэль Шенкер ушел из Скорпионов без предупреждения, и группа была на грани распада. Клаус Майне, цитата: «В то время мы как раз записали альбом, и это был уже фактически конец. Я был сильно разочарован, ведь альбом – это большой проект, как для любого артиста. Это такой важный шаг в дальнейшем развитии. И тут он внезапно завершился. Наш гитарист переехал в Лондон, и тогда мне пришлось бороться с самим собой. Я не хочу говорить, что мне хотелось все бросить, ведь это было не так. Рудольф тогда был тем, кто продолжал двигаться вперед». Конец цитаты. С первого студийного альбома Scorpions «Одинокая ворона» слушаем композицию «Leave Me» – «Оставь меня».

Рудольф Шенкер не сдавался и пригласил в свою группу очень сильного гитариста, игравшего в стиле Джимми Хендрикса, Улли Джона Рота. Но тот предпочел остаться в своей группе с красивым названием «Down Road» – «Рассветная дорога». Кроме Улли Рота, в «Рассветной дороге» играли бас-гитарист Франсис Бухгольц, клавишник Ахим Киршинг и барабанщик Юрген Розенталь. Тогда Рудольф Шенкер решил присоединиться к команде Рота. К команде решил присоединиться и вокалист Клаус Майне. Таким образом, группа Scorpions фактически прекратила существование. Но музыканты «Рассветной дороги» решили взять название Scorpions, так как оно уже пользовалось большой известностью. Scorpions в обновленном составе записали в 1974 году альбом «Лети к радуге», который значительно отличался от их первого студийного альбома. В 1975 году был выпущен третий студийный альбом Scorpions «В трансе». С этого альбома слушаем композицию «Будь на вершине».

Если музыку с первой пластинки Scorpions «Одинокая ворона» можно охарактеризовать как мрачная психоделика и неопределенность, то альбомы «Лети к радуге» и «В трансе» и последовавшие за ними «Убийца девственниц» 1976 и «Взятый силой» 1977 – это живой мелодичный хард-рок с прекрасным вокалом Клауса Майне и великолепной игрой Улли Рота. В композициях Scorpions с этих альбомов четко прослеживаются две линии. Улли Рот – приверженец блюза и витиеватых длинных соло. Рудольф Шенкер и Клаус Майне – это мелодичный звонкий хард-рок и прекрасные баллады. С альбома Scorpions «Убийца девственниц» слушаем композицию «Hellcat» авторства соло и вокал Улли Рота.

Я говорил, что Scorpions не пели на немецком языке, но это не совсем так. Во второй половине 70-х была выпущена пластинка на 45 оборотов, на которой записаны две композиции Scorpions на немецком языке. Это кавер-версии двух песен популярной британской группы Sweet. Правда, Скорпионы спрятались под другим названием – Охотники. В нашей фонотеке есть записи с этой пластиночки. Послушаем один из этих каверов. У англичан композиция называется «Лиса в бегах». У Scorpions, то есть у охотников, композиция называется «Лиса, беги вперед!»

Scorpions много гастролировали, в основном в европейских странах. К середине 70-х сложилась парадоксальная ситуация. Немецкая пресса поднимала на смех британский и американский рок. Британская пресса принимала в штыки немецкую группу, поющую рок по-английски. Рудольф Шенкер, цитата. «Английские журналы писали тогда: „Это блицкриг“ и прочее дерьмо на военную тематику. Конечно, это нас задевало, но мы хотели показать, что мы новое поколение из Германии, что мы пришли с гитарами, а не с танками. Мы чувствовали, что благодаря нам появляются новые мосты между странами и поколениями. Мы меняли отношения людей, и это было очень важно для нас». Конец цитаты. Постепенно формировался так называемый «золотой состав Scorpions». Вот рассказ барабанщика Германа Рарибелла о том, как он стал участником немецкой рок-команды. Цитата. «Не стоит и говорить, что на прослушивании было еще 50-60 ударников, кроме меня. И Рудольф объяснил мне: „На сцене мы сыграем 3 песни с каждым из вас. И после этого ты не звони нам, мы позвоним тебе“. Мы собрали вещи и договорились. Они действительно позвонили на следующий день. Мы сделали выбор в твою пользу. Сейчас приедем забрать твои ударные и прямо в Германию на нашем автобусе». Конец цитаты. Рарибелл полностью разделял стремление Шенкера к мировой славе Scorpions. В 1977 году младший брат Рудольфа Шенкера Михаэль, работавший тогда в группе UFO, позвонил Рудольфу из Лос-Анджелеса и рассказал, что несколько дней назад он слышал, как популярная американская группа Ван Хален исполняла хиты Scorpions в одном из клубов, и спросил, почему Scorpions до сих пор не приехали в Америку. Рудольф воскликнул, цитата, «Что? Мы тотчас же приедем!» Конец цитаты. Завоевать Америку было голубой мечтой многих команд из Европы. Scorpions это удалось только через несколько лет. Сейчас послушаем одну из композиций, которую исполняла группа Ван Хален в клубе Лос-Анджелеса. Но послушаем мы ее в оригинальном исполнении Scorpions. Композиция с альбома «Убийца девственниц» называется «Не опоздай на свой поезд».

0: Как я уже говорил, Scorpions много гастролировали. В 1978 году, после концертов в Европе, Scorpions отправились покорять Японию. Там их встречали как звезд. 5 концертов в Токио, Осаке и Нагое проходили с аншлагами. Концерты посетили в общей сложности более 120 тысяч зрителей. После японских гастролей 1978 года Улли Рот решил покинуть Scorpions и заняться сольной карьерой. В команду пришел прекрасный гитарист Матиас Япс. Так закончилось формирование золотого состава Scorpions. Группа была готова к завоеванию мирового рок-олимпа. Но об этом я расскажу в следующей программе. По завершении японских гастролей был выпущен двойной альбом с концертными записями Scorpions. С этого альбома слушаем популярнейшую японскую песню, написанную композитором Рентаро Таки на стихотворение Бансуи Дои. Песня называется «Кодзё но Туки» – «Луна над руинами замка».
1: Japanese folk song. It's called Kojo no Tsuki.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник» Лариса Шевцова из Твери. Лариса, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Лариса, ну, увлечение рукоделием сопровождает вас по жизни очень давно.
1: Нет, рукоделие в мою жизнь пришло в 2008 году. До этого я считала себя совершенно неспособной ни к чему рукодельному, скажем так. То есть максимум это, я не знаю, там пришить пуговицу. Ну, немножко я умела вязать, но это никак не проявлялось. Ну, в работе, скажем так. Это был такой тяжелый период в моей жизни. Я похоронила мужа, и вот буквально была одна. Потом я в нашу библиотеку, Тверскую, областную, имени Михаила Суворова. Замечательная наша библиотека. Мне бы хотелось сказать два слова, потому что это действительно удивительная, хорошая библиотека с изумительными сотрудниками. В нашем городе нет клуба, и все мероприятия, которые проводятся, они проводятся там. И они проводятся на таком душевно-теплом уровне, и туда всегда можно прийти за любой помощью. То есть, что бы ни случилось, я могу прийти в библиотеку, я знаю, что я там эту помощь получу. Ну, в общем-то, я думаю, любой из тверичей подтвердит мои слова. И вот точно так же я пришла по каким-то своим делам, и мне девушки на абонементе говорят, что у нас в клубе вдохновения открылись курсы или занятия по бисероплетению. Тут как раз кто-то принес готовый цветочек оттуда. Ну, я посмотрела, в общем-то, не столько меня впечатлил цветочек, сколько нужно было выходить к людям. И я пошла. Начинала с каких-то простейших листиков, там, у которых две бисеринки в одном ряду. Руки тряслись, хотя осязание у меня неплохое. Потихоньку что-то я начала плести. А потом я увидела сплетенную розу. Была настолько красивая работа, что вот я посмотрела и решила, что я буду этим заниматься, я это сделаю, я смогу. И вот с этого момента пошло. Сперва я выполняла исключительно чужие схемы, то есть выполняла их точь-в-точь, без всяких добавлений. А немного позже в моей жизни случился Шевцов Сергей Анатольевич. Он мне говорил, видимо, какую-то из восточных мудростей, что первый раз ты должна сделать так, как показывает мастер, второй раз лучше мастера, а третий раз с добавлением собственного элемента. Сказать честно, у меня не один год ушел на то, чтобы добавить собственный элемент. То есть сперва были какие-то страхи, не так, не то, что-то не получится. А потом в какой-то момент я просто переключилась. То есть мне стало абсолютно неинтересно делать чужие схемы.
0: А первые свои схемы, помните, что это были за работы?
1: Начиналось это с переделывания чужих схем. Ну, то есть мне не нравится форма листа, я меняю немножко технику, меняю количество, меняю форму. Ну, используя известные техники плетения, которые есть, я меняю что-то в самой схеме. Ну, где-то шире, где-то уже, где-то выше, ниже. То есть меняется геометрия, меняется объем. Но это приходит с опытом. А потом я стала какие-то свои техники. То есть вот что у меня было? У меня получились очень красивые лилии. У меня получились очень красивые крокусы. То есть смысл вот этих схем, даже не то чтобы смысл этих схем, а смысл вообще вот моего отношения к жизни, это когда нужно делать так, чтобы тобой восхитились не как незрячим человеком, который что-то сделал, а как человеком, который это сделал. То есть без поправки, без уступки. Понимаете? То есть, когда вы показываете работу, и вы понимаете, что людям она нравится именно потому, что она качественная, потому что она красивая, потому что она выверенная. И я свои схемы стала делать не просто вот такими красивыми, а еще и полностью адаптированными для незрячих. То есть то, что я делаю, если это правильно объяснить, сможет сделать любой, даже тотально незрячий человек. Есть техника, где, например, не считается количество бисера, а просто вы там набираете, там вам говорят, наберите 5 сантиметров, наберите 7 сантиметров, там 10 сантиметров. И что? Вот я буду сидеть с линейкой? Да нет, конечно. Я просто придумала, как это сделать другим способом, так что работа не будет перекошена, она будет ровненькой, аккуратненькой, прям вот. Вот такие схемы мне стали нравиться. Я сперва просто стала помогать двум своим приятельницам. Я им и сейчас помогаю, мы созваниваемся в скайпе, и в зависимости от того, что они хотят, я им предлагаю какие-то варианты. Они у меня пока еще не вышли на уровень составления собственных схем, но вот пользуются моими. А потом так случилось, что вот мне предложили писать уроки в журнал «Школьный вестник». И для меня это было очень здорово, очень желанно, даже не в плане подработки там гонораров, а именно в том, чтобы поделиться с детьми. Потому что, видите, когда вот ребенок что-то сделал, конечно, его похвалят. А потом кто-то сохраняет качество работы, пытается развивать, а кто-то нет. То есть, хорошо и так. И я как раз старалась в журнале давать именно схемы, которые и не очень сложные, и в то же время они дают хороший результат. У меня появились отклики. Иногда просят о чем-то, иногда просто хвалят, иногда присылают фотографии своих работ. Потом я узнала, что эти уроки во многих библиотеках начитывают для тех, кто хочет по ним работать. Мне было очень приятно.
0: То есть вы разработали собственную методику, и методика эта прижилась, скажем так, да, нашла отклик.
1: Светлана, это не только собственная методика. То есть здесь есть схемы, которые сделаны вообще по собственной методике. И здесь есть схемы, составленные заново. То есть вы не найдете моих схем в интернете, вы не найдете их в книгах. Я не хочу сказать, что они уникальные, что они какие-то прям там супер-пупер. Нет, но это мои схемы. Это мое видение того или иного цветка. И я, чтобы, сплести клевер, просила мужа, чтобы он мне собрал букет клеверов где-нибудь в поле, несколько веточек, чтобы я точно рассмотрела, как оно, какие там листья, как они прикреплены. Понимаете? Потому что чаще всего дается некое подобие, некая ассоциация. То есть вот вы смотрите на какое-то изделие, похоже. А мне хотелось сделать это более приближенным к натуральному цветку. И, может быть, тем самым даже провоцировать у детишек, да и у взрослых, интерес к тому, чтобы они посмотрели живые цветы. Чтобы они не стеснялись там сорвать что-то, пощупать, посмотреть поближе, кто как может, потому что ведь не все же тотальники, много и с остатком зрения, и с неплохим остатком. То есть это мне хотелось немножко их заразить, и, во-первых, это занятие, это творчество. Во-вторых, это занятие, оно воспитывает и усидчивость, и терпение, и стремление сделать качественно. Опять же, это наша любимая мелкая моторика, которая нам очень нужна, даже в плане умственного развития, очень помогает. И деткам это совсем даже не вредно, и взрослым не вредно, и пожилым дамам тоже не вредно, потому что это действительно как-то способствует улучшению там мозгового кровообращения, соответственно, и состоянию здоровья. То есть как-то у меня получилось, что все. Мне очень хотелось этим поделиться. Когда у вас что-то есть, обязательно нужно это отдать. Обязательно нужно этим поделиться, потому что нельзя, если что-то хорошее, почему его не отдать, почему его не продвинуть дальше?
0: Конечно же. А насколько выражен этот интерес у детей? Вы знаете об этом достоверно? Или все-таки больше...
1: Достоверно нет, потому что только отклики. Но если журнал уже почти 2 года печатает мои уроки, значит, это все-таки не пустая трата времени.
0: Вспоминаю тоже наш школьный год, тоже были уроки бисероплетения, и помню, что было у меня первое изделие, оно же единственное, такой какой-то непонятный жучок или паучок, которого я маме на 8 марта преподнесла. Как-то этим закончилось, хотя как-то жалко. Может быть, внимание этому не уделялось. Конечно, дело интересное, и, в общем-то...
1: Когда преподают в школе, то все-таки вам стараются преподать, наверное, какой-то набор видов рукоделия, а вы уже в зависимости от своего желания выбираете, что вам ближе, или ничего не выбираете, потому что, кто-то талантлив в рукоделии, а кто-то в чем-то другом. Ведь не обязательно же, да? Все же могут быть. Кто-то ткачиха, кто-то повариха.
0: Тарис, я знаю, что вы также ведете для желающих, для тех, кто особенно заинтересовался, ведете уроки по скайпу. Это платные уроки, либо это такая работа?
1: Светлана, это не уроки, это мои приятельницы, которые в данный момент нуждаются в помощи. Я не беру специально учеников, уж тем более не беру за это денег. Помогаю по мере сил, потому что объяснить по скайпу так, чтобы человек понял, который сидит на другой стороне, это ведь непросто. То есть вы берете какое-то изделие, вы начинаете его разбирать, начинаете разбирать схему, начинаете говорить, как лучше взять, куда лучше что протянуть, как проволочку там. И на это уходит много времени, поэтому у меня пока 2 ученицы. Я могу дать какие-то консультации кому-то, кто в этом заинтересован. Мало ли, может быть, опять же, кто-то мои знакомые, а может быть и нет. Но я не беру много, потому что, понимаете, если берешь ученика, даже просто кого-то соглашаешься консультировать, ведь это время, и консультировать плохо нельзя. Получается так, что если я беру 3-го, 4-го человека, значит, моим первым 2 достается меньше времени. Потому что ставить в конференцию – это очень проблематично. Каждый будет тянуть одеяло на себя, и в итоге никто ничего не получит. Ну, по крайней мере, это мое мнение. То есть здесь индивидуальное занятие, оно более продуктивное.
0: Лариса, знаю, что вот пробуя себя в качестве преподавателя, преподавая вот по скайпу, да, вы испытывали, я знаю, что и разочарование.
1: Вы знаете, разочарований не особо, но это просто другой подход. Я как-то попробовала в одном из чатов общаться по поводу бисероплетения. Ну, естественно, стала задавать девушкам вопросы, как они собирают растения, там, ну, какие-то свои достаточно профессиональные такие вопросы. И, ну, например, в некоторых техниках плетения можно использовать только качественный бисер, только качественный чешский бисер. Ну, чешский или японский, ну, японский это совсем уж дорого, а чешский, ну, то, что все-таки можно понемногу покупать. И я, значит, слышу от девушек, ну, приблизительно такое, вот, чешский бисер это дорого, мы плетем из китайского, зрячие говорят, нам нравится. Ну, зрячие говорят красиво. Для меня, например, такой ученик умирает сразу, потому что у ученика нет перспективы. То есть он не хочет. Он не хочет делать свою работу лучше. То есть ему сказали, что это хорошо. И все. Мне такая похвала нужна была только на первом этапе, когда я делала первые шажки, работы были кривенькие, ну, в общем, всякие разные. А сейчас мне нужна вот именно конструктивная критика. Именно конструктивная. То есть что значит хорошо? Ну, хорошо, что дальше? А если мне кто-то скажет, вот здесь у тебя немножко не хватает объема, вот здесь у тебя не совсем точно подобран там цвет или фактура бисера. Да, здесь не зря чем сложно, я согласна, но все равно можно спросить. То есть, если этим заниматься, то обязательно можно найти способы делать. То есть, у любого бисера есть какая-то своя характеристика. Какой-то огонек, какой-то там парчевый, какой-то там жемчужный, какой-то тертый, какой-то еще. И, ну, естественно, что нужно сочетать одну и ту же фактуру. Желательно сочетать, да? Вот сейчас у меня скоро там выйдет материал, где будет об этом написано. То есть всегда можно спросить у кого-то, чтобы, ну, помогли подобрать. Но когда люди не стремятся к этому, то есть, ну, да, нравится. А вот именно надо стремиться, надо развиваться, надо что-то делать. Понимаете, чтобы завоевать имя и, допустим, продавать работы, для этого тоже нужно время. Это замечательно, когда у кого-то получается. Но хочется, конечно, чтобы работы покупали не из жалости, а именно, чтобы эту работу, ну, скажем так, не стыдно было поставить в любой интерьер. Хочу сказать, что очень трудно выложить материал словесно. Очень трудно. Буквально приходится, чтобы описать схему плетения какого-нибудь лепестка, то есть буквально садишься, начинаешь сам этот лепесток плести и как акын. Что вижу, про то пою. То есть что делаю, и тут же вот излагать это как-то, писать текст. Понимаете, если показать, вот дать в руки, человек сразу поймет. А тут экран, у него там куча бисера и куча проволочек в руках, и это бывает нелегко.
0: А вам не предлагали вести такие уроки на базе библиотеки в мастерской?
1: У нас клуб работает, клуб вдохновения работает. Там прекрасный преподаватель Бученова Ирина Владимировна. Я же у нее училась. Она замечательно преподает, она тоже очень стимулирует такую творческую жилку у девочек, которые к ней приходят. Мне самой еще помогала Крупкина Ольга Ивановна. Это преподаватель Тверской коррекционной школы. Она же моя сокурсница по университету. Вот она мне помогала, у нее настолько безупречный вкус, вот она мне помогала в сборке сложных работ. Это совершенно неоценимая помощь была. То есть это вот учителя, которые мне помогали. Потом я еще набиралась опыта у Корнеевой Татьяны Геннадьевны. Это преподаватель. То есть есть Волоколамский ЦРС, есть ЦРС Железногорский. Там работает Корнеева Татьяна Геннадьевна. Она тоже очень такой человечек замечательный. В каком плане? Она готова принимать любые идеи. То есть она не сидит строго на своих методиках, а если она видит, что кто-то что-то предлагает, она обязательно это посмотрит, посоветует, нужно – усовершенствует, не нужно – ну, похвалит или не похвалит. То есть мне было с ней очень комфортно.
0: То есть вы там тоже обучались?
1: Нет, я там не обучалась. Я там обучалась в плане компьютера, на компьютерных курсах. А к ней, ну как же, плетельщица и не зайдет к преподавателю. Это же не может быть. Потом в прошлом году меня пригласила Светлана Михайловна, это преподаватель Волоколамского ЦРС. Вот она там ведет факультатив по бисероплетению, кадры и фамилии. Она меня пригласила принять участие в Амбилимпиксе. Вот я принимала участие по компетенции бисероплетения. Ну, это что касается бисера. Помимо этого, я в Волоколамске закончила курсы макраме. Очень замечательные курсы, и я, в общем-то, продолжаю этим заниматься. Здесь я пока в конкурсах не принимала участие, мы с Валентиной Васильевной немножко разминулись, но вот даст Бог в этом году, если Обилимпик состоится, то я поеду, наверное, уже по макраме. В основном у меня бисероплетение, макраме, и в качестве такого хобби, я бы сказала, мне очень нравится модульное оригами. Это из крошечных модулей собираются красивые поделки. Как правило, это объемные поделки, начинают все с лебедей и тоже учат этому в Волоколамске, но там уже учит этому преподаватель флористики Лидия Валентиновна. А потом уже мы сами, то есть нас немножечко ставят на крыло, и кто хочет, продолжает. Вот у меня сейчас дома роскошная коллекция, здесь мне опять же помогает мой муж собирать. Тут у меня и Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, елка, тут у меня кот, жар-птица, курочка-ряба, кувшин, в общем, много чего таких вот поделок. И мы, кстати, в прошлом году ездили в Саранск на Всероссийскую творческую ярмарку и заняли там второе место. Собственно, мы бы заняли первое, но первого места не было в нашей номинации, поэтому мы заняли второе. Мы набрали больше всех очков. Вот туда мы возили совместную выставку. То есть я не хотела как бы представляться как Лариса Шевцова, а я хотела, чтобы мы выступили как вот семейный дуэт. Вот мы так и выступили. А смысл был в том, что мы совмещаем техники. Сергей Анатольевич у нас резчик по дереву, и мы во многом совмещали, например, макраме и резьбу по дереву. Допустим, вазочка из дерева, а букет или куст из бисера. Макраме и бисер, например. Вот у меня стоит роскошный букет роз. Он стоит в вазе, оплетенной сутажем. Но вот мы постарались представить на выставке не только свои работы, то есть он представлял резьбу, я представляла свои отдельные работы, но и вот эти комбинированные техники тоже было очень интересно.
0: Помимо этого, были другие награды у вас, другие конкурсы, помимо ярмарки, помимо Обилимпикса?
1: Ну, я, в общем, не очень-то я этим занималась всем, потому что, понимаете, жизнь складывается не только из конкурсов, я прежде всего работаю, работаю постоянно. Конкурсы, они у меня идут как бы между делом, поэтому творческих, ну, у меня была масса, нет, не побед, я не скажу, это было бы совершенно нескромно. Но я постоянно принимаю участие в наших областных каких-то выставках, которые проводятся вот в рамках когда недели, когда месяца белой трости. Но у нас наши председатели наших вот ВОСовских организаций, они приняли, в общем-то, очень мудрое решение не давать первые места, а, в общем-то, награждать всех по типу «Победила дружба». Почему? Потому что, понимаете, работы из бисера, они настолько яркие, и, наверное, даже если они действительно более красивые, чем другие, несправедливо постоянно вручать награды плетельщицам. У нас вот помимо меня замечательно плетет Римма Базаровна Баженова. Тоже обучались мы вместе с ней, Ирина Владимировна. Впоследствии она выиграла конкурс, областной конкурс, то ли открытие, то ли... Ну, такой вот хороший конкурс, престижный. Очень престижный конкурс, потому что там принимали участие все категории инвалидов. И среди всех категорий инвалидов она вот, безусловно, заняла первое место. Это было очень почетно, очень приятно. В прошлом году вот такое же первое место заняла Крупкина Оксана. Это вот дочь Ольги Ивановны. Тоже у нее замечательные работы по бисероплетению.
0: То есть мастериц у вас много в области?
1: Ну, в общем, да, да. Ну, за счет того, что хороший кружок, хорошо поставлена работа. И опять же, вот Ольга Ивановна, она же сама замечательно плетет. И естественно, что она, ну, может быть, где-то как-то помогает Оксане, она помогает нам, когда нужно, и абсолютно безотказные люди. Вы знаете, то, что этому уделяется большое внимание, это замечательно, потому что если раньше мы были строго привязаны к УПП ВОС, это, как правило, тяжелая работа. Да, она давала нам в советское время финансовую независимость, занятость, да, то есть мы работали, у нас у всех были какие-то... Но это была очень тяжелая, подчас грязная работа, не всегда хорошо оплачиваемая. У меня нет, ну, скажем так, протеста против того времени, но работа была действительно тяжелая. А сейчас люди и рады бы, но работы нет, а заниматься чем-то нужно. Потому что если ничем не заниматься, то будешь сидеть и жаловаться на жизнь, это неправильно.
0: Вы попробовали себя в разных сферах деятельности, скажем так, да, если говорить в плане работы?
1: Ну, начинала я, как все, на УПП, потом немного училась, потом опять вернулась на УПП. А с 90-х годов работа была связана с телефоном. Я работала менеджером, как правило, в строительных фирмах. Работа заключалась не просто в том, чтобы снять трубку и принять заказ. Как правило, если ко мне обращалась какая-то фирма с предложением поработать, то я сама делала рекламную кампанию, то есть выбирала средства массовой информации, в которых эта реклама будет размещена, делала эту рекламу, то есть придумывала ее, придумывала текст, придумывала, ну, может быть, в некотором смысле идею для дизайна. Дизайн я, безусловно, не делала, потому что мне на это зрения не хватало, а саму какую-то идею. Реклама, которая делалась под меня, под мой стиль общения, она, безусловно, срабатывала лучше. И вот таким образом, в принципе, у меня не было, ну, практически не было простоев в работе. Я не знаю, может быть, только 92-й год, но опять же, это время, когда еще действовало УПП, там давало оно денег или не давало, это уж другой вопрос, но оно было. А потом вот этот вот бизнес, потом пару лет мы вели сезонный бизнес, то есть занимались продажей кваса в летнее время в городе Твери. Но пару лет поработали, эта работа, она очень тяжелая, выматывающая. Денежку дает, но совершенно неинтересно.
0: И это не имеет зрения?
1: Ну, в общем, да. Там было очень много работы. Я работала и за бухгалтера, и за кадрового сотрудника, и он практически управляла. Но вместе с Сергеем Анатольевичем. Сергей Анатольевич мне всегда очень хорошо помогал. Это мой тыл такой безусловный. И...
0: А в настоящее время в какой сфере деятельности вы себя нашли?
1: Сейчас основной вид деятельности. Я работаю в секретариате крупного завода оператором связи. То есть это моя основная работа. Я принимаю звонки входящие, я их перенаправляю, либо консультирую, если вопрос требует консультации, относящейся к моей компетенции. Помимо этого, ну вот уже про уроки мы поговорили, значит, макраме, модульное оригами идет в качестве хобби. Я принимаю участие в творческих вечерах, где можно что-то почитать, стихи, рассказы. В нашей библиотеке, опять же, проводятся замечательные мероприятия «Читающие в темноте». Это такие творческие вечера. Задается какая-нибудь тема интересная, и в рамках этой темы мы собираемся вечером уже под закрытие библиотеки. Такая очень камерная, хорошая обстановка, красиво накрытый стол. Не чайный, а просто такая роскошная кружевная скатерть, красивая настольная лампа. Мы выходим к этому столу и читаем стихи, маленькие рассказы, притчи. Иногда немного поем, но в зависимости от темы. Вот у нас такая встреча прошла буквально в пятницу.
0: Здорово. Ну тогда, я думаю, что нам сделаем большую паузу, и вы нам что-нибудь почитаете.
1: Ну, я могу прочитать одно из своих любимых стихотворений. Оно мне настолько понравилось, что я сперва его даже не могла читать. Я плакала. А потом как-то оно у меня улеглось, и я уже сейчас читаю его с удовольствием. И в нем, ну, мало того, что это просто очень красивое стихотворение, в нем есть и небольшое назидание, которое, ну, многих людей заставляет немножечко задуматься о том, что они, кто они, куда они идут. Оно будет полезно даже и вот в свете Великого Поста, который сейчас начался. Стихотворение написала Вероника Тушнова. Называется оно «О счастье». Ты когда-нибудь плыл по широкой воде, обнимающей плотно и бережно тело, и чтоб чайка в то время над морем летела, чтобы облако таяло в высоте? Ты когда-нибудь в зной добегал до ручья, что коряги и камни обегают журча, что висящие корни толкает и лижет, и на мох серебристые шарики нижет? Ты когда-нибудь пил этот холод взахлёб, обжигая им пыльные щеки и лоб? Ты когда-нибудь после очень долгой разлуки согревал свое сердце о милые руки? Ты когда-нибудь слышал в полутьме, в полусне дребезжащий по крышам первый дождь по весне, и ребячья ручонка тебя обнимала, и удача большая в работе бывала? Если так, я почти согласиться готова. Счастлив ты, но ответь на последний вопрос. Ты когда-нибудь сделал счастливым другого? О, ты молчишь. Так прости мне жестокое слово. Счастье в жизни узнать тебе не привелось.
0: Лариса, а вот для вас что такое счастье?
1: Вы знаете, вообще счастье, это, мне кажется, что это сиюминутные какие-то моменты. Счастье – это любовь. И я не имею в виду упрощенный вариант, то есть любовь мужчины и женщины. Счастье – это любовь к Богу. Наша любовь к Богу, она настолько мала в сравнении с Его любовью к нам. Вот это я считаю счастье. Это большое счастье, потому что человек, который общается с Богом, он не бывает одинок. Он никогда не бывает одинок, понимаете? И вот это общение, оно помогает на многие совершенно, ну, какие-то сложные вещи взглянуть по-другому. Ну вот, например, вот человек родился незрячим, да? И у многих же возникает ропот. За что? Почему? А ведь можно на это посмотреть по-другому. Если Бог закрыл глаза, значит, Он дал что-то другое, и это другое нужно найти. Нужно обязательно найти там. Оно обязательно есть. И как только находишь, как только начинаешь это понимать, уходит ропот. все житейские трудности, все какие-то неудачи, они сразу куда-то отходят. И вот это общение, вот эта любовь, она позволяет любую проблему решать с себя. Конечно, можно обвинить другого в своих несчастьях. А может быть, нужно подумать, для чего мне в жизни дана та или иная ситуация? Ну вот даже вы едете в транспорте, и вдруг на вас налетела какая-то тетка, там оскорбила, наступила, еще что-то, да? То есть для чего вам такая ситуация? Может быть, во-первых, для того, чтобы вы были немножко более смиренны. А может быть, для того, чтобы вы не накричали на нее, а проявили терпение и милосердие, и пожалели ее, потому что если человек кричит и ругается, значит, ему хуже, чем вам. Его надо просто пожалеть. И когда вот к каждому своему поступку вы относитесь вот таким образом, намного легче жить. Совершенно недавно я услышала, я боюсь, что я точно не передам фразу, это не цитата, но смысл такой, что если у вас Бог на первом месте, то все остальное в вашей жизни будет точно на своих местах.
0: Лариса, вот к такому пониманию, философскому пониманию жизни вы пришли, наверное, не сразу, а, наверное, через какие-то испытания, да, через какие-то трудности, страдания, наверное.
1: Вы знаете, по-разному. Я же все-таки родилась еще в советское время и жила в советское время. И, конечно, меня воспитывали как всех. Октябрёнок, пионерка, комсомолка со всеми вытекающими последствиями, типа председателя совета дружины. Ну, в общем, в такой вот активной фазе. Потом, конечно, какие-то горести. Я пошла в церковь. Первый раз пошла из любопытства. Просто из любопытства. Приобрела иконку Юрской Божией Матери. Вы не поверите, 34 года эта иконка у меня, и она не потерялась. Я столько за это время переездов совершила, эта иконка до сих пор у меня, и она вот у меня сейчас в сумке со мной везде ездит, везде ходит. Потом, наверное, через достаточное количество лет я узнала, что умерла моя одноклассница. Очень хорошая, любимая нами девочка. И мне захотелось пойти в храм поставить свечку. Вот я пошла. Потом какие-то шажки я делала, потом не делала. Понимаете? А потом пошла в церковь я уже после смерти первого мужа. Тоже такие неуверенные шаги были. А потом, знаете, вот на каком-то этапе, даже, наверное, где-то еще в самом начале, мне попала такая совершенно небольшая книжка Серафима Вырицкого. Она называется «Духовное завещание. Разговор Бога с душой человека». Многие ее знают как «От меня это было». И сперва я читала и не понимала, ну вот как это, вот я осталась одна, вот все так плохо, вот как, ну как, почему от меня это было? И чем дальше я читала, тем больше я понимала. И потом я, когда видела эту книжку где-то в церковных лавках, я ее покупала, ну в каких-то количествах, ну небольших, но покупала. И у меня до сих пор нет этой книжки, вот именно у меня, потому что я все время раздавала эти книжки, они вот очень-очень мне помогли. Понимаете, нужно научиться не просто верить в Бога, а верить Богу. Верить в то, что Он всегда с вами рядом, и Он вас любит. И бывает так, что мы о чем-то просим, но нам это не дается. Вот здесь очень важно поверить, что вам это просто не нужно. Если вам это не дается, значит, вам это не нужно, не полезно. Потому что если вам это полезно, вам обязательно это дастся.
0: А вот встреча с супругом, такая судьбоносная встреча, да, с человеком, который близок вам по душе. Вот каждый такой встречи мечтает, что греха таить. Как такие встречи судьбоносные вот происходят?
1: Ой, вы знаете, абсолютно такая вот встреча на работе. Это был колл-центр, он был на Огородном проезде, в нем работало огромное количество незрячих людей. Работала не только Москва, работала и Подмосковье, и соседние области, Тульская, Рязанская, Тверская, Калужская. Ну, в общем, ну, практически все города, граничащие с Москвой. И он там работал. Мы с ним познакомились просто во время обеда, тогда еще не было столовой, мы собирались перекусить в таких комнатах отдыха. Познакомились, оказалось, что у него родственники в Твери, у него в Твери две тетушки. Мы поехали вместе, мы возвращались с работы на следующий день. У нас работа была по суткам, сутки через трое. И вот опять же, нас, наверное, сперва сблизила вот эта вот тема любви к Богу, то есть вот тема христианства. Я о чем-то его спросила, и он мне как-то очень доходчиво ответил. Я сейчас, наверное, не вспомню, о чем был разговор, но вот эта доверительная такая ниточка, она уже возникла. Потом нас сблизило творчество, потому что он рукодельник, гораздо в большей степени, чем я. Но вот и я, это тоже нам помогло. Потом мы стали больше общаться, иногда встречались уже здесь, в Твери. Вместе ездили в Храм Христа Спасителя в Москве, когда вот после работы. У нас тогда были перестои электричек, ремонтировали дорогу, чтобы пустить сапсаны. Бывало так, что мы в 11 часов заканчивали работу, а уехать не могли, нечем было. И мы вот ездили то в Кремль, вот, ходили туда, Соборную площадь, Успенский собор, Архангельский собор, то в Храм Христа Спасителя, то в Останкинский парк, там великолепный храм Живоначальной Троицы. Ну, вот так вот как-то потихоньку-потихоньку. Потом в том же году у меня умерла мама. Вот он мне очень хорошо помог. Понимаете, он меня не то чтобы как-то защитил или утешал, он меня немножко оградил от всех и дал мне возможность восстановиться. Это была очень ценная помощь. То есть вроде бы не деятельная, а действие в ней, именно итога в ней было больше, чем если бы, ну, было какое-то там поглаживание по голове. Ну, понимаете, именно вот ограда такая вот была очень важна. Ограда, забота. Ну, а потом спустя какое-то количество времени мы женились.
0: Слушай, вот это понимание, что вот это появился ваш человек, оно, получается, как-то пришло вот спонтанно, да так, неожиданно.
1: Светлана, не знаю. Нет, наверное, нет. Наверное, не спонтанно, а именно вот осмысленно. Потому что, понимаете, браки, которые заключаются в зрелые годы, они немножко другие, чем те, которые мы заключаем в 20 лет. То есть 20 лет — это любовь, это влюбленность, это такие какие-то яркие чувства. И здесь тоже яркие чувства, но здесь другое. То есть там мы больше мечтаем. То есть мы мечтаем, как мы будем вместе жить, кто каким станет, понимаете? А браки, которые заключаются в зрелом возрасте, они тем интереснее тем, что вы знаете, что вы человека не поменяете. И вы его либо принимаете целиком, либо вы его не принимаете. Если его приняли, то вы знаете, что вы его приняли, и вы не можете от него требовать то, чего он вам не может дать. Это очень осмысленные отношения. И при безусловной опытности какой-то и в чувствах, и в поступках.
0: Ну что ж, а мы, наверное, сделаем небольшую музыкальную паузу. И раз мы заговорили вот в этой программе о Боге и о церкви, то, наверное, воспользуюсь тем, что я веду эту программу, и поставлю песню в моем исполнении «Матушка-церковь».
1: А мы послушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях Лариса Шевцова из Твери. Лариса, ну вот до эфира вы сказали такую вещь, что в каждом человеке есть заложенный искра, талант. Если человек, допустим, вот в настоящий период, ну, живет такой пустой жизнью, да, как-то вот ни в чем себя не находит, то это временно, да? То есть в любом случае эта искра в нем есть, и рано или поздно она проявится.
1: Искра есть, безусловно, а проявится она или нет, зависит все-таки от нашего желания. Не всегда, понимаете, если человек уходит в обиду на жизнь, в обиду на всех, она может и не проявиться, к сожалению. Так бывает. Вот вы же сами знаете, вы поете, вы принимаете участие тоже во всяких разных конкурсах. И рядом с вами есть люди, которые ничего этого не делают, которые ничего не хотят, которые приходят на ВОСовские дни ради того, чтобы получить шоколадку, если председатель позаботился о спонсорах. Такое тоже есть, к сожалению. Есть часто неверие. Неверие в себя тоже есть, потому что не все могут преодолеть барьер. Есть одна такая тема, она достаточно сложная и интересная. Вот сейчас все стремятся к инклюзии. Инклюзия, она где-то полезна, а где-то нет. Мне бы, например, не хотелось учиться в массовой школе, но работать мне хотелось только в здоровом коллективе, именно в зрячем коллективе. Учиться тяжело. Дети все-таки, они даже не то чтобы жестокие, они... Ну, не умно жестокие, то есть они еще не понимают. И часто родители не могут объяснить, часто, ну, даже какие-то фильмы смотришь, почему мой нормальный ребенок должен учиться с этим уродом. Да, то есть, к сожалению, это существует, да. Но когда человек, это вот, кстати, частично это касается моего поколения, но где-то это касается и нового поколения. Я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть вот что касается моего поколения. Мы пришли после школы работать на предприятии, и мы, ну, несмотря на такую внутреннюю коммуникацию, мы остались отрезанными от мира. То есть это такое гетто своеобразное. Да, нам дается работа, да, нам дается зарплата, да, нам, слава богу, дается жилье. Тогда давалось. То есть вот тем, что у меня сейчас есть свое жилье, я обязана, конечно, своему родному предприятию и тогдашнему директору Антонову Олегу Михайловичу. И когда человек потом вдруг раз, у него вот эта вот модель рушится, он часто не может себя найти среди зрячих. Ну, не может. Страх. А нынешнее поколение, сейчас мало интернатов, да, и детки, как правило, учатся в небольших школах, в классах, которые, ну, по крайней мере, в областных городах есть. Родители часто не понимают, что ребенку в дальнейшем придется как-то жить, и что сами родители не вечные, и они его не приучают к каким-то элементарным навыкам. Вот интернат нас к этому приучал. Вот вы согласны со мной?
0: Ну, опять же, не всегда, честно говоря, мне кажется...
1: Ну, по крайней мере, застелить кровать, одеться, причесаться, умыться. Понимаете? То есть какие-то навыки. И тут же был навык общежития, общего жития. То есть коммуникации внутри, да, внутри класса, внутри спальни. Уже с какой-то базой мы выходили. А когда сейчас вот очень сильно оберегают детей, очень сильно, и они, будучи уже там, ну, 20-25 лет, они, оказывается, ничего не умеют. То есть все за них делают родители, они могут себе даже сделать бутерброд. Понимаете? И родители думают, что оберегая таким образом ребенка, они делают ему благо. А вот и нет. Нужно, чтобы ребенок сам себе зарабатывал на жизнь. И вот из-за этого получается, что многие одиноки. То есть они одиноки, они сидят перед компьютером, у них нет никакого другого дела, кроме как сидеть в соцсетях. В Скайпе, в Одноклассниках, там, кто где пригрелся. Ну, в чатах, в порталах, вот, которые наши порталы для незрячих.
0: К сожалению, да. Делая программу эту, да, мы с ребятами делаем ее на радио Рансе. Изначально с моим другом Кириллом Пономарёвым, потом с другими ребятами. Мы делаем ее с ноября 2013 года. Кирилл, Маша, Кочетыкова, Дима был. И цель изначально, и моя, ну, я думаю, что ребята со мной согласны в этом плане, чтобы эта программа помогала людям, да, которые вот так сидят, как вы сказали, да, активизироваться. То есть мы показываем людей активных, увлекающихся, интересующихся, путешествуют, занимаются творчеством, рыбалкой, чем угодно. То есть мы вот надеемся, я надеюсь, по крайней мере, да, что вот узнав о таких людях, да, услышав живые голоса таких людей, сидящие около компьютера молодой человек, не выходящий из соцсети, как-то вот пробудиться, наверное, когда-нибудь. И, возможно, ну, маленькая частица вот наших заслуг в этом будет.
1: Но это благая цель, безусловно, благая цель. Конечно, передача должна быть прежде всего, наверное, адресована молодым людям. Пусть не боятся ехать в те же ЦРСы, чтобы научиться самостоятельно ходить. Это очень важно. Это настолько важно, то есть когда ты зависишь от того, кто тебя, когда, ну, знаете, может быть, циничное слово, но выгуляет, потому что по-другому здесь уже не скажешь. Понимаете? То есть не обязательно ходить далеко на какие-то большие прогулки, но хотя бы до ближайшего магазина, до ближайшей, там, я не знаю, аптеки. Хотя бы немножко. Я не говорю, что это обязательно. Почему я не говорю, что это обязательно? Потому что не везде достаточно хорошие дороги. Не везде. То есть бывает иногда просто невозможно проложить этот маршрут, и я не могу сказать, что я прям вот идите все. Тем более мне легко говорить, у меня все-таки есть остаток зрения. Хотя, когда на улице темно или когда мне незнакомый маршрут, ну, то есть я иду куда-то первый раз, я абсолютно без стеснения беру с собой трость, потому что нужно посмотреть, где ступенечки. Я думаю, что лучше выглядеть прилично с тростью, чем кувырком по лестнице.
0: И безопаснее, во всяком случае.
1: Безопаснее, безусловно. Потом это, если речь, например, идет о Москве, это, по крайней мере, метра полтора впереди тебя свободного пространства. Это тоже очень важно. Это, опять же, помощь. Сейчас вот в цвете более развитой социальной рекламы достаточно много молодых людей просто подходят и предлагают помощь. Ну, наряду с службой метрополитена и с Центром содействия мобильности, да, просто люди подходят и спрашивают, не нужна ли помощь, и делают это очень деликатно. Но я, по крайней мере, с этим сталкивалась не один раз. Конечно, надо выходить из дома. Конечно, нужно общаться вживую. Конечно, нужно где-то встречаться. Вопрос здесь, ну, мне кажется, во многом больной в том, что у наших региональных, тем более местных организаций общества слепых практически нет денег. И куда-то вывозить своих членов общества практически невозможно. Наша тверская команда, собеседник, вот мы очень редко пропускали кубки КИСИ. А вот сейчас настолько далеко этот кубок, что вот не знаем.
0: Да, это, конечно, печально. В конце ноября 2016 года вот мне посчастливилось съездить в Саратов на фестиваль душонародный за 2-е место. И, в общем-то, эта поездка такая для меня была, ну, знаковая. Ездила я в 3-й раз на подобный фестиваль на душонародный, но эта поездка была наиболее удачной, потому что не 3-е место уже, а 2-е. И даже не поэтому, по принятию публикой меня, да потому как меня принимали, потому как меня оценили только жюри даже, не столько, сколько вот зрители. Да, для меня это было таким огромным стимулом.
1: Конечно.
0: То есть такие поездки, они вдохновляют, воодушевляет, придает новые силы. Ну что ж, программа «Отречи сердца» близится к своему завершению, но будем подводить некоторые итоги. Вот если говорить глобально, о чем мечтаете, какие, может быть, творческие планы вот на ближайшее будущее?
1: Творческие планы. Мне бы хотелось написать книгу по бисероплетению для незрячих. То есть она могла быть бы хорошим пособием для всех, но обязательно адаптированной для незрячих. С хорошими схемами, с красивыми, с непростыми, с тем, чтобы девочки учились сразу на хороших моделях. Ну, кстати, и мальчики. Мальчики тоже плетут и плетут неплохо. Это вот то, что мне бы хотелось, да, мне бы очень хотелось осуществить вот эту мечту. Ну, хотелось бы уделять внимание макраме. Это что касается творчества. Хотелось бы больше читать со сцены. Не обязательно со сцены, но вот на мероприятиях. Ну, для меня это важно, и я стараюсь подбирать материал, ну, такой, с каким-то назиданием, типа вот этого стихотворения. То есть что-то нести, не просто художественное чтение какое-то, а что-то нести, доносить какую-то информацию. Я не пишу сама, поэтому я просто выбираю то, чем мне хотелось бы поделиться с другими. Хотелось бы. В плане семьи, семья, конечно, это самое главное. Конечно, хотелось бы, чтобы в семье все было хорошо, чтобы все были здоровы и счастливы. Есть еще одна тема, Светлана, тема очень больная. Хотелось бы мира на Украине. Потому что это братский народ, и многожды потому, что там живет мой отец. Это невероятно больная тема, невероятно такая тяжелая. Вот. Хотелось бы, чтобы мои друзья, чтобы все слушатели, которые вот будут слушать это интервью, чтобы они все-таки брали сами себя в руки и как-то шли вперед, обязательно шли вперед. Чтобы они становились вот теми Мюнхгаузенами, которые сами вытаскивают себя за косичку. Это очень важно. Это очень важно. Ни в коем случае нельзя оставаться дома, в четырех стенах, закрытыми, ничего не делающими. Обязательно что-то. Обязательно. Обязательно есть какое-то творчество. Есть какие-то специальности, есть какие-то формы общения дополнительные. То есть ни в коем случае. Конечно, будут шишки, не одна шишка будет. Но это же свои любимые шишки. Это наш опыт, это вот то, чего хотелось бы. Вот. Хотелось, чтобы мы все так или иначе шли к Богу. Очень важно. В принципе, мы придем все, но кто-то может прийти очень поздно, когда уже ничего нельзя будет сделать. То есть я не имею в виду именно православие. У нас страна многоконфессиональная, и каждый должен искать что-то свое. Обязательно оптимизма, обязательно здоровья всем, обязательно всем хорошего настроения, чтобы вот весна, чтобы первые лучики солнышка пробудили нас от зимней спячки, чтобы мы получили такой волшебный пинок с встряхнули себя и с новыми силами, с новыми надеждами.
0: Ну что ж, я думаю, это и будет итоговым пожеланием вашим слушателям Радио Рантис. А мы завершаем. Сегодня у меня в гостях была Лариса Шевцова из Твери, автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник». Программу подготовили и провели звукооператор Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердце.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки.

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не про...

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.

0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Мы рады приветствовать вас на первой в России интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис», которую предлагаю начать с ваших бурных аплодисментов.
0: Сегодняшняя наша встреча посвящена презентации «Радио Рансис», первой российской интернет-радиостанции, созданной общественной организацией незрячих. Его учредитель – Московское отделение Российской ассоциации незрячих студентов и специалистов.
1: Или «Рансис». Отсюда и название радиостанции.
0: Ой, Дим, если ты сейчас будешь все секреты выдавать, у нас не останется вопросов для конкурсов.
1: Ну вот уж это вряд ли. Вопросов приготовлено предостаточно, иначе все призы не раздать.
0: Ну да, пожалуй. Дорогие друзья, убедительная просьба к каждому. Запомните, пожалуйста, номер вашего радиоприемника, который изображен на пригласительном билете. Это очень важно. Номер располагается на прямоугольнике прямо на тыльной стороне билета. Сохраняйте билеты до конца программы, и мы подружимся. Рекомендуем вам не покидать зал во время нашей презентации, потому что все время в течение всей презентации будут разыгрываться призы, подарки, поэтому оставайтесь на своих местах.
1: Да, и не забывайте, ведь корень слова «презентация» — «презент».
0: Корень, но не смысл, Дима. Поэтому пора предоставить слово председателю правления Московского отделения «Рансис» Валерию Логойскому.
1: Встречаем бурными овациями.
2: Спасибо. Я с удовольствием приветствую всех, кто пришел на эту встречу, несмотря на полулетную погоду, всех, чье желание выдержало натиск альтернатив. Я надеюсь, что разочарований не будет. Не секрет, что радио «Рансис» впервые вышло в эфир уже более 3 лет назад и не первый год выходит в эфир в качестве средства массовой информации. Нас слушают не только в России, но и во многих странах, Беларуси, на Украине, Болгарии, Германии, Израиле, Румынии. Причем не только слушают. Люди участвуют в создании наших программ. И это для нас очень важно, потому что мы считаем интерес слушателей одним из самых важных критериев оценки нашей работы. Но это тоже не секрет. Если же все-таки говорить о секретах, то главные — это люди. Люди, которые объединились вокруг идеи создания площадки для реализации, для творческой самореализации незрячих. Это люди, которые часто работают исключительно на энтузиазме, но энтузиазма которых хватает для того, чтобы радио «Рансис» смогло не просто жить изо дня в день, но и строить серьезные творческие планы на будущее. Сегодня речь не о планах. Сегодня мы постараемся рассказать вам о программах «Радио Рансис», прежде всего тематических, и о тех людях, которые участвуют в создании нашего эфира, чье творчество представлено там. Это, например, музыканты. Ну, поскольку я явно не цистерон, а к тому же еще и простужен, то я перехожу к Коде. Мне хочется поблагодарить тех, кто помог нам организовать эту встречу. Это Московская городская организация ВОС, культурно-спортивно-реабилитационный комплекс ВОС и наш постоянный партнер – музыкальное объединение МЭРЦ, без которого многие проекты «Радио Рансис» были бы просто неосуществимы. А теперь я с удовольствием присоединюсь к тем, кто ожидает первого номера концертной программы. Спасибо.
0: Большое спасибо.
1: Валерий Логойский, главный идеолог «Радио Рансис», открывает концертную программу нашей презентации заслуженный артист России Вениамин Полецкий. Единственный в Москве незрячий заслуженный артист. И он дарить вам свое искусство на волшебном электрическом баяне фирмы «Роланд». В его руках будет сосредоточен целый оркестр. Давайте этому обстоятельству тоже поаплодируем. И компании «Роланд», которая предоставила очень много ценных призов для сегодняшней лотереи.
0: Дело в том, что у нас все сегодня исполнители, практически все, будут выполнять совершенно ответственную миссию, будут вытаскивать лотерейный билет, согласно которому вы будете уже получать свои призы и подарки сегодня.
1: Итак, сейчас Вениамин Прокопьевичу предоставляется возможность первым осчастливить кого-то из обладателей пригласительных билетов.
0: Номер 376. Поднимите, пожалуйста, руку. Есть номер 376? Будьте добры.
1: Прошу.
0: Вы поднимаете руку, подходите к сцене. Абсолютно точно так же будет проходить в течение всей презентации. Если у вас есть этот номер, вы поднимаете руку, проходите к сцене, и потом мы с вами обязательно разберемся и подарим вам подарок. А сейчас...
1: Вениамин Полецкий.
0: Аплодисменты.
1: Исполнит для вас попурри на старинные мелодии.

0: Дорогие друзья, слово предоставляется Валентине Алексеевне Штоль, заместителю руководителя Департамента труда и занятости города Москвы.
1: Уважаемые гости, дорогие друзья, мне очень отрадно присутствовать на презентации интернет-радио для незрячих. Своеобразное окно в мир, в большой мир. И я желаю дальнейшего развития этому проекту, творческих планов, возможностей для их реализации, благодарных слушателей. И должна отметить также с большой радостью, что для организаторов и создателей этого интернет-радио это не единственный успешный проект, претворенный ими в жизнь. В прошлом году этими людьми был разработан другой проект, направленный на обеспечение занятости также незрячих граждан, на создание дополнительных рабочих мест и модернизацию существующих рабочих мест, также по специальностям творческой направленности. Департаментом труда и занятости был поддержан этот проект, и он уже также успешно работает почти целый год. Впереди, я думаю, что расширение границ, успешные и творческие планы, и я желаю этим людям так держать и поддерживать свою активную жизненную позицию. Так держать. Успехов вам, дорогие друзья.
0: Спасибо. Большое спасибо. Первой тематической программой, которая вышла в эфир «Радио Рансис», стала программа «Искристый звездопад». С ее автором и ведущим мы сейчас познакомимся, но пока что наш конкурсный вопрос.
2: Да, мы готовы. Здесь у нас есть обладатель билета 376. Это Лариса Викторовна из местной организации «Измайлова». Она готова ответить на вопросы викторины.
0: Вопрос звучит так. Как вы думаете, о чем программа «Искристый звездопад»? Об астрономии, о баянной и аккордеонной музыке или о пограничных состояниях сознания?
3: О музыке.
0: О музыке. То есть о баянной и аккордеонной музыке.
4: Да. Аплодисменты, бурные аплодисменты, правильно ответивший. Да. Первая участница нашей лотереи. Да.
2: И вы получаете приз. Это FM-приемник. Подставка для ручек, рамка под фотографии и что-то еще такое.
4: И калькулятор.
2: И калькулятор. Это все в одном.
0: Замечательно.
2: Да, пожалуйста.
0: Спасибо большое. Ведущие, представьтесь, Дмитрий, нам сказали. Собственно, я с огромным удовольствием представлю своего соведущего, хотя мне придется сегодня сделать это еще раз. Я вам открою маленький секрет. Дмитрий Богатов. Богатов.
4: Я Богатов.
0: Ты Богатов, да. Который всегда мечтает стать богатым, да. И Мария Холкина, спасибо большое. Но на самом деле представлять сейчас хочется не нас, а того человека, который делает программу «Искристый звездопад». Денис Шрейбер живет и работает в городе Кемерово. Он старший преподаватель кафедры народных инструментов Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Его ученики – лауреаты областных и международных конкурсов. Денис Шрейбер – создатель уникальной передачи «Искристый звездопад», которая выходит в эфир на Всероссийском радио. Под его руководством и непосредственном участии создан сайт goldaccordion.com – один из немногих порталов, который пропагандирует музыку для баяна и аккордеона.
4: Итак, поздравления.
5: Искристый звездопад. Аккордеон и баян. История и настоящее.
6: Дорогие друзья, я очень рад поздравить вас с таким событием, как презентация необычного, замечательного радио «Рансис». Мне очень приятно работать с людьми, которые создали этот проект и по сей день занимаются его продвижением, занимаются раскруткой этого радио. Должен сказать, что очень благодарны слушатели у этой радиостанции. В дальнейшем хотелось бы пожелать творческих успехов, хороших, интересных программ и радовать слушателей как можно дольше. Всем удачи!
0: Такое аудио-приветствие от Дениса Шрейбера. Но сейчас хотелось бы объявить следующий номер. На новогоднем балу состоялось первое выступление ансамбля «Мерципаны» под руководством Павла Егорова. И вновь на сцене этот вокальный ансамбль. Поприветствуем его.
4: Но прежде чем вокальный ансамбль «Марципан» подарит нам свое искусство.
3: Счастливый билет.
4: Ему предстоит выбрать своей счастливой рукой 5 следующих обладателей призов. Господа артисты.
0: Каждый участник коллектива подойдет к нашей замечательной
4: Давай,
0: коробочке.
4: Анечка, крути наш лототрон под бурные аплодисменты зрителей. Напряжение нарастает, нарастает, потому что сейчас 5 человек, не один, а целых 5, получат ценные призы от Радио Рансис. Итак, номер 374. Прошу. Есть такой? Значит, нет.
0: Значит, нет. Значит, повезет кому-то.
4: Значит, следующий. Даже 2 вытянули. Вот такой у нас волшебный лототрон. Номер 549.
0: 549. Есть в зале? О, прекрасно.
4: Отлично. Просим вот вас к сцене.
0: Так.
4: И еще.
0: Еще. Будьте добры.
4: Еще Светочка.
0: Помогите нам вытащить билетик. Так. Номер 273 в зале есть, судя по всему, да? Есть!
4: Ну и
0: подходите.
4: Чудненько.
0: И последний номер. Номер 365.
4: Номер 365. Ну и я.
0: Слушай, Димочка, да, давай.
4: Кому-нибудь последний, тоже последний принесу пятый. Удачу. Номер 279. Присутствует 279. Такой счастливчик в нашем зале?
0: Есть! Отлично!
4: Отлично.
0: 279, подходите к сцене. Ну и сейчас?
4: Итак, русская народная песня «Ивушка». Обработка Рыльцова.
0: Встречаем.

0: Вокальный ансамбль «Марципан». Анна Шагаевская, Светлана Цветкова, Юрий Маркин, Дмитрий Шинаков. Провожаем.
1: И Дмитрий Богатов.
0: Бурными аплодисментами.
1: Дорогие друзья, сейчас обладатели номеров счастливых билетов находятся у сцены, Ань.
2: Да, вот наша счастливая четверка, правда. Представьтесь, пожалуйста.
3: Ольга.
2: Ольга.
4: Алексей.
5: Алексей. Аркадий.
2: И Валентина. И Валентина. И вам даже без всяких вопросов, просто от радио Рансис призы. Дорогие друзья, а мы аплодисменты.
1: У нас и так бывает. Сейчас я достану еще один лотерейный билет.
0: Естественно, под бурные аплодисменты зрителей.
1: Номер 198 есть в зале?
0: Чудненько, просим вас подойти к сцене.
1: Подходите к сцене. Одной из первых появилась в эфире радио Рансис программа «Инфотрон», посвященная информационным технологиям и возможностям их использования людьми с нарушениями зрения. Ее автор и ведущий Евгений Корнев живет не в Москве, а подготовленные выпуски попадают к программному директору как раз посредством тех самых информационных технологий. Такая ситуация для радио Рансис скорее правило, чем исключение. Авторы, ведущие программ и их участники живут в разных городах России, и если говорить непосредственно об участниках, даже мира.
6: Вопрос викторины.
0: Попробуйте ответить, где живет автор и ведущий программы «Инфотрон». Варианты ответа. В Кемерово, в Хабаровске или в виртуальной реальности?
2: Валентина, ну нам нужно с вами выбрать один из вариантов. Кемерово, Хабаровск или виртуальная реальность. Называйте любой вариант.
3: Кемерово.
1: Аплодисменты.
0: Угадали, да? Аплодисменты с помощью зала.
1: Подсказки. Спасибо.
2: Так, и вы получаете приз «Термокружка».
0: Будете пить горячий чай холодными зимними вечерами, слушая радио Рансис.
2: Да, да.
1: Дорогие друзья, слово аудио. Слово предоставляется автору и ведущему программы «Инфотрон» Евгению Корневу.
6: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
7: Приветствую, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон» на радио Рансис. Поскольку радио Рансис вещает через интернет, то естественно, что на этом радио должна быть программа, которая рассказывает, как этим самым интернетом пользоваться, а заодно компьютерами, смартфонами и другими информационными технологиями. Вот об этом и рассказывает программа «Инфотрон». Спасибо всем, кто ее слушает, а радио Рансис пожелаем стабильного вещания, большой аудитории и всего самого позитивного.
6: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
1: Большое спасибо Евгению Корневу.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наверняка вы помните такую певицу Елена Кузнецова. Она у нас неоднократно выступала. Она принимала участие в культурной делегации от нашей страны на Олимпиаде в Пекине. Но у Елены грандиозные творческие планы. И она своим творчеством штурмует далекую Индию. И скажу без утайки, ей это удалось. Встречайте, дорогие друзья, Елена Кузнецова.
1: Аплодисменты.
0: Елена исполнит номер из мегапопулярного мюзикла в Индии «Мечты о Бомбее». Елена Кузнецова.

0: Депутату Государственной Думы Олегу Николаевичу Смолину. Но сначала хотелось бы узнать, присутствует ли в зале Олег Николаевич сегодня? Присутствует, пожалуйста.
1: Присутствует. Под бурные аплодисменты зрителей. Олег Николаевич, просим на сцену.
2: Добрый день, дорогие друзья. Депутаты Государственной Думы, когда не знают, что ответить, они всегда уходят от вопроса.
0: Олег Николаевич, у меня есть к вам три варианта, на самом деле, ответа.
2: Да, интересно.
0: Первый вариант – программа по заявкам радиослушателей.
2: Так.
0: Второй вариант – еженедельная викторина с розыгрышем призов. Или третий вариант – блок нееженедельных программ «Радио Рансис». Вот.
2: Ну, третий вариант мы отбросим сразу. А что касается первого и второго, то попросим помощь зала. Поскольку чукча чаще бывает писатель, чем читатель. Вы же понимаете, я чаще даю интервью радио «Рансис», чем его слушаю, к сожалению. Вот вообще я вам должен рассказать забавную историю. Я, наконец, решил обучиться работе на компьютере. Не знаю, присутствует здесь Анатолий Попко или нет, который меня этому делу учит. Но я надеюсь, что, несмотря на занятость его и мою, мы когда-нибудь с этим делом справимся. Вот. Ну, как зал, подскажите, что такое бонус?
1: Который вы отбросили, Олег Николаевич.
2: Третий вариант, который я отбросил? Это ужасно. Ну, ладно, что делать? Придется мне, видимо, обойтись каким-нибудь духовным призом на сегодняшнем мероприятии.
1: Ни в коем случае! Аплодисменты!
0: Олег Николаевич, в любом случае, поощрительный приз мы вам подарим.
2: Поощрительный приз за ошибку, я понял.
0: Поощрительный приз за ошибку.
2: Так, а сказать несколько слов можно в связи с презентацией «Радио Рансис»?
1: Да,
2: с удовольствием. Вы знаете, позавчера был Всемирный день зрения, вчера, как известно, Международный день белой трости, и вот вчера мы проводили пресс-конференцию, президент общества слепых, ваш покорный слуга, депутат Государственной Думы Диана Гурцкая, и я там позволил себе сказать вот что. Обычно говорят в таких случаях о том, чего государство нам не дает. Это правильно. А я пытался говорить о том, что мы даем государству. И говорил о том, что люди с нарушениями зрения – это люди, которые в среднем являются лучшими массажистами в Российской Федерации, что это люди, которые в среднем обладают более высокой музыкальной культурой, чем население, современное население Российской Федерации. Кстати, сегодняшнее выступление, и в особенности марципаны, меня в этом лишний раз убедили. Я уж не говорю о том, что Вениамин Прокопьевич Палецкий когда-то давал мне консультации, когда я учился в музыкальной школе. А я своих учителей всех помню поименно и никогда не забываю, пользуясь случаем, Вениамин Прокопьевич, огромная благодарность. Вот. И я еще сказал, что люди с нарушением зрения – это лучшие в России читатели. Мы когда-то были, наверное, самой или одной из самых читающих стран мира. Сейчас, к сожалению, мы читаем в среднем в 3-4 раза меньше, чем социальные государства Европы. Но это относится к средним к населению, а к нам, людям с нарушением зрения, не относится. У нас 150 тысяч читателей, и я уверен, что в пересчете на одного человека прочитанных книг мы дадим вперед, 100 очков вперед, любой, самой социальной европейской стране. А теперь я думаю вот еще о чем, что если люди с нарушением зрения – это лучшие, кто работает с человеческим телом, это лучшие по музыкальной культуре и лучшие по чтению книг, то наверняка и средний интеллектуальный уровень людей с нарушениями зрения должен быть никак не ниже, а скорее выше, чем средний интеллектуальный уровень населения в нашей стране. Потому что когда ты много читаешь, когда ты много работаешь с людьми, когда ты при этом обладаешь хорошей музыкальной культурой, это непременно сказывается и на интеллекте. И я думаю, что сегодняшняя презентация подтверждает это мое убеждение. Потому что, ну, иногда включаешь телевизор, вы сами знаете, что такое, да? Все каналы перещелкнул, смотреть нечего. Если что-нибудь веселое, то это русские бабки, юмор преимущественно ниже пояса. А сегодня я с удовольствием наблюдаю за тем, как радио «Рансис» организовала свою собственную презентацию. Молодцы, ребята. Я вас поздравляю от всей души. А заодно
0: Олег
2: и весь
0: Николаевич.
2: Зал.
0: Да, да. Олег Николаевич, мы вас очень просим спеть.
2: Говорят, еще спеть нужно. Терпеть будете простуженным голосом? Будете? Тогда рискнем.
1: Олег Николаевич, перед этим осчастливьте своей депутатской рукой следующего обладателя счастливого номера. Итак, номер 231.
0: Есть в зале номер 231? Есть!
1: Отлично, проходите
0: Прекрасно.
1: К сцене, ждем вас. А пока Олег Николаевич Смолин порадует вас песней под бурные, нескончаемые овации.
2: Я вообще каюсь, Вениамин Прокопьевич, после баяна я изменил баяну с фортепиано, а потом еще и с гитарой.

Но это не значит, что получилось лучше. Я думаю, что здесь в музыке не просто любви все возрасты покорны, но и прощается даже наличие нескольких возлюбленных. Ну, давайте попробуем. А песню, которую я вдруг сегодня вспомнил в соответствии со временем года, когда-то этой песне меня научил Николай Морозов. Вы знаете, наверное, этого. Я скажу, хочу сказать парня исключительной мужественности. Хочу сказать, что потом уже я узнал, что ее написал Николай Шипилов, но чтобы двум Николаям не было однообразно, я туда кое-что добавил с Петра Ильича.

никого, не пощадил это осень. Даже солнце не в ту сторону упало, вот и листья разлетаются, как гости. После бала, после бала, после бала, вот и листья разлетаются, как гости. После бала, после бала, после бала, эти двое в темно-красном взяли.

0: Аплодисменты.
1: Олег Николаевич Смолин под бурные аплодисменты зрителей получает FM-радиоприемник, совмещающий в себе подставку для ручек, фоторамку и калькулятор. Естественно, с символикой Радио Рансис. Она будет стоять у него на рабочем столе, и он будет с радостью вспоминать о нашей презентации.
2: И я обещаю завершить мое компьютерное образование и вступить в число славный корпус незрячих интернетчиков. Спасибо.
0: Аплодисменты. Но не только Олег Николаевич сейчас получает приз, также у нас получает приз тот самый счастливчик, чей
3: это
0: номер?
3: Девушка Наталья.
1: И не просто.
3: Из местной организации академической. Она получает суперприз.
0: Аплодисменты. Суперприз.
4: Суперприз.
1: Это смартфон Nokia C5 с лицензионной предустановленной программой экранного доступа Mobile Speak, любезно предоставленная нам руководителем компании «Элита Групп» Нусретом Адигизаловым. Бурные аплодисменты, дорогие друзья!
0: Дима, как ты это запомнил? До сих пор не понимаю.
1: Сам удивляюсь, Машенька.
0: Дорогие друзья, чтобы не заканчивался этот момент замечательный, 375-й номер есть у нас в зале?
4: Суперприз!
0: Номер 375.
3: Номер 375 отложен Алексеем Черемушем для представителей журнала «Диалог». Правда, никто пока ко мне не подошел. Есть кто-то в зале от «Диалога»?
0: Ура!
3: Вот
1: ура, аплодисменты!
0: Как показывает практика, даже программисту, сотрудничающему с Радио Рансис, совсем не обязательно находиться в том же самом городе, где и главный редактор радио. Чуть позже мы услышим Анатолия Камынина, который живет в Самаре и, тем не менее, взял на себя техническое обеспечение функционирования сайта Радио Рансис. Но сначала вопрос как раз к нашему счастливчику, чей номер оказался на листочке. Вопрос такой: зачем интернет-радио нужен сайт?
1: А вот и варианты ответа. Чтобы можно было это радио включить, чтобы обеспечить дополнительные удобства слушателям и ради статуса.
5: Для удобства слушателей.
0: Ну, конечно, для удобства
1: это
0: слушателей.
1: Это правильный ответ. Аплодисменты, дорогие друзья.
0: Спасибо большое. А теперь мы послушаем, что сказал о сайте Радио Рансис Анатолий Камынин.
6: Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анатолий Камынин. И я хочу сказать несколько слов о Радио Рансис и сайте радиостанции. В первых выпусках передач, тех самых передач, без которых теперь нельзя представить эфир Радио Рансис, слушатели и авторы Радио Рансис начинали свое общение, так сказать, с чистого листа. И чем-то это напоминало первое знакомство. Было похоже на то, как зарождаются и устанавливаются отношения между будущими друзьями. Слушатели словно бы знакомились с ведущими, с атмосферой передач, с радиостанцией в целом. Однако для тех, кто решит присоединиться к Радио Рансис сегодня, кое-что будет уже по-другому. И дело в том, что Радио Рансис уже имеет свою историю. У многих передач количество выпусков превысило несколько десятков. А это значит, что эти передачи уже имеют свой характер, свое настроение. И это настроение, особенное для каждого цикла передач, очень ценится постоянными слушателями. И будет действительно жаль, если настроение слушателя, случайно подключившегося к Радио Рансис, не совпадет с настроением передачи, которая в это время звучит в эфире. Стоит ли в таком серьезном деле, как выбор радиопередач, полагаться на случай? Тем более, что и в этой ситуации Радио Рансис идет навстречу своим слушателям, предоставляя в их полное распоряжение сайт радиостанции и почтовые конференции. Именно сайт Радио Рансис поможет сегодня слушателям избежать разочарования, поможет не пропустить интересную передачу и познакомит с ее анонсом и описанием. На страницах сайта слушатель может найти замечательный архив прежних выпусков, может задать вопрос авторам и организаторам Радио Рансис, высказать свои замечания и даже, возможно, в будущем предложить себя в качестве автора радиопередач. Нет никаких сомнений. Сегодня знакомство с Радио Рансис нужно начинать именно с сайта радиостанции. А для этого открываем любимый браузер и набираем в адресной строке radiopage.rancis.org.
0: Большое спасибо Анатолию Камынину за аудиоприветствие.
1: А теперь Радио «Рансис» принимает поздравления от Курского музыкального училища в лице его преподавателя, лауреата международных конкурсов Рената Джунусова. Приветствуем, дорогие друзья!
0: Ренат сейчас вытащит счастливый билетик.
1: Так все хотят себе у нас сегодня. Номер 365. Под бурные аплодисменты зрителей. А для всех остальных, кто еще счастливчиками не стал, но непременно станет, Ренат Джунусов.
0: Аплодисменты.

0: Ринат Джунусов.
1: Аплодисменты.
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».
1: В записи программ «Радио Рансис» принимают участие люди разных возрастов. Поэтому, переходя к представлению гостиной «Радио Рансис», мы решили сформулировать конкурсный вопрос так. Сколько лет было самому молодому участнику программы «Гостиная «Радио Рансис»»? И у нас как раз очень молодой участник нашего конкурса сейчас
3: будет
1: отвечать на этот вопрос.
3: Они вместе с папой.
0: Ага.
3: Николай с сыном Виктором.
0: Итак, варианты ответа. 4 года. 19 лет и отказался назвать возраст.
4: 4 года.
0: 4 года.
1: 4 года. Это верный ответ абсолютно.
0: Это дочь Оли Субботиной и Максима Шульмина из Томска, Снежана.
3: И вот сын вытащил счастливый билет, поэтому папа получает телефон Samsung.
1: Аплодисменты!
0: Отлично, дорогие друзья. Благодарим за этот приз Александра Слепцова. Не тратя времени без лишних фраз. От Рензани до Транссиба, кто пользовался Слепсунгом хоть раз, скажет разработчику спасибо. Александру Слепцову отдельная благодарность от Радио Рансис и всех нас.
1: А теперь мы предоставим слово одному из ведущих этой программы «Гостиная Радио Рансис» Андрею Костину. Дорогие друзья, давайте поаплодируем Андрею.
5: Я приветствую всех собравшихся в этом зале замечательном. Сам долгие годы здесь участвовал по юности. И 2 года назад я познакомился с Радио Рансис. И 2 года вот мы сотрудничаем с Радио Рансис. Гостиной Андрея Костина, кто слышал музыкальные передачи. Вот. Я рад очень, что в моей судьбе случился такой момент, потому что мои музыкальные способности очень выражаются в этой передаче. Да здравствует Радио Рансис! Многие лета!
1: Спасибо большое.
0: Андрей Костин.
3: И вы получаете, как ведущий программы, наушники фирмы «Роланд». Это вам как раз как музыканту будет очень полезно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, а на концертную программу презентации продолжает...
1: Дмитрий, я немножечко вас перебью, потому что сейчас мы должны прослушать один замечательный рекламный джингл и угадать, кто же все-таки говорит на этой записи. Внимание. Внимание.

0: радио классное.
1: Варианты ответа, дорогие друзья, давайте прямо вот
2: итак,
1: из зала.
2: Итак, дорогие друзья, чей голос звучит на джингле? Даже вариантов не пришлось
1: даже
2: давать.
1: Вариант.
2: Приветствуем большого артиста во всех отношениях, лауреата международных конкурсов, солиста ансамбля МВД России, лауреата международной премии «Филантроп» Олег Осколков, дорогие друзья. О,
3: добрый,
2: отлично.
3: Добрый день, с праздником, с днем рождения, радио Ранцис. Ура, 3 года, это прекрасно.
1: Олег, у вас очень ответственная миссия.
4: Супер-приз.
1: Вам нужно выкинуть аж 5 счастливых билетов.
2: Так, не один, как 5. Большой артист, ты вытаскиваешь 5.
3: Все по одному, а значит я 5, да?
2: Ну давай, крутани как следует.
3: Я как следует крутану, потому что что-то у вас-то не застряли там на 100, да, на 200, да. На 300.
2: Действительно.
3: Вот сейчас будет здорово, если я свой номер...
2: А зрители аплодируют, ведь напряжение нарастает. Каждый хочет получить суперприз. И остальные 5 счастливчиков,
3: итак,
2: которые вытянет Олег Осколков.
3: Так, вы знаете, какой номер? 620.
1: 520. 520.
2: 520. Есть счастливый обладатель номера?
3: И крутанем еще. Видите, я крутанул, сразу 500 пошло. Так, это
1: 89. Номер 89.
2: Есть такой участник в зале?
3: Это уже сколько? 2? Вот, да?
2: 2.
3: Сейчас будет.
1: Номер 69.
2: Вот так переломил.
3: Так, надо еще крутануть. Сейчас. Итак.
1: Номер 114.
2: 114.
1: И последний.
3: И последняя.
1: Если
3: не мой,
1: конечно,
3: тогда
1: же
3: буду петь. Все нормально.
1: Итак, 505. 505, дорогие
3: почти
1: друзья.
3: Почти мой, ну ладно.
2: Ну ничего, в следующий раз повезет. А пока Олег Осколков споет арию Олеко из оперы Сергея Васильевича Рахманинова «Олеко». Приветствуем!

Весь табор спит, луна над ним полночной красотою блеет.

0: Олег Осколков.
1: С праздником вас, спасибо большое.
2: Ну а сейчас приятный момент.
3: Представьтесь, пожалуйста.
4: Алексей.
3: Алексей получает приз. Ирина Николаевна Зарубина, я не прошу вас представиться, мы все ее знаем. Но вот так вот судьба распоряжается. Вытянула счастливый билет, получила приз. Так, представьтесь, пожалуйста. Ольга. Ольга. И вот Ольга у нас, обладательница специального приза от Радио Рансис. И замечательная Алла.
5: Спасибо.
2: Аплодисменты, дорогие
0: друзья. Поздравляем!
2: И сейчас нам уже не терпится представить нашего очередного артиста.
0: Сейчас вам свое искусство на своих волшебных, космических, не побоюсь этого слова, барабанах от фирмы Roland подарит лучший барабанщик 2010 года Виктор Коньков, дорогие друзья. Но прежде он осчастливит обладателя приглашения своей натруженной барабанной
6: вопрос
0: палочками рукой.
6: Викторины.
2: 447. Есть у нас в зале такой номер? Да, есть. Все, прекрасно. Можем со спокойной душой отпускать Давай. Виктора играть.
0: Итак, приветствуем. Виктор Коньков.

0: аплодисменты.
1: Виктор Коньков. Дорогие друзья, обычно, когда играет Виктор Коньков на своих космических барабанах, возникают сомнения, что это он делает вживую. Все те звуки, которые вы слышали, они абсолютно живые. Вот. Верите, что это не фонограмма? Провожаем Виктора Конькова.
2: Программа «Факультатив».
3: Переходя к представлению этой программы, интересно отметить, что звучащие в ней интервью, чаще, чем представляемые в других программах, записываются за пределами Москвы, иногда в местах, географически очень удаленных от столицы. И наш конкурсный вопрос связан именно с этим. Анечка, кто у нас сегодня отвечает на
4: конкурс? Да, у нас представительница местной вопрос организации
2: викторины
4: Щукина Александра Николаевна. Вот она здесь у нас стоит.
1: Итак, дорогие друзья, назовите самый географически удаленный от Москвы город, в котором координатор программы «Факультатив» Ирина Зарубина записала интервью, прозвучавшее впоследствии в эфире радио «Рансис».
3: Вариант Томск, ответа. Владивосток или Хартфорд, штат Кентукки?
5: Владивосток.
3: Владивосток. И это совершенно верный ответ.
1: Абсолютно правильно.
3: Такие подкованные зрители.
4: Вот. Александр Николаевна получает набор посуды. Под ваши бурные аплодисменты.
1: Символикой радио «Рансис».
4: Конечно же.
3: И под ваши же аплодисменты слово передается координатору программы «Факультатив», финалисту всероссийского конкурса СМИ про образование 2009 в номинации «Лучшая радиопередача» или «Цикл радиопередач о развитии российского образования» Ирине Зарубиной слово передается. Встречаем.
6: Ну, вообще, если совершенно честно, самый дальний мой интервьюер был в Соединенных Штатах Америки. Да? Ну, значит, я прослушала. Вот. Небольшой экскурс в историю. 20 лет назад была создана первая общественная организация незрячих специалистов. И в 98 году разные общественные организации России объединились в Российскую ассоциацию незрячих студентов и специалистов. И вот спустя 20 лет мы присутствуем на презентации одного из самых удачных проектов этой организации. Я благодарна радио «Рансис» за то, что 3 года назад меня пригласили, и за то, что 3 года я могла делать, в общем-то, то, что хотела. Не каждая организация это позволяет. Большое спасибо радио «Рансис». И я хотела бы пожелать процветания. Сейчас появляется много различных радиостанций русскоговорящих и в Украине, и в России. Я надеюсь, что эта конкуренция радио «Рансис» только поможет. Процветания вам и как можно больше интересных программ и слушателей на всем земном шаре.
3: Цветы и подарки от радио «Рансис»
1: Ирине Зарубиной.
2: Презентация проходит при поддержке МГУ ВОС и КСРК ВОС. Генеральный партнер музыкальное объединение МЕРЦ.
1: Ну что ж, дорогие друзья, продолжает нашу программу лауреат международного конкурса Анна Шагаевская.
3: Но мы никого никогда не пускаем петь до того, как они нам не вытащат номер, наши уважаемые артисты. Поэтому, Анечка, номер.
5: Я уже знакома с
3: техникой. Так, номер 476.
1: Отлично, есть. Просим к сцене.
3: Просим, ждем и слушаем Анну.
1: Она исполнит арию Лауретты из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки».

0: Анна Шагаевская.
1: Аплодисменты.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
3: Радио «Рансис» широко использует VoIP-технологии и, в частности, Skype. Кроме всего прочего, это позволяет приглашать к участию в записи программ людей, живущих не только в разных городах России, но и в разных странах мира.
0: Нередко пользуются этими возможностями и один из координаторов программы «Запечатленная» Зоя Шишкова. Гостями ее программы были жители Белоруссии, Украины, Германии, Израиля и других стран.
3: Но каково максимальное количество стран, которые были представлены в одном выпуске «Запечатленного»? Я продвигаюсь к Анне.
4: Да, у нас вот обладатель билета
3: так.
4: С номером 476. Это Юлия Васильевна,
2: вопрос,
4: да? Юлия Васильевна,
2: викторины.
4: Из местной организации «Тушино». Мы готовы отвечать.
3: Еще раз вопрос. Какое максимальное количество стран, которые были представлены в одном выпуске «Запечатленного»? Варианты ответа, Дим?
0: Они все укладываются в цитату из считалочки про зайчика. Ну или раз, два, три, четыре, пять. Пиф-паф, ой-ой-ой, помните? Итак...
5: Четыре.
0: Абсолютно правильно.
3: Какие подкованы у нас сегодня
0: зрители. Аплодисменты.
3: Аплодисменты.
4: Ну, мы знали, куда идем, мы знали, что будут призы. И вот приз для Юлии Васильевны – это термос, мини-термос, очень замечательный, тоже с логотипом «Радио Рансис».
0: Аплодисменты победительнице.
3: И мы хотели бы предоставить слово координатору программы «Запечатленная», автору программы «Ориентир» на Всесоюзном радио Зое Шишковой. Аплодисменты, дорогие друзья.
5: Ну, я прежде всего хочу сказать, что я не автор программы «Ориентир». Я просто там сотрудничала когда-то, немножечко была внештатным корреспондентом. И, в общем, с той поры как-то вот опыт какой-то у меня появился. А сначала я была просто радиослушательницей «Радио Рансис». Когда я о нем узнала, очень обрадовалась, удивилась. Сразу подписалась на рассылку «Радио Рансис», активно там участвовала. Между прочим, и нашим тем потенциальным слушателям, и непотенциальным советую это сделать. Вот. Ну, в общем, короче, чего-то хотела, чего-то просила и напросилась. И вот стала координатором программы «Запечатленная». Уже 2 года. И должна сказать, что, наверное, вот... Программа «Запечатленная», вы, наверное, слышали, это воспоминания, размышления и архивные записи. И если бы радиослушатели мне не помогали активно, то у меня бы не было ни архивных записей. Ну и, короче говоря, я как-то очень тесно сотрудничаю с радиослушателями. Они мои друзья, помощники. И мне очень комфортно работать с нашей администрацией. И вообще я хочу сказать, что я влюбилась с первого взгляда. Рансис радио – мой предмет. Пусть живет оно много лет, и душа моя будет рада.
3: Большое спасибо.
0: Зоя Шишкова.
3: Подарки от радио «Рансис» вручаются Зое Шишковой под ваши бурные аплодисменты. И мы представляем следующего участника нашей концертной программы.
0: А следующий участник нашей концертной программы – никто иной, как звезда эфира этой замечательной радиостанции Дмитрий Скалин, автор-исполнитель и аранжировщик собственных песен, дорогие друзья. Ни за что не догадаетесь, какое у него прозвище. Как вы думаете, дорогие зрители? Абсолютно правильно. И это прозвище дал ему фронтмен группы «Чиж и компания» Сергей Чиграков, когда они вместе репетировали в одном из подвалов города Дзержинска. Приветствуем. Дмитрий Скалин по прозвищу «Вандер». Но принимая во внимание тот факт, что он сам вместе с инструментальным ансамблем «Марципаны» будет петь и играть на барабанах одновременно. Он не просто Вандер, он еще подобен Филу Коллинзу. Да даже круче, дорогие друзья. Итак, Дмитрий Скалин!
3: Дмитрий Скалин никак не сможет начать играть, пока не вытащит номер с лотерейным билетиком. Дмитрий?
0: Под бурные аплодисменты мы крутим наш лототрон. Напряжение растет. Итак, Дмитрий, запускайте счастливую руку в барабан и билетик под номером 150 ровно.
3: Есть так. Номер 150. Какая прелесть. Вот проходите.
0: Аплодисменты.
3: Вы уже знаете, куда идти, где дают призы. В каком углу нашего зала.
0: А теперь Дмитрий Скалин и инструментальный ансамбль «Марципаны». Приветствуем.
3: Встречайте.

0: Дмитрий Скалин, дорогие спасибо. Друзья.
1: Презентация проходит при поддержке МГУ ВОС и КСРК ВОС. Генеральный партнер музыкальное объединение МЕРЦ.
2: На радио «Рансис» есть программа, посвященная правам инвалидов. Но прежде чем дать слово ее автору, мы бы хотели спросить, а знаете ли вы, как она называется? И у нас есть варианты.
0: Конечно же, они есть. И эта программа называется «Провокачка», «Юридический аспект» или «Забудь об этом».
3: Второе, наверное.
2: Второе, наверное, просто легко и весело. Аплодисменты.
0: Ну что ж, аплодисменты победителю.
2: Победительница.
4: Да, и наша победитель — это Анна Ефименко. Призер Паралимпийских игр в Пекине, чемпионка Европы и мира по плаванию среди незрячих спортсменов.
2: Тройные аплодисменты. Аплодисменты.
0: Слов нет, дорогие друзья, сплошные овации.
2: А теперь мы бы хотели послушать автора программы, юриста из Нижнего Новгорода Дмитрия Балыкина.
1: Юридический аспект. Юридический аспект. Программа о правах инвалидов.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио «Рансис» и те, кто, возможно, сегодня только впервые узнал об этой радиостанции. Вас приветствует Дмитрий Балыкин, ведущий программы «Юридический аспект». Прежде всего, хочу отметить, что хотя программа «Юридический аспект» обозначена на нашем сайте как «Моя авторская», в ее создании деятельное и активное участие принимают и другие сотрудники радио «Рансис». Более того, выход в эфир некоторых выпусков без них был бы абсолютно невозможен. Программа выходит в эфир уже 1.5 года. В течение этого времени мы коснулись многих тем, так или иначе связанных с правами инвалидов. В частности, мы говорили о различных аспектах установления инвалидности, о формировании индивидуальной программы реабилитации, а также о реализации прав в сфере образования и труда людьми, имеющими инвалидность по зрению. Касались избирательных прав и многого-многого другого. В гостях у программы «Юридический аспект» побывало много интересных людей. Есть, конечно же, у нас и задумки на будущее относительно тем, которые хотелось бы осветить. И здесь я очень надеюсь на активность наших слушателей. Я всегда рад их письмам, в которых содержатся просьбы, вопросы, замечания и предложения. А также очень надеюсь, что и новые слушатели присоединятся к аудитории «Радио Рансис» и программы «Юридический аспект» в частности. С вами был Дмитрий Балыкин.
1: Электронный адрес программы «Юридический аспект». Аспект @ransis.org.
2: Вот сейчас можно аплодисменты, да. Дим, ну, я прям смотрю на тебя и вижу, что ты очень хочешь представить нашего следующего исполнителя.
0: Ой, я жду с нетерпением. Тамара Сидорова!

0: Тамара Сидорова, дорогие друзья. И хочется отметить тот факт, что 2 дня назад у Тамары был день рождения. Давайте поздравим ее бурными овациями, пожелаем ей всего самого светлого, доброго, радостного, творческих успехов. Оставаться всегда такой же бодрой, энергичной и радовать нас своим искусством.
1: В честь дня рождения Тамара подарит, наверное, подарок кому-то из наших зрителей, вытащив счастливый билетик.
0: 274. Есть такой?
1: Есть у нас номер 274. Но вот здесь было слышно, что у нас на 3-м ряду, по-моему, сидит именинница. На 4-м. Так вставайте и проходите в угол сцены.

0: Тамара Сидорова, дорогие друзья! Бурные аплодисменты! И, конечно же, цветы от радио Рансис. Тамара, подождите свой букет.
1: Мы просим вас еще раз.
0: Да, выйти. Покажитесь еще раз зрительному залу. Не убегайте так быстро. До новых встреч. Провожаем бурными овациями Тамару Сидорову.
2: Ну, дорогие друзья, в честь день рождения Тамары Сидоровой, и уж не знаю, как бы вот в честь, наверное, презентации радио «Рансис», вот у нас на первом ряду две целых именинницы. Рогожина Вера Ивановна, вот вы получаете приз, FM-приемник, держите. И Галина Дементьева. А вам вручается замечательный телефон Samsung. Я вам скажу больше, что все обладатели телефонов могут обратиться к Евгению Жукову, и он совершенно бесплатно подключит вас по своему тарифу. А телефончик, вот можете потом подойти, и здесь у меня взять визиточки. А вам,
1: вот
2: Галочка, я его даю.
1: Такие счастливые билеты сегодня у нас
2: вот разыгрываются. Такой радио «Рансис».
0: Щедрое на руку, дорогие друзья. Ну что ж, и мы выражаем благодарность от всей большой музыкальной души радио «Рансис», спонсору этого приза Александру Слепцову. А теперь слово имеет председатель Московского управления Всероссийского общества слепых Александр Николаевич Машковский. Под бурные аплодисменты зрителей он поднимается к нам на сцену.
3: Дорогие друзья, действительно, я сегодня присутствую на прекрасном празднике. Действительно, замечательные люди организовали его. И я бы хотел бы несколько слов сказать о руководителе. Действительно, повезло и радио «Рансису», повезло и мэрцу, повезло и Московской городской организации, что ее возглавляет такой прекрасный член нашей организации Алексей Черемуш. Действительно, человек, который неравнодушный к проблемам наших инвалидов, человек, который не дает никому покоя, ни своим работникам, ни работникам радио, ни работникам Московской городской организации. Все время у него много идей, много предложений. И мне приятно, действительно, что он создал это прекрасное радио. Действительно, оно несет нашим инвалидам много информации, много полезного. И действительно, оно заняло достойное место в информационном обеспечении и решении многих проблем для наших инвалидов. Так что с праздником вас, дорогие друзья, с праздником работников радио, с праздником его руководителя. Спасибо.
0: Ну что ж, Александр Николаевич, а теперь вам предоставляется уникальная возможность выбрать своей счастливой рукой руководителя суперприз. Под аплодисменты мы крутим барабан. И сейчас Александр Николаевич вытащит обладателя суперприза. Номер 484.
4: Суперприз.
0: 484, дорогие друзья. Есть таковые? Отлично. Просим вас подойти к нам к сцене.
5: А, вот так.
0: Бурными овациями, дорогие друзья, у Машеньки сели батарейки.
2: А пока Тимур настраивается, позвольте нам, обладателю счастливого билета, который вытащил Александр Николаевич, вручить, я считаю, суперприз. Вот я музыкант, я бы за такой приз бы вот всех бы порвала. Наушники фирмы «Роланд», шикарный приз. Поздравляем вас.
6: Спасибо.
2: Ставьтесь, пожалуйста.
6: Ольга, организация РИД.
2: Вот, все нормально. И все по-честному, главное.
7: Добрый день, дорогие друзья. Всем здравствуйте. Очень рад вас всех здесь видеть. Спасибо, что позвали. Потому что выступать в вашей компании всегда безумно приятно. Ну что, какое у нас настроение? Сейчас давайте, мне кажется, надо какую-нибудь веселую песню уже спеть. Там, например, рок-н-ролл. Для рок-н-ролла нужно что? Я даже не помню, пел я его здесь или нет, но даже если пел, как раз хорошо вспомните. Значит, для рок-н-ролла, во-первых, нужно приготовить ваши руки, будете вместе со мной хлопать. Сейчас покажу, как это будет происходить.

Так как я пою без барабанов, практически вообще в одну гитару, мне очень понадобится, чтобы вы изображали партию ударных, а также пели вместе со мной. И если можно, уберите дилей с микрофона, ладно? Ну и естественно, какая песня без баяна?

Я даже знаю того, кто уже не пьет. Было время, и он стоял у окна, а после взял гитару и пошла на дно. Будет трудно включить или выключить свет. Жизнь буфетчица поднимет плакат, пива нет, и последний посетитель давно упал под стол. Ты не горюй, забудь о ней, играя свой рок-н-ролл. И покуда цела хоть одна струна, ты бери гитару и пошла на дно. Не горюй.

попробуем все вместе. Не горюй, не горюй. Ну а вы? Отлично. Не горюй, не горюй. С нами пой рок-н-ролл. И еще раз. Не горюй.

0: Спасибо большое. Счастья вам, здоровья, любви. Берегите друг друга.
1: Тимур Ведерников, дорогие друзья. А вот теперь под ваши аплодисменты Вячеслав Начевник, дорогие друзья.
2: Встречаем.
1: Споет он под аккомпанемент заслуженного артиста России Вениамина Полецкого казачью песню «Ехал казак через долину». Вячеслав Начевник.
3: Добрый день, дорогие москвичи. Вот из Кубани мы к вам прибыли с песней «Скакал казак».
4: Со мной.

0: Люба!
1: Вячеслав Начевник, дорогие друзья. А теперь к нему присоединяется его супруга Евгения Начевник. Славик, не уходи. Под аплодисменты встречаем супругу Вячеслава. И в жизни, и на сцене они вместе. И также вместе. Ну, на сцене они будут, конечно, отдельно, но вместе, я хотел сказать, они определят 5 следующих обладателей призов от Радио Рансис, дорогие друзья. Итак, господа артисты, пойдемте к нашему волшебному барабану. Итак, вот уже из зала подсказывают. Машину легковую тяни, говорят. Итак, первый номер, вытянутый Вячеславом, 200 ровно. Есть такой? Есть? Тогда просим к сцене. Да еще тяни.
2: Номер 547. Есть у нас здесь? Есть! Вставайте и проходите вместо выдачи призов. Следующий номер.
1: Итак.
2: Номер 270. 270.
1: Итак, крутится барабан, напряжение нарастает, зрители аплодируют.
2: Номер 104. 104.
1: Номер 104.
2: И последний номер 263, дорогие друзья. 263 счастливый билетик.
1: Отлично.
2: Аплодисменты, ждем вас всех у центра выдачи призов. А пока...
1: Евгения Начевник исполнит русскую народную песню «Не брони меня, родная» в обработке Дюбюка. Приветствуем!

0: Евгения Начевник, дорогие друзья.
1: Спасибо.
0: Получает цветы от радио «Рансис».
2: По-моему, у Анны для нас есть какие-то новости.
3: Я просто хочу представить пятерых счастливчиков, для которых вы только что вытаскивали счастливый билет, и вручить им призы. Итак, представьтесь, пожалуйста.
4: Меня зовут Александр, актив молодежи.
3: Замечательно.
0: Аплодисменты Александру. Спасибо. Из актива.
3: Так, представляйтесь.
5: Меня зовут Галина, работник колл-центра.
0: Отлично, аплодируем Галине.
3: Так, а это вот, это точно не москвич, ну-ка, кто вы такой?
6: РАФИС, Татарская региональная организация.
0: Вот
3: он
0: это
3: здесь находится,
0: да.
3: На учебе, да, и изучает GPS-навигацию. Так. А эта девушка вот точно, наверное, из РИТа. Да.
7: Лариса.
0: А что, Ларисе не аплодируем, дорогие друзья?
2: Аплодисменты всем обладателям.
3: И, дорогие друзья, вы не поверите, но счастливый билет вытащил заместитель председателя Московской городской организации Антон Викторович Федотов. Вот все у нас по-честному.
2: Все по-честному, все. Мы не специально.
0: Без
2: все.
0: Обмана, как и должно быть.
3: А в призах у вас флеш-карты замечательные, серебряные, с логотипом «Радио Рансис». Хороший, достаточно вполне будет.
2: Достаточно будет памяти, да?
3: Да, достаточно памяти. Я не буду озвучивать, чтобы не было завистников вот в зале.
2: Понимаю.
3: Чтобы не кричали и нам тоже, и нам тоже.
2: А сейчас закричат, они уже с самого начала.
0: Они
2: закричали.
0: Уже приготовились, вот они.
2: Дорогие друзья, мы бы хотели представить Виталия Рыбакова, автора и ведущего программы «Музыкальная палитра», кандидата педагогических наук, руководителя хора Тушинской местной организации Всероссийского общества слепых. Давайте поаплодируем Виталию Рыбакову.
8: Дорогие друзья, несколько слов, как я попал на радио «Рансис». Вот уже сказали, что я являюсь руководителем хора. Так вот, мои хористы так хорошо выступили в 2007 году на фестивале «Московских окон. Негасимый свет», что меня попросили дать интервью на радио «Рансис». И это интервью предопределило мое дальнейшее сотрудничество. Я попал в команду единомышленников через много лет, встретился со своими друзьями детства, с которыми в свое время рос, учился, воспитывался в школе Нордате номер один. Первые мои передачи в основном рассказывали о вокально-хоровом творчестве незрячих, затем стали посещать радиогостиную более многогранные личности, появился бренд «Звуковая палитра». И, к сожалению, защита моей кандидатской и проблемы со здоровьем приостановили выход моих передач. Но сейчас есть все основания для того, чтобы нам снова встретиться на аудиопотоке интернет-радио «Рансис». Я сердечно поздравляю коллектив руководства МЭРЦ, коллектив «Радио Рансис», всех слушателей с праздником. Благодарю за теплые отзывы в адрес моих передач. Всегда с вами Виталий Рыбаков.
2: Подарки Виталию Рыбакову от «Радио Рансис».
0: Машенька, а почему бы наши презентации не сделать еженедельными? Вот я бы не возражал.
2: Ты имеешь в виду, что проводить презентацию программы «Радио Рансис» каждую субботу?
0: Нет, лучше по воскресеньям.
2: Нет, по воскресеньям я лично никак не могу. Может, лучше по пятницам?
0: Ну, это будет совсем затрудительно. Но выход есть. Ведь почти все программы «Радио Рансис» неоднократно повторяются, и каждый может выбрать удобное время для знакомства с ними.
2: К тому же никакая презентация не заменит личного знакомства.
0: Ну да, и такие презентации пусть тоже все-таки будут. Такие встречи, как наши, приятно вспоминать.
2: Скорее всего, те, кто не согласны, они либо не приходили, либо уже ушли отсюда.
0: Так у нас немало единомышленников.
2: И сейчас для них Дима, как обычно, объявит красивую девушку.
0: Кристина Рамс, дорогие друзья. У нее, между прочим, тоже в среду был день рождения. Давайте ее поздравим бурными овациями. У нас сегодня именины за именинами.
2: Но Кристину мы тоже попросим сперва вытащить счастливый билетик.
9: Ой, я волнуюсь.
2: Кристина, не волнуйся, подходи.
0: Ну все-таки нужно, не бойся, мы с тобой, Кристиночка.
9: Может, не надо?
0: Все-таки надо.
9: Просто давай.
0: Нет, все-таки давай крутим барабан, а зрители
10: счастливый
0: аплодируют
10: билет.
0: И поздравляют Кристину с недавно прошедшим днем рождения.
2: Спасибо. У меня месяц назад прошел день рождения, можно меня тоже поздравить?
0: И тебя, Машенька,
2: и меня,
0: поздравим,
2: спасибо.
0: Но позже.
2: Хорошо. Номер 248.
0: 248, дорогие друзья. Удачу этому номеру принесла Кристина Рамс.
9: Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня стоять на этой сцене. Нет даже слов. Очень приятно. Я хочу спеть для вас песню «I love you, baby».

0: Крис.
1: Спасибо!
2: Презентация проходит при поддержке МГО ВОС и КСРК ВОС. Генеральный партнер музыкальное объединение МЕРЦ.
3: Одной из не еженедельных программ, которые выходят в блоке «Бонус», является «Лесник на связи». И пока ее ведущие, подготовившие для презентации «Радио Рансис» специальный выпуск, не выдали своего секрета, попробуйте угадать, что за программа, о которой сейчас будет идти речь. Экологическая, любопытные интернет-истории или музыкальная программа с участием слушателей?
4: Отвечать у нас будет Ольга Ивановна Спицына. Вы себе не представляете, но это все-таки опять-таки... Ну, как скажем так, ну вот из ВИПов, потому что она председатель местной организации «Таганка».
3: Дима, да. Аккуратно, вот так, это вот. Все-таки техника. И ваш ответ?
5: Наверное, музыкальная программа, я думаю.
3: Это абсолютно правильный ответ.
0: Абсолютно. Аплодисменты, правильный ответ. Дорогие друзья.
4: Дима, и если ты нажмешь счастливую клавишу «Суперприз», мы вручим таки смартфон Ольге Спицыной.
0: Я очень пытаюсь это сделать.
3: Дим, нет.
0: О!
3: Гениально.
0: Отлично! Наконец-то, дорогие друзья, мы вручаем наш суперприз.
2: Суперприз.
0: Это смартфон.
4: Давайте поаплодируем этой прелестной женщине.
0: Смартфон Nokia C5 с предустановленной лицензионной программой экранного доступа Mobile Speak, любезно предоставленной компанией Elite Group. Отдельную благодарность мы выражаем ее руководителю Нусрету Адигизалову.
3: Ну а теперь специальный выпуск авторской программы Михаила Белогорцева и Жанны Животягиной, между прочим, тоже представителей Самары, «Лесник на связи».
6: Лесник?
7: Лесник на связи.
6: Обалдеть!
8: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире внеочередной выпуск программы «Лесник на связи». С вами лесник Михаил Белогорцев
9: и Жанна Животягина. Здравствуйте!
8: Вот уже полгода мы вместе с радиослушателями отмечаем разнообразные праздники.
9: Мы не оставили без внимания ни Всемирный день защиты животных, ни День российского кино, ни Международный день дружбы, а про дни рождения и именины наших слушателей и говорить не приходится.
8: Не будем нарушать традиции, приступим к поздравлению. Ведь сегодня презентация «Радио Рансис».
9: Что же мы пожелаем нашему любимому радио, кроме долголетия, процветания и щедрых спонсоров?
8: Мы желаем тебе, Рансис, еще больше талантливых сотрудников,
9: еще больше внимательных слушателей
8: и еще больше интересных передач. На этом мы, лесник Михаил Белогорцев
9: и Жанна Животягина,
8: прощаемся с вами. Всего вам доброго.
9: До новых встреч.
2: Музыкальные заявки, приветы и поздравления. В эфире «Радио Рансис». Лесник ждет.
3: Ну а теперь, дорогие друзья, музыкальное приветствие от моего прекрасного соведущего Дмитрия Богатова. Он сейчас будет петь. И, собственно, что он будет петь, он сам, наверное, вам расскажет.
0: Дорогие друзья, прежде чем петь эту песню, с ней связано очень много курьезных случаев. Когда приходится ее исполнять перед иностранными гостями, я обычно спрашиваю, а знаете ли вы, что такое калинка? Вообще, варианты бывают самые разнообразные. Как правило, забавные. Как вы думаете, что они отвечают? Водка. Один из вариантов. Еще они говорят, что это имя девушки. Один из гостей Италии сказал... Вообще, как говорит Задорнов, наберите воздуха в грудь. Это старая женщина, которая думает, что она молодая. Итак, дорогие друзья, музыкальное поздравление от меня лично вместе с инструментальным ансамблем «Марципан».

0: аплодисменты, дорогие друзья, моему очаровательному соведущему Дмитрию Богатову
1: и инструментальному ансамблю «Марципан».
0: Сейчас, дорогие друзья, мы хотели бы представить следующую программу. Пришло время спросить о программе «Артерия». Анна, у нас есть кого спрашивать?
2: Вопрос.
3: Мы бы спросили, если бы вовремя билетик вытащили. Кто желает ответить на вопрос викторины? Вот вы, молодой человек, желаете ответить на вопрос викторины? Придется.
0: Вопрос, на самом деле, с подвохом.
3: Ну, что делать? Будем отвечать. Я держу микрофон.
0: Пожалуйста.
3: Представьте, пожалуйста.
4: Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я сотрудник Российской государственной библиотеки для слепых.
0: Дмитрий, вы готовы ответить на наш вопрос?
4: Постараюсь.
0: Программа «Артерия». Какова ее тематика? О чем она? Первый вариант – о медицине. Второй вариант – о транспорте. Третий вариант – об искусстве, преимущественно о музыке.
4: Я думаю, что это третий вариант о музыке.
0: Подкованные сегодня у нас зрители. Аплодисменты, правильный ответ.
3: Разве и так? Приз, телефон Samsung уходит в надежные руки.
0: Потрясающе.
1: Предоставленный
0: телефон Samsung.
1: Предоставленный Александром Слепцовым, спонсором этого приза, дорогие друзья.
0: Теперь, когда мы знаем, чему посвящена программа «Артерия», неплохо было бы узнать, почему она так называется. И, собственно, в этом, наверное, нет никакого секрета, если нам сейчас ведущий этой программы Игорь Роговских с нами этим поделится. Игорь?
5: В эфире авторская программа Игоря Роговских «Артерия».
6: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона Игоря Роговских, в эфире программа «Артерия». Такое название для своей программы я выбрал, конечно же, не случайно. Подобно водным артериям планеты, питающим ее, или сосудам нашего организма, радиопередача «Артерия» несет своим слушателям информацию как о совсем недавних событиях в мире музыки, так и о фактах минувших лет, давая молодому поколению возможность узнать давно и очень часто незаслуженно забытые имена, а более старшему вспомнить героев своей молодости. А еще всем нам хорошо известный термин «артерия» созвучен английскому словосочетанию «art area», что переводится как «некая область», в нашем случае информационная, посвященная искусству, в нашем случае чаще всего музыке. Надеюсь, что в каждом выпуске моей программы вы найдете для себя что-нибудь интересное. Итак, до встречи в рамках радиопередачи «Артерия» в эфире «Радио Рансис».
0: На сцене Игорь Роговский.
5: Программа «Артерия».
1: Приветствуем автора и ведущего программы.
0: Это ж, Дим, до чего техника дошла? Значит, сначала Игоря там, в колонках, а теперь вот он.
1: А теперь сам, вот он материализовывается сам под бурные аплодисменты.
0: Голос «Радио Рансис».
7: Еще раз добрый вечер, как говорится. Спасибо большое, что пришли на наш праздник, собственно, и на ваш праздник тоже, как мне кажется. Поскольку радио без аудитории теряет всякий смысл, точно так же, как и люди становятся радиослушателями, только в том случае, если им есть что послушать и интересно что слушать. Сегодняшнее мероприятие, как мне кажется, еще раз подтверждает то, что вам что-то интересно, то, что мы делаем, а у нас есть своя аудитория. И это замечательно, это очень ценно, мы к этому не один день шли. Отдельная благодарность, конечно, всем авторам программ, которые в каждый выпуск вкладывают частичку своей души, а значит и в наш проект в целом. К сожалению, сегодня не смог подойти человек, который, без которого работа полноценная нашего интернет-проекта, ну, собственно, абсолютно была бы невозможна. Это технический отдел «Радио Рансис», который возглавляет Сергей Шилаев. Давайте ему поаплодируем, пусть получит свою порцию аплодисментов. Еще раз хочу, конечно, напомнить, что мы являемся площадкой для реализации ваших способностей, талантов, гения, если хотите. И подтверждение этому сегодня было уже немало. Еще ждет вас впереди тоже очень много интересного. Насколько эти планы будут реализованы, это будет зависеть во многом от вас. Мы открыты всем предложениям и всем вашим идеям. Ну и поскольку уже традиция сегодня такая сложилась, что мы раскрываем некие секреты, некоторые загадки, вот я, пожалуй, еще одну загадку такую открою сегодня вам. Наверняка каждый из вас задавался вопросом, что это за голос такой, который звучит при каждом подключении к вещанию радио «Рансис». Этот замечательный мужской баритон. И сейчас я хочу пригласить на эту сцену под ваши аплодисменты профессионального радищика, человека, который стоял у истоков «Радио Максимум», нашего большого друга Андрей Косарев, дамы и господа.
2: Добрый вечер. Очень приятно находиться в этом месте. Я волнуюсь. Обычно я в записи, я читаю текст по бумажке, а сейчас я вот в живом эфире вещаю с вами. Вот. И хотелось бы пожелать радиостанции побольше творческих, разных интересных программ. Ну и, конечно же, финансовых успехов в этом начинании. Вот. И вы слушаете радио «Рансис». Спасибо.
0: Спасибо. Попросим наших уважаемых зачинателей радио «Рансис», прекрасных мужчин, вытащить все-таки билетики с
1: счастливыми номерами. Осчастливить следующих участников нашей лотереи. Подбурные аплодисменты. Так, Игорь вращает барабан.
0: «260
1: ровно.
0: И 317. Уважаемые обладатели этих счастливых номеров, будьте добры, пройдите, пожалуйста, к Анне. Дим, ну как обычно, тебе представлять красивую девушку. По-моему, традиция.
1: И следуя своей традиции, я приглашаю на сцену автора-исполнителя и просто красивую девушку. Дарья Руднева. Приветствуем овациями.
0: Встречайте.

0: Дарья Руднева.
1: Спасибо.
0: Получает цветы от Радио Рансис.
1: И Аня нам уже помогает вручать подарки.
2: Так, девушка, встаньте, пожалуйста, представьтесь. Как вас зовут?
3: Наталья, сотрудник РГБС.
2: Наталья, сотрудник РГБС. РГБС сегодня организация, которая выигрывает телефоны Samsung.
0: Отлично, телефоны Samsung, предоставленные Александром Слепцовым, спонсором этого приза.
2: И если вы обратитесь к специалисту по работе с корпоративными клиентами фирмы Билайн Евгению Жукову, он вас подключит к любому тарифу совершенно бесплатно. Держите визиточку, вам потом сынок прочитает.
4: Дорогие друзья, в этом году Радио Рансис стало лауреатом национальной премии имени Елены Мухиной в номинации «СМИ года». Премия вручается лучшим представителям инвалидного сообщества в области культуры, искусства и паралимпийского движения.
0: Поздравляем!
4: Но Радио Рансис не только участвует в конкурсах, но и само их проводит. Например, весной и летом проводился конкурс на лучшее исполнение песни военной или антивоенной тематики, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Слушатели присылали свои работы, четыре из которых стали финалистами, а затем компетентное жюри, председателем которого был хорошо всем вам известный Юрий Лоза, определило победителей. Итак, кто же стал победителями? Первая премия – Алексей Асхадулин, Республика Бурятия. Вторая премия – Динара Гатина, Екатеринбург. Третью премию поделили Александр Големов из Кирова и Дана Мерзлякова из Москвы.
0: Ни Алексей, ни Динара, ни Александр не смогли сегодня быть в Москве. Но Дана здесь.
4: Дана, как и все наши сегодняшние артисты, сейчас выйдет на эту сцену и определит номера счастливых билетов. Аплодисменты. Дана Мерзлякова.
0: Номер 445. 445. Есть ли счастливый обладатель этого номера в зале? Что-то такое ощущение, что из-за кулис слышится. Ренат Джунусов! Музыкальный подарок музыкального курса музыкального училища! Абсолютно правильно предъявил приглашение. Сейчас Ренат Маратович получит у нас приз. А пока...
4: Дорогие друзья, Дана Мерзлякова.

Анна Мерзлякова получает цветы от радио «Рансис». Дружественное нам радио и телевидение «Джипси Войс» «Цыганский голос» прислало всем нам музыкальный подарок. Итак, встречайте, еще очень юный, но уже безумно талантливый исполнитель Давид.

0: Давид Череповецкий, дорогие друзья.
1: Далее, вот особенно приятно сейчас будет представить, потому что на сцене к Давиду присоединяется генеральный директор МЕРЦ и главный редактор радио «Рансис» Алексей Черемуш.
0: Дорогие друзья, Алексей Черемуш вытянет не один, не пять, а семь счастливых обладателей призов, потому что у него широкая цыганская душа и щедрая рука. Итак, из зала кричат 10, тащи.
1: 452.
0: 452, какая публика у нас?
1: В экспресс-режиме буквально все. 481.
0: 481.
1: Счастливая рука шеф-редактора. Сразу три. 197.
0: 197.
1: 241. 243.
0: Вот так вот.
1: Еще два билета осталось. 281 и 70.
0: Ну что ж, дорогие друзья, приветствуем инструментальный ансамбль «Марципан». Давид Череповецкий
1: и Алексей Черемуш.
2: Спасибо, друзья. Но прежде я хотел еще раз поблагодарить всех, кто здесь находится в зале, за то, что они пришли познакомиться с нашим проектом. И я хотел бы поблагодарить всех сотрудников нашего радио, всех людей, кто когда-либо имел отношение и имеет в данный момент, имеет отношение к нам, к нашему проекту. Друзья, спасибо всем. Традиционная песня. Помогайте, друзья. Thank you.

0: Алексей Черемуш.
1: Спасибо.
0: Давид Череповецкий, Юрий Маркин, инструментальный ансамбль «Марципаны». В составе Вячеслав Ханов, гитара. Сергей Сокулер, бас. Лучший барабанщик 2010, Виктор Коньков. И тоже лучший, Константин Дусенко. И, конечно же, Александр Липатов, электрический баян. Волшебный от компании Roland.
2: Сейчас хотелось бы пригласить на сцену трех молодых, красивых, талантливых, акапельно, очень важно, акапельно поющих молодых людей. Ни одного музыкального инструмента, только голоса. Трио «Джукбокс». Встречайте.
0: То, чего вы так долго ждали. Приветствуем.

0: С рождения Бобби пай мальчиком был.
1: Молодец.
0: Имел Бобби хобби, он регги любил.
1: Хороший мальчик.

0: Друзья, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Было большим удовольствием выступать для вас. Вы очень теплая публика. Спасибо.
1: Радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Дорогие друзья, на этом, к моему великому сожалению, наш прекрасный праздник подошел к концу.
3: Но на самом деле это не конец, а только начало. Скорее, продолжение. Продолжение бурной, плодотворной деятельности «Радио Рансис».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Спасибо, дядь Володя.
2: Сегодня как раз ровно 1000 посадили.
3: Что и говорить, поработали на славу, молодцы. Теперь в школу скоро?
1: Да, лето позади.
3: Ну, бывайте, ребята.

0: Альберт Лиханов. «Чистые камушки». Радиоспектакль по одноименной повести. Часть первая. «Такой длинный день».
1: Ну ладно, Михаська, до завтра. Не все же ямы копать. Наконец и порыбалим с тобой.
2: Только ты, Сашка, пораньше давай. Пока.
1: Пока.

0: Насвистывая какую-то песенку, Михаська шагал по пыльной улице и все думал о своем закадычном друге, приехавшем в их городок 3 года назад в эвакуацию.
1: Все-таки трудяга этот Сашка. Даже в День Победы всем дело нашел. Никто не думал тогда, как отметить этот день. Все с ума прямо посходили от счастья. Нарались, наговорились, натолкались на радостях. А Сашка Свиридов сказал, что надо посадить деревья возле дороги, которая идет на Москву. Еще он сказал, что деревья надо посадить до самой Москвы. Но это, конечно, он загнул. Один наш класс, наверное, 100 лет сажал бы деревья. А 1000 все-таки посадили.
0: Мимо ехала подвода с сеном. Михаська взглянул на нее, на понурившую голову лошадь, и подумал, что сегодня какой-то длинный день.
1: Тащится, словно это лошадь.
0: Да, и сколько в жизни вот таких дней, будто серые пасмурные облака. Но все-таки бывают в жизни у человека дни, которые по пальцам можно пересчитать, потому что они будто только что увиденное кино, помнятся от самого начала до самого конца со всеми подробностями. Конечно, каждому человеку хочется, чтобы такие дни помнились бы потому, что они с утра и до самого вечера состояли из одного только счастья.
1: Такой день мог начаться очень просто. Шел бы я себе в школу, и вдруг по дороге нашел бы сотенную. Лежит себе этакий кусок бумаги, сложенный в четверо. Лежит, на людей смотрит. Ждет, кто его подберет. А я тут как тут. Я, а не кто-нибудь нашел эту деньжищу. А потом бы вдруг отменили все уроки. И я, конечно, кинулся бы на улицу Ленина и купил бы у Фролихи сразу 4 порции мороженого. Потому что на 100 рублей как раз ровно выходит 4 порции.
0: Михаська вздохнул, подумав, что ему надо идти мимо универмага, а значит и мимо мороженого, которым на углу торговала толстая рябая тетка Фролова. Михаська подтянул и без того тощий живот и стал печатать шаг, оттягивая носочки и взмахивая до пояса рукой.

как отец на параде победы. Конечно, отец не был на параде победы. Он бы уж обязательно написал, если бы был. Но все равно...

0: Эх, отец, когда он только приедет?
1: Много солдат уже вернулось домой. Каждый вечер к московскому поезду шли женщины. Они ходили потому, что солдаты не любили давать телеграмм. Они почему-то приезжали вдруг, неожиданно, как снег на голову. И женщины ходили к поезду посмотреть, не возвратился ли муж, или отец, или брат. Михаська тоже ходил несколько раз, но отец не приезжал, только присылал треугольнички. Однажды он написал, что осенью его, видимо, отпустят, и тогда они с Михаськой пойдут на охоту.
0: Вот здорово! На охоту! Обязательно попрошу отца и Сашку взять. Ему же не с кем ходить на охоту. Его отец не вернется. А мы с Сашкой пойдем тогда по лесу. Ружья наперевес, как партизаны. Но осень хоть и близко уже, но она тоже длинная. Эх, что там мечтать о каком-то счастливом дне? Про отца ничего не известно. А сотенные разве валяются на дороге? Чушь. Это можно только придумывать.
1: А у Михаськи, если уж говорить о дне, который запомнится навсегда, он был совсем другой. Это случилось зимой. Утром его разбудила мать. Он быстро стал собираться, сбегал на кухню, отрезал столовым ножом от большой свечи новый кусок. Света в школе не было, и по утрам, когда еще темно, они зажигали свои свечи. Это очень забавно. Сидишь в полумраке, и на каждой парте по два свечных огарка, будто на елке. Михаська сунул свечку в портфель, положил туда еще кусок хлеба, намазанный тонким слоем маргарина, и с этажерки взял самое заветное – красный альбомчик. Пора было уже идти.
2: Темно-то как? Дорога совсем черная. Тебе не страшно, Михаська?
0: Чудная ты, Лиска. Чего бояться-то? А темно, потому что света заводам не хватает. Не то что улицам.
2: И когда же ты мне покажешь свой альбом?
0: Как только рассветет. Потушим свои свечки. Солнышко взойдет, и где-нибудь на четвертом уроке.
2: И откуда ж у тебя эти марки?
0: До войны отец собирал. Знаешь, Лиска, какая там красота собрана. Синие, красные, голубые, оранжевые, зеленые. Наверное, всех цветов на свете.
2: Здорово. А чего там нарисовано?
0: Ух, там и цари какие-то, и короли, цветы, и города, гербы, замки.
2: Ух ты, а верблюды есть?
0: А как же? И медведи белые, и верблюды.
2: Да. Богач ты, Михаська. А! Смотри, там тень за углом.
0: Ага. Кто же это?
2: Кто-кто? Колька Саватеев, вот кто. Он нарочно у нашей школы дежурит. Тут же самые большие мы с тобой, четвероклассники. Не то, что в его школе. Там-то он не особенно разгуляется. А нас он...
0: Знаю, Лиска. Этот шакал и Сашку Свиридова хлебом подкупил, который отнял у других. Шестерить заставил. Ходить всегда рядом с ним. Хорошо, Сашкина мать отбила его у Саватея.
2: Ой, чего ж делать, Михаська?
0: Не бежать же. Пошли.
3: Стоп, мелюзга. А ну, открой портфельчик.
2: У меня меня ничего нет. Смотри.
3: А ну, брысь отсюда. Ты открывай.
0: Слушай, Николай.
3: Чего-чего? Я тебе кто?
0: Ты мне?
3: А, ты, значит, не знаешь. Эй, ты, девчонка.
2: Что?
3: У нас какой царь последний был?
2: Николай Второй.
3: Во! А я вам третий. Ясно? Николай Третий. Открывай портфель.
0: На, возьми хлеб.
3: Сгодится. А из чего? Вон там, красненько.
0: Да это...
3: Давай сюда. Это... Марочки без помарочки.
0: Отдай!
3: Молчи, стерва.
0: Это не мой альбом. Это отца. Отдай!
3: Отца! На вот тебе! Отца!
1: Саватей ударил Михаську в нос. На улице стало совсем светло, как после четвертого урока. Потом стемнело снова. Михаська почувствовал, как что-то теплое ползет у него по губе. В голове шумело, перед глазами все шатало, словно при землетрясении. Михаська взял в ладошку снегу и приложил к губе. Снег стал красным. Михаська сел прямо в сугроб и заплакал. Мир остановился вдруг, и ничего не было. Ни силуэта школы, ни темноты, ни вчера, ни сегодня. Только альбом с дорогими отцовскими марками и ненавистный шакал Николай Третий с Саватей.
4: Все, все, все. Нет марок, нет альбома. Все, все, все.
2: Ну не надо, Михаська. Слышишь, не надо.
4: Уйди, Лизка. Уйди. Пожалуйста.
1: Вот такой день был у Михаськи. Тяжелый день. Михаська верил, что будет. Должен быть во что бы то ни стало еще один день, который тоже запомнится ему, и даже больше, чем этот первый. Это будет страшный день для Николая Третьего с Саватея. Михаська медленно брел домой и придумывал, как он отомстит шакалу.
0: Я соберу всю школу. У каждого будет белая веревка. Мы подстережем шакала. И когда он полезет в сумку маленькой Лизы, все поднимут из снега белые веревки, и шакал окажется, как в сетях. Мы поведем его по городу, а потом в милицию. Лучше бы, конечно, отвезти его на реку и окунуть в прорубь. Но за самоуправство даже на фронте наказывают. А вообще этот день может быть и другим. Я стану боксером и изобью шакала. Не ночью в темноте, а прямо на улице Ленина, среди бела дня. Эх, скорей бы настал этот второй день, который запомнится.

0: С этими думами Михаська дошел до универмага и до мороженщицы Фроловой, которая на углу продавала из банки удивительную еду. Белую, сладкую, холодную. Фролова была городской знаменитостью. И не только из-за мороженого, а скорее из-за овчарок. На мороженое Фролова перешла совсем недавно, а всю войну она жила собаками. Михаськина мать так говорила. Каждое утро и каждый вечер Фролиха появлялась на улице. В обеих руках она держала по крепкому кожаному ремню, а на ремнях были две овчарки. Фролиха шла по мостовой, и все, кто шел по дороге, жались к заборам, потому что овчарки были тощие, злые, и, казалось, были готовы кинуться на любого и тут же разорвать.
1: Неплохо устроилась. Все работают, стараются, чтоб скорее победа. А Фролиха...
2: Мам, а чего они, эти овчарки, в универмаге делают?
1: Спускает она их там с поводка. И разгуливают они всю ночь между прилавками. Караулит магазин от бандитов.
2: Я не люблю овчарок. Овчарок фашисты напускают на наших раненых бойцов. Они хватают их за горло и душат.
1: А вот Фролиха живет за счет своих собак.
2: Как так?
1: 2 пайка получает за них.
2: А чего же? Они у нее такие худющие.
1: Да потому что не кормит псов как следует. Сама съедает. А еще карточку рабочую получает, как проводник сторожевых собак.
2: Мам, так это же нечестно.
1: Вот и я про то. Сынок.
0: Глядя, как Фролиха ложкой наскребает горку мороженого какому-то молодому военному, Михаська вспомнил этот давний разговор с матерью. Странное дело, теперь Михаська не испытывал к Фроловой прежней нелюбви. Может, потому что она стала честно торговать мороженым? Или потому что и у Фроловой, как и у многих, муж вернулся с войны инвалидом? Теперь собаками занимался он.
3: Вот было бы здорово, когда он поведет овчарок из магазина, взять и пройти между ними, не побоявшись, как партизан или как боец. Да, это была бы штука. Небось, Николай III не осмелился бы. Нет, все-таки это невозможно. Пройти между 2 овчарками.
0: Михаська завернул за угол. Вон в конце переулка виднелись уже ворота его дома. А во дворе...

Потом, уже вечером, Михаська снова перебирал все подробности этого дня. Нет, все это было не зря. Ведь знал Михаська, что в тот день, который останется на всю жизнь, запомнятся все мелочи, как в только что виденном кино. Зря он думал, что вторым днем будет тот, когда он рассчитается с Саватеем. Нет, оказалось, этот день ждал Михаську раньше. Ждал, ждал и свалился на голову нежданно-негаданно.

0: Хаська, сынок. Михаська.
1: Михаська сжимал шею отца изо всех сил. Чувствовал колючую щеку его и запах табака. Наверное, самосада, потому что все солдаты курят самосад. А солнце светило в самые глаза Михаськи. Удивительно сильно светило, как не светит, если даже посмотреть на него. Она почему-то все палила и мешала смотреть, и говорить, и дышать.
0: Ну, дай-ка я на тебя посмотрю. Ух ты, какой большой стал, сынок мой. Михаська.
2: Все. Теперь больше никуда не уедешь.
0: Все, все, все, Михаська, никуда. Отвоевался. Теперь жить будем.

0: Ты чего, сынок?
1: Мама сейчас точь-в-точь, как девчонки из 10 класса.
0: И правда. А, это платье у нее такое нарядное. Это что, довоенное еще?
2: Да что ты, Витенька. То платье я продала еще в 42-м, когда мочи уж не было. А это недавно, к твоему приезду купила.
0: Видишь, Михаська, какая у нас мать? Хозяйственная. В такое время и сумела скопить денег на новое платье.
2: Картошка все это, Витенька, все картошка. Кабы не она, что и было бы, не знаю я.
1: У нас, пап, участок за рекой. Только просохнет земля после разлива. Мы туда сажаем, потом окучиваем, потом пропалываем. Я с сорняками, как с фашистами, расправлялся.
0: Ух ты! Ах, герой ты мой!
2: Да, всю войну на картошке. Вот и Михасика вытянула, ни дистрофик, ни больной. Была бы верующей, свечку ей поставила бы. Картошки нашей.
0: Ну, спасибо, мать. На днях сходим. Поклонимся кормилице вашей.
2: Ну, ладно. В баню, мужики! В баню!
3: Отец хотел было идти в простой рубашке, но Михаська заставил его надеть гимнастерку с двумя медалями за отвагу и с орденом Красной Звезды и с другими медалями за освобождение разных городов. В бане было полно народу. Очередь в мужскую мойку извивалась, как змея. Отец с Михаськой пристроились в хвосте за каким-то стариком.
4: Это что ж такое творится, граждане? Прошел человек войну, домой вернулся, в баньку известный дел пришел, а мы его тут в очереди держим.
5: Разве мы против? В темноте не разглядели воина.
6: Вон он! Вся грудь в наградах.
4: Да ну-ка, товарищ старшина, давай, проходи вперед.
0: Да что вы, мужики? Постоим, отдохнем. Теперь торопиться некуда.
4: Нет, торопись. Торопись отдыхать, а то скоро снова за работу. Ну, давай, говорю, проходи, что застрял?
3: Отца стали подталкивать, очередь перед ним расступилась. Целых, наверное, 100 человек смотрели на отца и улыбались, и говорили про него. И, конечно, уже все видели его гимнастерку и медали, и орден Красной Звезды, который отец называет просто звездочкой. Засыпая, разморенный от жаркой бани и горячего чая, Михаська подумал, радостно удивляясь, вот он, оказывается, какой был этот второй длинный.

0: Вот это и есть наш участок. Пришли. Поклонимся кормилице нашей.
1: Да. Здравствуй, милая картошка, тошка, тошка, тошка. Низко бьем тебе челом. Лом, лом.
2: Помнишь? Ну-ка, давай-ка вместе.
1: Даже дальняя дорожка, рожка, рожка, рожка, нам с тобою нипочем. Чем, чем?
3: Ах, картошка, тошка, тошка, тошка, тошка. Смешная песня.
2: А это наша с мамой пионерская.
4: Да.
0: Вот видишь, Вить, поле наше начинается вон, вон, видишь, от того соснового леска и кончается вот тут, у ручья.
5: Над головой плыли облака, шумел ветер в траве, журчала вода в ручье, перекатываясь через белый камень, и солнце разбрасывало по земле свет и тени, будто сказочные острова. Михаська сунул руку в ручей и схватил со дна гальку, подбросил ее на ладошках, стал разглядывать. В кучке серых камешков один был прозрачный. Михаська повернул его к небу.
6: Голубой стал. Во какой! А если на траву положить? Теперь зеленый. Интересно. А на солнце сверкает как? Будто сам кусочек солнца.
2: Эх, долго ждать только.
6: Чего ждать?
2: Да вот мы решили с мамой, сынок, построить свой домик. Уж очень тесно живем.
3: Избушка на курьих ножках?
2: Ах ты, сказочник! Нет, настоящую избушку. Пусть небольшую, но на свою.
6: А зачем? У нас соседи хорошие. Лиска, Катька, бабушка их Ивановна.
2: А затем, что хватит. Навоевался я. Ох, как навоевался. И хочу теперь жить по-людски. Хорошо, вольно. И чтоб всего было вдосталь. И еды, и воздуха, и света. Потеснились, хватит. Будет, мать, у нас дом.
0: Надо, чтобы была кухонька с печкой. И хорошо бы две комнатки с ветелкой и горницей.
2: Будет. Будет и светелка, и горница. А когда станет холодно, мы с Михаськой залезем на печку и будем рассказывать друг другу сказки. А, Михаська?
3: А мама будет печь пирожки с картошкой.
2: Ах, картошка, объедение, денье, денье, денье. Пионеров идеал, ал, ал. Тот не знает наслаждения, денье, денье, денье. Кто картошки не едал, дал, дал.
5: Михаська ходил за отцом как хвостик. Куда отец, туда и он. И вот что интересно, когда его мама брала за руку, Михаська сейчас же вырывался, что он маленький, а отца сам за руку брал, чтобы все видели, это его батя. Однажды отец решил зайти в пивную, выпить кружечку.
2: Седов, пропиваешь состояние?
7: Не угадал. Как раз обмываю состояние. Купил корову вот у этого колхозного папаши.
5: Лицо у этого седого было такое круглое, как блин с ушами. А глаза походили на щелочки. Он нес в каждой руке по три пивных кружки. Поставил их на столик.
7: По поводу ценной покупки прими кружечку. Молочко буду теперь пить. Ты знаешь, молоко с пивом, во, говорят, выходит.
2: Где же ты денег столько взял? Корова-то поди-ка и правда целое состояние стоит.
7: Хочешь узнать? Нагнись поближе.
4: Ну и скотина же ты, Седов.
7: Захочешь жить по-человечески, поймешь, что к чему.
4: Да я же воевал. В разведке служил. За кого ты меня принимаешь?
7: Вольному воля. Никто за рукав не тянет. Война — это одно, а мирная жизнь — другое. Тут разведчики не требуются. Все уже разведано. Только выбирай.
5: Отец не ответил ему. Кивнул, прощаясь. Взял за руку Михаську, и они вышли из подвальчика. Отец застегнул воротник гимнастерки, глядел под ноги, хмурился. Перед самым домом остановился.
4: Михаська, хочешь молока с пивом?
6: Молока, конечно, можно. Но зачем с пивом?
4: А вот я, представляешь ли, хочу. Только как? Тут за год на дом не заработаешь.
5: Однажды они пошли в кино. Фильм назывался «Маугли», про то, как мальчишка жил в джунглях. И Михаська сразу вспомнил отцовский альбомчик с марками, который отнял Саватей. Там были такие же джунгли, как в кино. Михаське хотелось рассказать отцу о пропавшем альбоме, но он мучился, не зная, как это сделать. Стыдно. Даже не ударил тогда Саватея.
6: Если соврать что-нибудь...
4: А знаешь, Михаська, когда я был маленький и прочитал книжку про Маугли, я решил убежать в Африку. Да раздумал. А знаешь почему?

0: отталкиваясь деревяшками с ручками, безногой инвалид. Одет он был во все военное, офицерское галифе, подрезанное и ушитое на обрубках ног, и гимнастерка без погон. На гимнастерке висели медаль за отвагу и гвардейский знак. У забора тележка остановилась.
1: Подайте гвардейцу на 100 грамм!
2: Вот оно как значит. Не пожалела война Серегу.
0: Михаська посмотрел на отца. Тот стоял как вкопанный, внимательно глядя на инвалида. Черная морщина разрезала лоб, и брови почти сходились на переносе.
2: Видать, здорово пьет Горемыка.
3: А ты его знаешь?
2: Да, знаю. Как же не знать? Воевали вместе. Да пойдем-ка, а то увидит, не отвяжешься.

Хаська даже не сразу понял, что сказал отец. Только что, минуту назад, он смотрел на инвалида, нахмурившись, стиснув зубы, и Михаська подумал, что отцу, наверное, нелегко смотреть вот так на человека, у которого война отняла ноги. Михаська думал, отец жалеет инвалида, а он вон как. Они перешли на другую сторону, и отец успокоился, снова стал веселым, будто и не было инвалида. Михаська посмотрел на отца долго-долго.

0: Михасик, ну-ка давай мне свой таз. Зачистил место, где паять надо?
1: А как же?
0: Как я учил?
1: Сначала напильником, потом нуждаком.
0: Ну-ка. О, хорошо, сынок, молодец. А теперь вон за ту кастрюлю принимайся.
1: А я ее уже сделал.
0: Ну, молодец. С таким помощником я быстро управлюсь.
2: Михаське очень нравился завод, где работал отец. Но на заводе он ни разу не бывал. А вот дома Михаська видел, какой у него отец. Мастер на все руки. Железо гнет, ведра паяет, плитки чинит. Отец принес откуда-то паяльник, приладил на край стола маленькие тиски, и комната их стала походить на мастерскую. Пол комнаты занимали старые ведра, тазы, примусы, кирогазы, плитки, замки. Хозяйки со всего квартала, узнав, что отец никому не отказывает и все умеет чинить, несли ему свое барахло. Однажды с патефоном в руках пришел и тот дядька с лицом похожим на блин, Седов.
3: Пружина, видать, лопнула. Сможешь отремонтировать? Поглядим. Ну как? Пьешь пиво с молоком?
4: Пью, милый, пью. И еще закусываю. А ты поди завариху ешь.
3: Ничего. Живем. Хлеб жуем.
4: Так тяжело, наверное. После работы, снова работа. Я ведь сам...
3: Ладно. Сам сусам. Приготовь денежки. Не бесплатно делаю.
4: Ну, само собой, а как же.
3: Только мелко плаваешь, Михайлов, мелко.
1: Папа, а? Паяльник на клеенку упал. Горит.
5: Черт. Ну, там воды дай быстро.
6: Вот, что тут у вас?
5: Сейчас, ничего, заливай.
6: Делов-то. Я думала, пожар.
5: Пожар. Ничего больше не выдумала?

0: Ну что ты, Витя?
1: Ничего.
0: Успокойся. Устал ты. Отдохни. Ну, чего ты волнуешься? Грех обижаться. Живем как люди, не хуже.
1: Как люди, как люди. Вот именно, как люди. А я не хочу. А я не хочу, как люди. Не хочу, слышишь? Я хочу лучше, чем люди. Или я не заслужил?
2: Михаська смотрел во все глаза. Таким отца он никогда не видел. Что с ним? За ремонт отец берет деньги. Когда хозяйки спрашивают, мол, сколько, он смотрит в угол, где лежат кастрюли, ведра и всякая всячина, и тихо говорит, сколько, а потом, не глядя, сует деньги в карман. Вечером, когда мама и Михаська уже лежат, отец долго еще паяет, стучит, наконец открывает форточку и моет руки. Потом достает из кармана смятые рубли, трешки, пятерки, разглаживает их ладонью, складывает стопкой и идет спать.

0: а руки не вымыл. Мама ведь говорит, что после денег руки надо мыть, потому что деньги переносят инфекцию. Он ложится, а мама ничего не говорит. Непонятно.
1: И совсем уж непонятно Михасику было то, что случилось 2 дня спустя. Соседка, бабушка Ивановна, растившая 2 внучек-сирот на свою зарплату школьной уборщицы, принесла отцу тазик запаять. Тот запаял и, как обычно, посмотрел в угол.
2: Забирай, Ивановна. 2 рубля.
3: Что, милый?
2: Ну что, что? 2 рубля, говорю.
3: Ах, 2 рубля. Сейчас принесу. Принесу. Не захватила. Потерпи маленько.
0: Папа, это же Ивановна. У нее Лиска и Катя. У них мать задавила. Они плохо живут, понимаешь?
2: Ну и что?
1: Михаська смотрел на отца со страхом, с ужасом и с обидой. В глазах его стояли слезы, а отец взглянул на него и снова ничего удивительного не заметил. И тогда Михасика вспомнил инвалида.

0: Знаешь, Сашка, что-то у нас не так.
1: А что не так-то?
0: Не понимаю. Только раньше мне нравилось помогать отцу. Чинить, паять. А сейчас все эти примусы, кирогазы, тазы опротивили.
1: Ну, это-то зря. Отец у тебя такой мастер.
0: Это верно. Только вот писал когда-то. На охоту будем ходить, рыбалить. Сейчас и разговоров об этом нету. Работа да деньги.
1: А чего поделаешь? Жизнь такая. Вон моя мать. Одна болеет часто, сердечница. Думаешь, легко ей? Да еще от брата известий никаких. Где он и что с ним, неизвестно.
0: А Ивановне мама те 2 рубля вернула. Сказала, что отец, мол, ошибся. Помнишь, я тебе говорил?
1: Помню. Это за таз?
0: Ага. Только я понял, это не отец вернул. Это мама сама. Значит, она не согласна с отцом, что он так сделал. Почему же не он сам?

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я фининспектор. Говорят, вы тут частную практику открыли.
1: Да ну,
0: как... Похвально. Только почему налог с дохода не платите?
1: Сейчас.
2: Отец побледнел, встал и ушел за шкаф. Вышел в гимнастерке с медалями и орденом.
1: Видите? Я войну прошел. Ранен. Что же я теперь жить не могу, как хочу? А вдруг, понимаешь, налоги?
0: Да вы не кричите, не кричите. Я же вижу, что вы не жулик. Состояние на ведрах этих... Да на тазах не заработаешь. Но закон есть закон. Если вы получаете доход, надо платить налог. Понимаете? И гимнастерка тут ваша ни при чем, поверьте. Я сам воевал, однако наградами потрясать в таком случае не решусь. Так что я вас предупредил. В следующий раз... Составлю акт.
2: Отец ходил по комнате из угла в угол. Михаська ни разу не поднял на него глаза. Давно ли отец рассказывал, как ходил в разведку, и Михаська глядела ему прямо в рот, и было здорово, что у него такой удивительный отец. Разведчик – это ведь значит самый-самый смелый. А тут он просто испугался фининспектора. Гимнастерку надел, будто броню какую.
3: Почему же мама молчит? Ведь она понимает, все понимает. Боится за эту мастерскую, за эти ведра, тазы. Но почему же она молчит?
2: Отец будто нехотя подошел к куче хлама в углу и изо всей силы пнул ее сапогом.
1: Черту! Действительно, состояние на этом не сколотишь.
2: А Михаська все думал об этом, думал и решил, что во всем виноват фининспектор.
3: Что плохого сделал отец? Чинил тазы до кастрюль? Так от этого одна польза. Людям нужна посуда. Ее надо ремонтировать. Не виноват же отец, что во всем городе нет ни одной мастерской, чтоб чинили посуду. Хотел людям добро сделать. Разве за добро налоги берут?
2: И Михаська пожалел, что так нехорошо подумал про отца. А тот роздал хозяйкам их имущество и больше не брал.
1: Все. Банк хлопнул. Лавочка закрылась.
4: Ну, обанкротился наконец. Я ж тебе говорил, мелко плаваешь. Я ж говорил.
2: Пришел за своим патефоном Седов. Еще от двери заулыбался, залоснился жирным блином, глаза в щелочки зажмурил. Мамы дома не было, и отец сказал Михаське, чтобы он сходил погулять. Михаська ушел. А когда вернулся, в комнате стоял дым коромыслом. Тарелка утыкана окурками, на столе пустая бутылка, и Седов все еще сидит. Лицо только круглее стало и порозовело. Поджарился, блин.
5: Учти мой опыт, Михайлов. Зла я тебе не желаю, и потому не стесняйся. Раз живой остался, значит... Надо жить. Шутка ли, войну прошел и одно ранение. А жить, брат, нелегко. Ух, нелегко. На фронте не боялся и тут не боюсь. Свое возьмешь. Зря, что ли, кровь проливал.
1: Ладно. Ладно, Седов, иди с Богом.
5: А, и место генеральское. К тебе еще на поклон приду.
6: А бабу угомони. Своди ее к Зальцеру.
2: Седов повернулся, задел патефоном за стену, порвал обои и, слегка пошатываясь, вышел в темный коридор.

0: того дня все переменилось дома. Отец отвинтил тиски, закинул куда-то паяльник, соскоблил ножом все пятна со стола. Комната стала похожа на комнату, а не на мастерскую. Стол белел крахмальной скатертью. И отец с матерью стали другими. Когда хмурился отец, мама улыбалась. А когда улыбался отец, мама хмурилась и ходила заплаканная. Если бы хоть Михаська знал, что у них там происходит, о чем они спорят. Но он входит, дома тишина, молчат.
1: Что за народ взрослый? Нет, чтобы все прямо, открыто. А то боятся своим же детям правду сказать. Будто они враги какие, шпионы. Если неприятности, почему шушукаться надо?
0: Да, это было очевидно. Отец с матерью таили что-то от Михаськи.

0: Вы слушали первую часть радиоспектакля по повести Альберта Лиханова «Чистые камушки». В роли Михаськи – московский школьник Митя Никитин. От автора – Николай Александрович. Мать Михаськи – Ольга Сирина. Отец Михаськи – Лев Дуров. Саша – московский школьник Алеша Дьяков. Лиза – московская школьница Оксана Вязьмина. В остальных ролях артисты Сергей Балабанов, Артур Нищенкин, Юрий Саранцев, Клементина Ростовцева, Константин Тыртов и другие. Музыка Степана Соснина. Шумовое оформление Нины Ощепковой и Татьяны Стальновой. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Операторы Ирина Воронова и Наталья Хлупова. Ассистент режиссера Наталья Василенко. Редактор Майя Крючкова. Режиссер Нина Бирюлина.
1: Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

0: справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два, левой, ать-два, правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
2: Ищите и обрящите.
1: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
2: Ищите и обрящите.
1: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежду латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы,

А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем.

И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь, скорбя, и когда ты без кожи окажешься вдруг от того, что убили его

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы ретро-джаз-проект Real Jam, и мы невероятно счастливы провести этот прекрасный день вместе с вами.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Совершенно на халяву недавно мне тут удалось отхватить крутую зарядную станцию, беспроводную, аж на 3 устройства. Поэтому сегодняшний выпуск в честь этого события я решил посвятить разговору о способах зарядки, о всевозможных зарядных устройствах, протоколах и тому подобных вещах. Ну, все, я думаю, знают про аккумуляторы, которые сейчас во всей бытовой электронике присутствуют. Только две вещи, что их нужно сначала заряжать, а они потом будут разряжаться. И при этом всем хочется, чтобы заряжались они за секунды, а разряжались неделями, а то и месяцами. Ну, многие часто слышат, тип аккумулятора в смартфоне литий-ионный, емкость аккумулятора 5000 мАч. А что это конкретно значит, как-то мало кто вникает. Вот тут-то и хочется воскликнуть. Не зря вас в школе физики и математики-то учат. Учите и помните физику и математику. Это в бытовой жизни весьма может пригодиться, в том числе и в подобных ситуациях. Итак, не знаю как вам, а нам в школе на уроках физики рассказывали про устройство простейшего аккумулятора, так называемой лейденской банки. Берется обыкновенная стеклянная банка. Стекло – это диэлектрик, то есть оно в обыкновенных условиях электрический ток не проводит. Внутрь этой банки вставляется металлический цилиндр, внутренний электрод, а снаружи банка обматывается внешним электродом, еще одним металлическим цилиндром, это внешний электрод. И на один электрод мы накапливаем отрицательные заряды, на другой положительные, а потом, если мы поместим между этими электродами так называемый электролит, то в нем возникнет электрический ток. Электролит – это среда, в которой может спокойно течь электрический ток. И вот он от одного электрода к другому через электролит течь и будет. И это можно использовать для накопления заряда, а потом для того, чтобы с помощью электрического тока питать различные устройства. Современные аккумуляторы называются литий-ионными, потому что там используются два электрода. Ну, естественно, электролит, без него не может ни один аккумулятор существовать, потому что это та самая электропроводящая среда. И два электрода. Один из металлического лития, то есть металл, который на уроках химии вы должны были изучать под названием литий. Третий элемент таблицы Менделеева, а другой электрод из так называемого полупроводника, как правило, это кремний. Что такое полупроводник? Полупроводник – это вещество, которое в определенных условиях электрический ток не проводит, но если эти условия изменить и усилить, то он уже электрический ток проводить станет. Вот так и устроены вот эти литий-ионные аккумуляторы. Они весьма неэффективны, но зато безопасны, потому что сейчас ведутся эксперименты и с серными, и со свинцовыми. Вроде бы они заряжаются быстрее, но очень они опасны. Вот те, которые сейчас в экспериментальной фазе находятся. А хочется вам, чтобы, да, может, он заряжается он за несколько минут, но чуть что, чуть перегрев, недосмотр, вспышка, и горит вся ваша квартира синим пламенем. Так что пока что вот эти безопасные литий-ионные используются, но, во-первых, и заряжать их долго нужно, да и емкость у них не ахти какая. Что такое емкость? Ну, емкость – это вот тот самый показатель, который показывает, насколько долго аккумулятор может отдавать накопленный заряд. Измеряется это в мАч, и когда вы выбираете себе смартфон или ноутбук или еще что-то, вы всегда смотрите на емкость аккумулятора в мАч. Понятно, чем она выше, тем дольше на одном заряде устройство у вас проработает. Это понятно, это всем очевидно. Но дальше возникает вопрос. Если я куплю устройство на 10 тысяч мАч, а у меня, кстати, и такой смартфон есть с аккумулятором емкостью на 10 тысяч мАч, то значит это лучше. Но тут как посмотреть? Потому что чем выше емкость аккумулятора, тем дольше его нужно заряжать. И тем выше должна быть мощность заряжающего устройства. Может быть и на 5000 мАч вам подойдет, но зато за 1,5 часа заряжается. А на 10 тысяч обыкновенная зарядка, или даже необыкновенная, вам уже часа 3-4 придется заряжать. Так что тут, как всегда, нет в мире совершенства, нет идеала.
0: Инфотрон.
1: Тут мы должны поговорить о протоколах зарядки, о том, как правильно заряжать аккумулятор и так далее. Но я тут не буду давать советы по калибровке батареи, потому что в аккумулятор на устройстве встроена такая микросхема, такой чип, который называется контроллер. Что это такое? Вот этот контроллер – это посредник, который всевозможные физические, электрические характеристики электролита и в целом аккумулятора преобразует в те самые проценты зарядки, которые отображаются в верхней части экрана. То есть, если контроллер начинает врать, то реально у вас аккумулятор еще заряда не израсходовал, а у вас уже контроллер просто наглым образом обманывает вас и показывает очень маленькие цифры. Поэтому это нужно калибровать, чтобы контроллер, он ближе к реальному положению дел в аккумуляторе, показатели показывал. Ну, существуют всякие способы калибровки, я не буду про них рассказывать, потому что тут все зависит от конкретно вашего субъективного настроя. Одним один кажется эффективным, другим другой. Ищите в интернете или спрашивайте еще где-то, ну а потом проверяйте, какой вас устроит. Но есть такая процедура калибровки контроллера аккумулятора. Итак, один контроллер встроен в батарею вашего устройства, другой в зарядном устройстве, которое вы втыкаете в розетку. Дальше вы кабелем соединяете зарядное устройство и ваш смартфон, ноутбук, да все что угодно. И начинается зарядка. Как же она происходит? Представьте, что вы встречаетесь с иностранцем, условно говоря, с французом, и пытаетесь с ним пообщаться. Вы ему по-русски, он вам по-французски. Он вас не понимает, вы его. Но если вы перейдете на международный язык общения английский, то тут уже и вы его поймете, и он вас. Вот примерно такая же ситуация происходит с зарядкой смартфона. Итак, сейчас очень модно встраивать всевозможные протоколы быстрой зарядки. Протокол — это вот тот самый язык, на котором устройство общается с зарядным устройством, поэтому нужно сначала выяснить, какие протоколы быстрой зарядки поддерживает ваш смартфон. Проще говоря, какие языки он понимает. Ну и тут опять какие-то производители указывают эти характеристики, какие-то сайты-продавцы тоже указывают, а где-то и даже такой информации нет. Просто емкость аккумулятора 5000 мАч, а какие протоколы уже выясняйте в соответствующих источниках. Ну, предположим, вам удалось выяснить, что ваш смартфон модели такой-то поддерживает протоколы и Quick Charge, и у Huawei, и у Samsung есть свои протоколы быстрой зарядки. Есть всякие Power, Delivery и так далее и тому подобное, причем с разными цифрами. Вот тут и нужно выяснить. Итак, выяснили, какие протоколы быстрой зарядки поддерживают. Значит, вы должны уже зарядное устройство подобрать под ваше устройство, которое вы хотите заряжать. Вот раньше было проще. Раньше зарядные устройства продавались вместе со смартфонами. А потом, благодаря пресловутой плодово-яблочной компании, стало модным зарядное устройство убирать. И вот раньше зарядное устройство точно было совместимо, может быть, не максимально эффективно, но точно совместимо. А сейчас вам еще нужно выяснять, какое зарядное устройство вам купить, чтобы максимально быстро и эффективно заряжать ваше устройство, а то и все устройства. Итак, выяснили, какие протоколы быстрой зарядки поддерживает ваш смартфон. Теперь вы должны выбрать зарядное устройство, которое эти же протоколы точно поддерживает. Оно может поддерживать и другие, но это не страшно. Главное, чтобы поддерживало те протоколы, которые ваш смартфон потянет. Потому что если зарядное устройство круче, и там есть еще какие-то другие, ну не страшно. Не надо думать, что что-то там загорится, закоротит и так далее. Нет, такого не происходит, все предусмотрено. Так вот, вы подбираете и покупаете зарядное устройство. Причем у зарядного устройства, как правило, всегда указывается и его электрическая характеристика, то есть столько-то вольт, сила тока столько-то ампер. Поддержка протоколов быстрой зарядки такие-то. Ну вот вы подобрали устройство, но часто еще указывается его мощность. Так вот, мощность — это как раз характеристика, которая показывает, насколько выносливо это зарядное устройство. Ну, попросту говоря, вот вы подключили одно устройство, и оно нормально живет. Подключили второе, ему тоже неплохо. А вот третье подключили, все, оно нагрелось, задымилось и скончалось. Вот это как раз и говорит о том, что чем мощнее зарядное устройство, тем смелее можно его использовать. Но если вы одно устройство к нему подключаете, то тут ничего страшного не произойдет. Опять, ну, если ваше устройство максимальную конфигурацию зарядного устройства поддерживает, то она ее и будет использовать. Если нет, то контроллер в аккумуляторе выберет ту конфигурацию, которая поддерживается, а более мощные проигнорирует. То самое главное, что зарядное устройство сейчас все мощнее и мощнее становится. Так вот, если вы хотите заряжать, как у меня, например, вот есть устройство на 10 тысяч мАч, нужно, конечно, взять максимальной мощности зарядное устройство, и тогда, ну, побыстрее процесс точно пойдет. А если взять обычное 5 вольт, сила тока 1 или 2 ампера и самые обыкновенные протоколы элементарной зарядки, то здесь заряжаться это будет долго. Кстати, многие задаются вопросом, а до скольки процентов заряжать нужно аккумулятор? Но здесь тоже я вам однозначного ответа не дам, потому что неважно до скольки, главное, чтобы вы, зарядив полностью аккумулятор, как можно быстрее отключили зарядное устройство. Потому что если электролит уже насыщен, а ток через него идет, то для электрических свойств электролита это очень плохо. И часто в настройки батареи производители смартфонов даже встраивают всевозможные алгоритмы, типа зарядить до 80%, а потом шлюз закрыть. Ну, если вы считаете, что это продлит срок работы аккумулятора, то можете включить. Я все это проверял, перебирал. Ну, по моим наблюдениям, неважно, до скольки процентов, главное, чтобы ток быстрее отключался. Так что я обычно заряжаю до 100, но сразу зарядное устройство отсоединяю. Ну а если вы часто отсутствуете, может быть, для вас будет гораздо эффективнее вот такой подход. Зарядить до 80 и подачу тока отключить, даже если зарядное устройство из розетки вы не выдернули.
0: Инфотрон.
1: Ну и совсем уже в заключение, давайте наконец поговорим о беспроводной зарядке, что это такое, для чего это нужно. Опять-таки, на уроках физики в школе, наверное, рассказывали про явление электромагнитной индукции. Ну вот есть катушка с током, то есть на деревянную катушку намотана металлическая проволока, через нее идет ток. Ученики берут компас и видят, что стрелка компаса отклоняется в сторону катушки с током. Значит, электромагнитное поле генерирует катушка с током. Но есть и обратное явление. Если у вас есть магнитное поле, и вы в это магнитное поле помещаете проводник, то в проводнике возникает электрический ток, индуцированный вот этим магнитным полем. Вот на этом принципе и работают так называемые беспроводные зарядные устройства. Но это нечестное название. Беспроводное – это когда вот у вас в одном конце комнаты стоит зарядная станция, и по воздуху во все концы комнаты, как Wi-Fi, передают электрический ток. Взяли вы смартфон перед собой на стол, положили, определенной частью направили на зарядное устройство в другом конце комнаты, и электрический ток вполне ваш смартфон заряжает. Вот это и было бы настоящая беспроводная зарядка. Но те, что сейчас называют беспроводными, я бы их правильно назвал индукционные зарядные устройства. Вот они на этом принципе и основаны. Есть некая область, где генерируется электромагнитное поле. Если ваш смартфон, наушники, кстати, часто встречаются с беспроводной зарядкой, часы, планшеты и многие другие устройства поддерживают вот эту самую индукционную беспроводную зарядку, вы должны той частью, где, условно говоря, катушка индукционная находится, положить на вот эту область зарядки на зарядном устройстве, и начнется зарядка. Вообще-то устройство все равно между собой контактирует. Вот эту беспроводную станцию все равно нужно подключать к очень мощному зарядному устройству. Вот у меня, например, беспроводная станция одновременно может заряжать сразу 3 устройства. И там рекомендуется зарядное устройство мощностью, ну, хотя бы 45, а то и побольше ватт. Так что, если вы хотите одновременно и часы, и наушники, и смартфон заряжать вот такой индукционной зарядкой, то вам максимально мощное нужно зарядное устройство, блок питания подключить. То есть в розетку вы подключаете блок питания, к блоку питания беспроводную зарядную станцию, а на эту беспроводную станцию кладете устройство. Вот так они у вас заряжаются. На мой взгляд, это как-то не особо полезно, потому что, ну что, воткнуть кабель в гнездо, что на зарядное устройство положить, особой разницы тут нет. Полноценной беспроводной зарядки, еще раз подчеркну, здесь нет. Но возникает вопрос, а вот таким индукционным способом смартфон будет быстрее заряжаться или медленнее? А вот тут как раз все зависит от того, какой блок питания вы используете для беспроводной зарядной станции. Я прям это на личном опыте проверял и выяснял. Итак, вот у меня зарядная станция очень мощная. И если к ней подключить самый обыкновенный стандартный блок для смартфонов, сила тока 2 ампера, напряжение 5 вольт и самый стандартный протокол зарядки, то однозначно по индукционному способу смартфон будет заряжаться гораздо дольше, чем по проводу. Но если подсоединить очень мощный блок, то здесь уже скорость индукционной зарядки резко возрастает. Поэтому, опять-таки, нужно к этой беспроводной станции еще купить мощное зарядное устройство, блок питания, который поддерживает самую максимальную конфигурацию, которую вытянет ваша беспроводная зарядная станция. Опять смотрите, какие конфигурации беспроводная станция поддерживает, потом под это подбирайте блок питания, к нему подключайте, и тогда вы сможете, ну, однозначно, не медленнее, чем по проводу, заряжать устройство. Правда, у меня иногда устройство почему-то до 100% не хочет заряжаться. В общем, тут опять кому как повезет, как конкретно но у вас будет происходить, но все очень сильно зависит от тех языков, на которых говорит и зарядная станция, и блок питания, который эту зарядную станцию питает. Вот это что касается беспроводной зарядки. Пока что особой пользы, особых преимуществ я тут не вижу, но тем не менее, может быть, кому-то это кажется удобнее. Что же, позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Василь Быков. Пойти и не вернуться.

0: Глава 9. Долго и почти вслепую они шли по голой равнине поля. Снег, не переставая, валил в темноте мокрыми хлопьями. Колени, рукава и ноги у Зоськи давно были мокрые. И она подумала, хотя бы не промок сачок, где ей тогда обсушиться. Антон молча, с удвоенной энергией, шагал и шагал куда-то, может, зная, а может, в ночь наугад. Зоська хотела попросить его сбавить этот совсем уже непосильный для нее темп, но не посмела. Он и тут знал местность лучше ее, а главное, лучше ориентировался в этом снежном ночном пространстве, и она изо всех сил старалась не отстать. Она уже претерпелась к ветру, к снегопаду, и только сгибала пониже голову, когда лицу становилось не втерпешь от стужи. Перед ее глазами продолжала стоять печальная картина ночного хутора. Не раз за войну видела она, как хоронили человека, но такие мирные женские похороны ей доводилось видеть впервые. И, кажется, никто там не голосил, не плакал. Все сосредоточенно, с глубокой верой молились, словно вершили какое-то важное, хотя и маловеселое дело. И ни одного мужчины, только женщины. Нет, Зоська просто страшилась таких похорон. Они поражали ее своей непривычной обыкновенностью. И, может, впервые она подумала, а какие похороны уготованы ей, Зоське? Но нет, ей рано думать об этом. У нее трудные, на несколько дней расписанные задания. Надо побывать в Скиделе, на двух хуторах, съездить в Гродно, может быть, удастся повидать мамусю. Ей еще надо многое успеть в жизни. Зачем думать про похороны? Однако она приотстала. Тусклая тень Антона едва просматривалась в ветреных сумерках. Слева тянулась стена хвойного леса, и Зоська подумала, неужели придется сворачивать в лес? В лес она не хотела. Ей лучше было в этом метельном поле, чем в мрачном, гудящем, не весь что таящем лесу. Чавкая в конец раскисшими сапогами, она побежала за Антоном, который на этот раз остановился и дал ей подбежать вплотную. «Видишь, куда мы зашли?» Низко надвинув на глаза шапку, он показывал в сторону леса, опушка которого отворачивала куда-то влево, а впереди, перед ними, тянулась неровная полоса кустарника и невысоких деревьев, возможно, посадка у дороги. Стараясь что-то понять, Зоська молча вгляделась в слепящие снегом сумерки.
1: «Лес?»
0: «Не лес. Котра, гляди!»
1: «Котра?»
0: «Ну, вон куда вышли. Надо было правее. Теперь такого крюка давать!» Зоська молчала. Все в ней опало внутри от этого неожиданного известия. Действительно, если это речушка Котра, то они слишком отклонились в сторону и давно оставили позади Скидель. «Теперь в Скидель притопаем утром, не раньше», — сказал Антон.
1: «Мне надо ночью».
0: «Конечно, лучше бы ночью, но теперь не успеем». Нет, в Скидель она не могла соваться в светлое время, когда ее легко могли опознать на улицах. Ей надо было в темноте зайти со стороны Озерской дороги, найти там крытый гонтом домик под липой и постучать во второе от улицы окошко. Минуту постояв на ветру, она ощутила легкий озноб в теле. Все-таки сачок ее, наверное, стал промокать, тем более что снег начал постепенно переходить в дождь, все уже на ней было мокрым с ног до платка. Антонов кожушок тоже потемнел от влаги, хотя Антон, кажется, не обращал никакого внимания на непогоду. Ладонью он небрежно оттер влажные капли с лица и звучно высморкался на снег. «Ладно, давай жми за мной», — сказал он, круто забирая вправо, в мокрую темень поля, из которого несло и несло по ветру не понять уже чем, дождем или снегом. подавляя в себе легкую досаду на Антона, который, как оказалось, все-таки приплутал в этом поле, Зоська пошла следом. Ходьба по мокрому снегу отнимала последние силы. Снег прилипал к сапогам. Местами его навалило много, и она черпала голенищами. Настылые ноги даже при ходьбе уже не могли согреться. Поразмыслив, однако, Зоська решила, что досадовать на Антона не следует. При такой погоде заблудиться никому не заказано. Во всяком случае, она могла вообще забрести неизвестно куда. Ориентировалась она всегда скверно и в детстве частенько плутала по лесу, когда собирала с бабами ягоды. Правда, там можно было покричать, позвать мамусю или знакомых скидельских теток. Здесь же не крикнешь, и никто тебе не откликнется. Тут вся надежда на Антона, и хорошо еще, что он обнаружил ошибку и знал, как ее исправить. Кажется, он действительно знал, куда идти дальше, потому что не прошли они четверти часа, как он остановился возле каких-то кустарников, поджидая Зоську. «Вроде нам повезло», — сказал он тихо. «Постой тут, я скажу». Зоська вгляделась в жиденькие деревца зарослей с облепленными снегом ветвями. Поодаль за ними что-то темнело, то ли какая постройка, то ли скирда соломы. Похоже, однако, усадьба. Отвернувшись от моросящего дождем ветра, она подождала минуту, другую, все вглядываясь в темень и ожидая увидеть идущего к ней Антона. Вскоре услышала его приглушенный голос. «Иди сюда!» «Наверное, что-то нашел», — радостно подумала Зоська, быстро выходя из кустарника. Действительно, подле зарослей мелколесья на снегу темнела стена какой-то длинной постройки, собрушенной с одного конца крышей, разломанной и полузанесенной снегом оградой, каким-то инвентарем, разбросанным вокруг и тоже заваленным снегом. Антон деловито обошел постройку, заглянул внутрь, в черный провал настежь раскрытых ворот. «Вот была усадьба, сожгли. Одна обора осталась». Похоже, в самом деле, это была старинная хуторская обора, длинное и сложенное из валунов и булыжника помещение для скота с маленькими окошками в стене и зияющими пустотой воротами. Поблизости ничего больше не было видно, только за оборой высилось несколько старых деревьев, досерел голый, засыпанный снегом кустарник. «Иди сюда, не бойся», — позвал ее Антон из темного проема дверей, откуда несло горькой вонью пожарища и навоза. Несмело ступая в снегу, Зоська вошла за ним в пугающе пустынную темень оборы и остановилась, не зная, куда ступить дальше. «Сюда, сюда!» — позвал он откуда-то из темноты, и только когда в его руках вспыхнула спичка, Зоська увидела полурастворенную низкую дверь и в ней темную тень Антона. «Иди, не бойся!» Все борясь с нерешительностью, Зоська переступила высокий порог, не успев еще что-либо рассмотреть, как спичка потухла. «Так, хорошо», — удовлетворенно проговорил Антон в совершенно глухой темноте и зажег другую спичку, на несколько секунд осветившую закопченный потолок, мрачные каменные углы и, к вящей радости Зоськи, широкую топку печки напротив. «Вот, поняла?» — радостно сказал Антон. — Печка есть. Тепло будет. Садись сюда на солому или что тут. Садись. Сейчас мы разожжем печку. — Не может быть! — содрогаясь от все больше овладевшего ею озноба, Зоська опустилась в темноте на что-то холодное и мягкое, не сдержавшись, раза два звучно клацнув зубами. Мокрые руки сунула за пазуху, сгорбилась, сжалась в единоборстве с обуявшим ее холодом и прикрыла глаза. Озноб колотил ее люто, но здесь не было ветра, а главное было тихо, и больше не надо было идти. Перед глазами ее все вдруг закачалось, поплыло в сладкой дремотной истоме, и она действительно уснула вдруг и так крепко, что сразу перестала ощущать где она и что с ней происходит. Спала она недолго, может, несколько минут, не больше. Она поняла это, вдруг пробудившись от яркой вспышки огня. Антон возился у печки, разжигая какие-то обломки досок, и она опять содрогнулась от стужи и испуга.
2: «Небось, это я пороха из патрона. Не горит холера».
0: Присев возле топки, он яростно дул в нее. Обломки досок нехотя тлели квелым огнем, густо коптя сизым дымом, который не хотел идти в печь и крученными струями валил наружу. Но вот Антон дунул сильнее, между досок возникло несколько язычков пламени, и Зоська успокоенно смежила веки. Снова проснулась она от легкого прикосновения чьей-то руки, но она уже знала, что это рука Антона, и не испугалась, вслушиваясь в его спокойный, как бы подобревший голос. «Слышь, давай раздевайся, будем сушиться». Она раскрыла глаза, с приятностью чувствуя широко идущее к ней тепло. В печке вовсю полыхали доски, черные концы которых длинно торчали из топки. По низко нависшему потолку, каменным с морозными блестками стенам каморки, гуляли причудливые огненные сполохи. Антон стоял перед ней на коленях в деревенской вязке шерстяном свитере, а возле топки, распятый на палках, сушился его кожушок. «Слышь, раздевайся, тепло уже». Действительно, тесная каморка была полна дымного тепла, парности и тишины, нарушаемой лишь гулом пламени в печке. Зоська стряхнула с себя остатки дремоты и улыбнулась. «Ну, согрелась?»
2: «Согрелась».
0: «А ты говорила, со мной не пропадешь, малышка», — бодро сказал Антон и ударом ладони задвинул подгоревшие концы досок в топку, из которой в темный потолок шуганул косяк искр.
1: «Ой, как бы пожар не было», — испугалась Зоська.
0: «Не будет. Камень. А сгорит не беда. Снимай сапоги. Наверное же мокрые».
1: «Мокрые.
0: Снимай куртку. Все. Сушить будем. Тут теперь никого. Ближайшая деревня далеко, на том берегу, за Котрой». Она развязала мокрый измятый платок, который Антон принялся пристраивать возле кожушка. Сняла сачок, минуту подержала его перед топкой, наблюдая, как от сачка густо повалил в печку пар. Сапоги и подол ее юбки были мокрые, наверное, еще со вчерашнего. Она скинула сапоги, а затем, помедлив, стащила и свои шерстяные чулки. Антон умело пристроил все это на палках поближе к печке. «На вот, садись на кожух, уже высох. О, как нагрелся, огонь!» Она с наслаждением опустилась на теплую шерсть знакомого ей Антонова кожушка, подставляя мокрые, раскрасневшиеся колени под живительное тепло из топки.
2: «Так», — удовлетворенно сказал Антон, устраиваясь подле, — «а теперь перекусим. Вот по куску хлеба и по две картошки». «Запомин души той бабуси», — пошутил он, разламывая сухую горбушку. Помедлив, они принялись есть хлеб с картошкой и скоро все съели, ничего не оставив на завтра. Конечно, они не наелись, но раздобыть еду тут все равно было негде, приходилось терпеть до завтра. «Ну, вот и поночуем. А что, лучше, чем в какой-нибудь хате?» — сказал Антон и придвинулся к Зоське, слегка задев ее локтем. «Вдвоем, и никто не мешает, правда?»
0: Она не ответила и не отстранилась, лишь с усмешкой взглянула в его странно заблестевшие в полумраке глаза. «Оно, может, и лучше», — подумала Зоська. «А может, и нет». В этом их уединении было что-то хорошее, но что-то и пугало, хотя она старалась не думать о том. Теперь ей было хорошо, тепло и даже какую-то минуту благостно на душе. В самом деле над головой была крыша, горел в печурке огонь, а рядом сидел тот, кто уже столько раз выручал ее в этом трудном пути.
1: Хотелось думать, что он поможет и впредь, и все обойдется как надо.
2: Вот сидишь, а маме, наверное, и не снится, что ее дочка возле Котра ночует. Мама меня, наверное, давно уже похоронила. С самой весны не виделись. «Но это еще ничего не значит», — утешил Антон. «Люди все равно скажут. Видели же, наверное, тебя знакомые в деревнях. Могли передать».
1: «Наверное, видели», — согласилась Зоська, не зная еще, как расценить это. «Хорошо или плохо, что видели ее среди партизан? Хорошо, если передали маме, но могли передать и кому не следовало. Тогда ее партизанство могло худо обернуться для мамы».
2: «Мое вот другое дело», — сказал вдруг Антон. «Некого бояться. Никто тут меня не знает, никто не беспокоится».
1: «А уже узнали, наверное. С Кузнецовым же ты все деревни объездил.
2: А в деревнях кто меня заприметит? Приехал и уехал, партизан, как все».
1: «Не скажи. Девчата заприметят. Приметный».
2: Антон с легкой улыбкой посмотрел ей в глаза. «В этом смысле согласен. Приметный. Но что мне, девчата, я сам заприметил одно».
1: «Где?» — встрепенулась Зоська.
2: Антон легонько похлопал ее тяжелой рукой по плечу. «А в отряде? Разведчицу одну. Славненькую такую малышку».
1: «Ай, неправда», — намеренно с недоверием сказала Зоська, почувствовала, как сладко защемило у нее под ложечкой.
2: «Нет, правда. Сама же понимаешь, на что пошел. И ради кого, засядка ты моя?»
1: Он глядел на нее уже без тени иронии. Крепкое его лицо с тронутым щетиной подбородком стало серьезным и придвинулось вплотную к ее лицу. Зоське стало неловко, и она сконфуженно взяла его левую руку, легшую ей на колени, деликатно пожала ее.
2: «За это спасибо, только не надо теперь про только. Дело, видишь ли, в том», — сказал он, и, притихнув, осторожно, будто в раздумье, обнял ее. Она вздрогнула, напряглась и молчала.
1: «Дело в том, что...» Она напряженно ждала, замерев в его странно томящих объятиях, а он вдруг запрокинул ее голову и с каким-то отчаянием резко поцеловал в губы.
2: «Антон!»
1: «Что я могу поделать?» — прерывисто вздохнул он, не расслабляя на ней своих цепких рук. «Полюбил я тебя».
2: «Правда?»
1: — изумленно прошептала она, огорошенная этим его признанием. Никто еще не объяснялся с ней так серьезно и такими словами. Она вся обмерла в ужасе, в совершенном, ни с чем не сравнимом восторге.
2: «Да, знаешь, теперь я готов на все», — еще решительнее сказал он, и голос его странно дрогнул.
1: Она, не шевелясь, сидела в его теплых, уютных и таких сладостных теперь объятиях, с удивлением слушая, как сильно стучит ее сердце.
2: «Вот, я сказал тебе все, знай. А ты что мне скажешь?»
1: Зоська помедлила, с трудом собираясь со своими смятенными мыслями. Ей было очень непросто так вот в глаза сказать обо всем, что она чувствовала к этому человеку, и даже самой до конца понять свое к нему чувство. Ей было и приятно, и радостно, и одновременно страшно чего-то, и она не знала, какому из этих чувств отдать предпочтение. Но, кажется, в эту минуту он понимал ее лучше, чем она могла разобраться в себе сама.
2: «Ведь ты меня тоже, знаю, любишь?»
1: «Знаешь, я тоже», — тихо сказала она. «Хороший ты».
2: «Ну вот спасибо», — жарко выдохнул он у самого ее уха и снова поцеловал ее в щеку, в переносе, а потом длинным продолжительным поцелуем в губы.
1: «Ой, так не надо!» — задохнулась Зоська. «Нет, надо, надо».
2: Печка с огнем качнулась, уходя в сторону. Зоська ощутила близкое тепло кожушка и странно сковавшую ее мужскую силу Антона, поспешные движения его властных рук, от которых у нее нечем было защититься.
1: «Антон! Антоша!»
2: «Все хорошо. Все хорошо, малышечка», — шептал он. «Не надо, Антон, не надо». Он, однако, уже не ответил, и она с отчетливой безнадежностью поняла всю неотвратимость его властной силы. Ее же сила и воля пропали, уйдя в теплое блаженство его объятий. Она лишь чувствовала, что так не надо, что они поступают плохо. Затуманенным сознанием она почти отчетливо понимала, что погибает. Но в этой гибели была какая-то радость, а главное было сознание, что погибала она вместе с ним. В этом было единственное ее оправдание и ее утешение, а может, и единственное ее счастье. Она не помнила, что было потом. Возможно, наступил сон или странное всеобъемлющее небытие, когда совершенно исчезают память и чувства. Несколько долгих часов она перестала ощущать себя в этом мире, словно отсутствовала в нем, лишившись сознания. Проснулась она так же, как и уснула, вдруг от какого-то тревожного толчка изнутри, и, боясь шевельнуться, раскрыла глаза. В тесной каменной каморке было темно, но несколько щелей в заткнутом соломой окошке уже рассветно светились. Концы соломин там беззвучно трепетали от задувавшего снаружи ветра. Было прохладно, в черном прямоугольнике топки не светилось ни одного уголька. Тускло серел обшарпанный, закоптелый бок печи, и зловеще чернели закопченные углы каморки. Не шевелясь, Зоська обвела их пугливым взглядом, догадываясь, что когда-то тут была кубовая или котельная, где запаривали корма и грели для скота воду. Потом она перевела взгляд ниже, почувствовав на себе знакомое прикосновение кожушка и рядом источавшую живое тепло широкую спину Антона, его спокойное дыхание. Антон спал, и Зоська боялась пошевелиться, чтобы не разбудить его. Ей надо было чуток времени, чтобы собраться со своими невеселыми мыслями, понять, что с ней случилось. Случилось, конечно, скверное. Она была виновата сама и корила себя как могла. Но она понимала, что теперь поздно угрызаться, случившегося не исправить. И, поразмыслив, она утешилась единственной возможной в ее положении мыслью, что с каждой девушкой это должно когда-либо случиться. Может, правда, не так, иначе и красивее, но теперь все в жизни не так, как заведено испокон веков. Хуже, потому что теперь война. К тому же с октябрьских праздников ей пошел 19-й год, она уже не девочка, так, чего доброго, недолго и состариться в девках, или, что еще хуже, погибнуть, никогда не узнав ни любви, ни мужчины. Во всяком случае, полежав немного и обдумав свое положение, Зоська успокоенно, робко вздохнула с ощущением того, что ее, казалось, непоправимая беда вроде бы оборачивалась, хотя и неожиданным, но, может, еще не наихудшим образом. Одно было бесспорно. На ее нелегком, полном многих страхов в военном пути появился этот решительный, симпатичный парень. Пусть не навсегда, ненадолго, но что теперь навсегда и надолго? Свернувшись калачиком в ласковом тепле антонового кожушка, она тихонько вздохнула. Что ж, чему быть, того не миновать. Конечно, было удивительно и необычно все, что произошло с ней за эти две ночи. Она встретила на болоте своего суженого, испугалась, обрадовалась, разделила с ним на двоих этот ее полный опасности путь, приведший их, наконец,
1: к одинокой ночной оборе. Но что ей мокрой, замерзшей еще оставалось? Он славный, видный из себя мужчина, смелый и неохальник. А в том, что произошло между ними, наверное, большая доля вины падает и на нее тоже. Видно, такова воля случая. Зоська уже слышала от умных людей, что с того дня, как разразилась война, в мире воцарились сплошные случайности, одна из которых, видно, выпала и на ее долю. Поэтому стоит ли очень расстраиваться? Не лучше ли спокойно, без угрызений, пережить все случившееся и продолжать свое дело, выполнять задания, которые, чувствовала она, еще принесет ей немало других бед? И среди них это, может, не самое худшее. И все же ей было крайне неловко перед Антоном, особенно когда она представила себе, как он проснется, и они выберутся из этой темной оборы. И еще она чувствовала свою вину перед Сашкой, с которым дружила перед войной и даже собиралась за него замуж. Уходя по мобилизации, Сашка наказывал ждать. И вот дождалась. Правда, ей теперь стало ясно, что Сашку-то она и не любила по-настоящему. Скорее, это он к ней присох и однажды предложил пойти в сельсовет расписаться. Сашка тоже был, в общем, неплохим парнем. Они вместе росли на одной улице, но что-то ее удерживало тогда от замужества, и она все откладывала. «Ну вот странное дело», — подумала Зоська. «Предложи ей такое, Антон, не стало бы тянуть и недели. Согласилась бы тотчас, хоть в первой попавшейся на их дороге деревне. Что значит любовь с первого взгляда или что-то еще, чему и название, наверное, не придумали люди? С Антоном она готова была хоть на край света, особенно теперь, после этой дороги и этого ночлега в оборе». Стараясь не потревожить сонного Антона, Зоська осторожно повернулась на бок. Ее глаза уже привыкли к едва придевшим в каморке сумеркам, и она снова увидела его запрокинутое на соломе лицо и его четкий, словно вырубленный из твердого камня профиль, с прямым ровным носом и мускулистым подбородком, который словно осколком был помечен на конце маленькой ямкой. Такие подбородки у мужчин всегда нравились Зоське. Ощутив прилив ласковости к нему, она тихонько высвободила из-под кожушка свою теплую руку и кончиками пальцев дотронулась до его плеча. Он не почувствовал ее прикосновения и продолжал мерно дышать во сне. Она подумала: «Пусть спит. Время, наверное, еще раннее», и только попыталась убрать под кожушок руку, как в глухой тишине оборы услышала какой-то долетевший снаружи звук. Она еще не поняла, что это был за звук, и обмерла вся, уйдя в слух. Но вот звук повторился. Он был похож на несильный отдаленный удар по мягкому, и тут же до нее отчетливо донеслось восклицание: «Но! Пошел, падла!»
3: «Антон! Антон, слышь?»
1: Резко сбросив с себя кожушок, она подхватилась и села, опять замерев. Антон тоже вскочил на соломе и с расширенными от сонного испуга глазами затих, соображая и вслушиваясь. Потом, не сказав ни слова, сунул в сапоги ноги и в одном свитере широко шагнул за порог. Дверь за ним медленно широко растворилась, и порыв ветра, дунувшего в каморку, сразу вынес из нее все накопленное за ночь тепло. Вздрогнув, Зоська стала поспешно натягивать ссохшиеся, покореженные у огня сапоги, ежесекундно ожидая, что Антон крикнет, и надо будет бежать. Но продолжительное время Антон не подавал голоса, и она кое-как успела обуться, повязала платок и надела просохший, задубевший на плечах сачок. Снаружи ничего больше не было слышно, и это немного успокаивало. Но Зоська все вслушивалась, стоя возле настежь раскрытой двери за притолокой. Свернутый Антонов кожушок она держала в руках, не зная, выходить из каморки или дожидаться Антона здесь. Выходить ей не пришлось. Минуту спустя Антон воротился с наганом в руке, прикрыл за собой дверь и молча засунул наган в карман брюк.
3: «Ну, кто там?» — тревожно спросила Зоська.
2: «Садись, куда собралась?» Вместо ответа бросил Антон и сел на солому.
3: Мало что понимая, Зоська во все глаза смотрела сзади на его сильные плечи под свитером, круглую голову со всклокоченными без шапки волосами. Лицо Антона выглядело крайне озабоченным или злым, и она повременила с расспросами. Антон рассеянно заглянул в потухшую печку.
2: «Полицай, кто же?» — запоздал, ответил он с раздражением, уронив с колен длинные руки.
3: Зоська шагнула от двери и накинула ему на плечи еще теплый его кожушок. «Что же теперь делать?» — озабоченно спросила она.
2: «Ха, что сделаешь? Сидеть надо».
3: Он с потерянным видом глядел перед собой в потухшую топку, и Зоська не могла взять в толк, что с ним случилось. Неужели тут так опасно сидеть, и так его напугали полицаи? Или он недоволен ею? Может, он жалеет и раскаивается, что пошел за ней из отряда? Что с ним случилось за это утро? Почему он так вдруг переменился, обвял и стал так мало похож на себя прежнего? — думала Зоська. —

Глава 10. Пока Зоська обувалась в каморке, Антон, перебежав через наметенный в обору сугроб, глянул в одну дверь, в другую, и вдруг, подавшись назад, обмер за обгорелой притолокой. В полутораста шагах от оборы небыстро тащились по раскисшему снегу двое саней с седоками в черных шинелях. Антон сразу понял — полицаи. В обору долетали обрывки их разговора, смех. Кто-то, матерно выругавшись, с ожесточением хлестнул кнутом лошадь. Стоя за притолокой, Антон, однако, быстро опомнился от первого испуга, поняв, что полицаи направлялись не к ним, а мимо, по какой-то своей надобности в сторону Немана. На обору никто из них не обратил внимания,

0: и ему удалось разобрать еще лишь наступление. Далее, сколько он ни вслушивался, понять ничего не мог. Сани отъехали далековато и вскоре совсем скрылись на повороте дороги за каменным углом оборы. Опасность вроде бы миновала. Полицаи уехали, но Антон все еще стоял у притолоки, озадаченный и заинтересованный тем, что услышал. В каком смысле они упоминали о Сталинграде? Что значит «дали»? «Сдали» или, может быть, «взяли»? И что может означать «наступление»? Чье наступление? А, возможно, они говорили «отступление»? Нет, скорее всего, смысл был в том, что немцы предприняли новое наступление на Сталинград, где всю осень шли ожесточенные бои, и, наверное, взяли, наконец, этот далекий город на Волге. Но что тогда получалось? Совершенно растерянный и озадаченный он вошел в каморку, все продолжая ломать голову над этой полицейской шарадой. Зоська спрашивала его о чем-то, но он не слушал ее. Он думал, что все это может означать для него лично. Конечно, сколько-нибудь убедительных фактов у него не имелось, были только загадки. Но он особенно и не нуждался в фактах. Он уже был подготовлен к единственно приемлемому для него выводу. Надо спешить. Надо пока не поздно кончать с партизанством, позаботиться о собственной голове, пока она еще на плечах, и внедряться в новую, на немецкий лад жизнь, коль ничего не вышло с советской. «Зось, ты понимаешь, — сказал он, не поворачивая к ней головы, — немцы Сталинград взяли». Он думал, что Зоська начнет сокрушаться или даже заплачет, он бы тогда ее утешил. Но, к его удивлению, она только моргнула и с наивным видом спросила. «Это когда?» «Не знаю», — пожал он плечами. Слыхал, полицаи там разговаривали. «В Раке, наверное», — подумав, сказала Зоська. «Хотя, может, и правда. Столько понахапали, что им сила». «Сила, да», — согласился Антон, не совсем представляя, как ему вести разговор дальше. Он не ожидал со стороны Зоськи такой легкости по отношению главной сути его вопроса и мучительно подыскивал в уме возможные подходы к главному. Зоська же, вроде безразличная к его известию, деликатным прикосновением холодных пальцев запахнула на нем кожушок. «Застегнись, а то холодно. Полицаев много понаехало?»
1: «Человек 6, наверное».
0: «Поехали мимо?»
1: «Ну? Тут рядом дорога».
0: «Это хуже. И печку затопить нельзя?»
1: «Печку нельзя», — сказал он и добавил не очень решительно. «Может, выйдем и потопаем в Скидель?»
0: «Днем? Ну что ты...»
1: «Нет, кажется, она оставалась при прежнем решении», — подумал Антон, «и намерена выполнять данное ей задание». А то, что вот-вот могла окончиться война, и немцы всей своей мощью навалятся на их пущу и как зайцев перестреляют всех партизан, этого она вроде бы не допускала и в мыслях. «Слушай, а ты знаешь, где находится Сталинград?» — спросил Антон.
0: «Далеко», — сказала Зоська.
1: «Вот это ответ!» — кисло усмехнулся Антон. «В школе за такой ответ ставили 2. Антон встал, надел в рукава кожушок. Зоська, стоя напротив, положила руки ему на плечи.
0: «Мы же не в школе, Антоша. Мы свой экзамен сдали», — сказала она со вздохом.
1: «Как бы не так», — сказал он и нетерпеливо высвободился. «Кажется, главный экзамен еще впереди».
0: «Наверное», — охотно согласилась Зоська. «Так трудно добраться до этого Скиделя, а там, что будет, одному Богу известно».

0: «Вот именно», — подтвердил он и спохватился, поняв, что каждый из них имеет в виду свое. «Поэтому слушай. Давай, пока есть время, обмозгуем все, чтобы в дураках не остаться».
1: «Давай», — сказала она, — «только ты побудь, я на минутку».
0: Она выскользнула из каморки, тщательно притворив за собой дверь. Антон стоял, занятый своими мыслями. Они кружились возле Зоськи, от благоразумного поведения которой слишком многое зависело в его решении. Конечно, он понимал, что прямолинейности партизанского мышления в ней будет достаточно. Видно, не так просто склонить ее к единственно правильному выводу. Придется, пожалуй, начать издалека и постепенно подвести к неизбежному. Главное, чтобы она поняла всю безнадежность их партизанских мытарств, несравнимость их скромных сил с силой фашистского гиганта, с которым не может справиться вся Красная Армия. Зоська, к тому же, не вправе забывать, что в Скиделе у нее мать, и должна понимать, какой опасности подвергает ее как партизанка. Если до сих пор все в этом смысле сходило благополучно, то это вовсе не значит, что немцам или полиции в конце концов не станет известно, где находится доченька одной скидельской мамы. Антон чувствовал, что в этом был его главный козырь, и он выбросит его под конец, если не подействуют все прочие козыри. Правда, в его неплохо продуманном плане было одно уязвимое место. То, что касалось Копытского. Как он отнесется к Голубину и его подруге, когда те явятся на жительство в Скидель, все-таки оставалось неизвестным. И даже если сам он отнесется к ним благосклонно, то как на это посмотрят его начальники, немцы? Антон топтался на примятой соломе каморки, задумчиво глядя под ноги. В глаза ему попался растоптанный окурок на полу. Нагнувшись, он подобрал его и понюхал. Это был окурок немецкой сигареты. Тонкий, из желтоватой бумаги, хотя, конечно, курить тут мог кто угодно, от немцев до партизан. Наверное, народу тут перебывало немало. Беглым взглядом Антон окинул выпиравшие из стены гранитные бока камней и под окошком в углу увидел грязный обрывок бинта. Потянул за него. Из-под соломы вытянулся целый клубок замусоленных, сохшихся от крови бинтов, который он брезгливо отбросил в сторону носком сапога и стал заталкивать поглубже в солому. В это время в каморку вбежала Зоська с неестественно бледным лицом.
1: «Антон, там...»
0: «Что такое?»
1: «Там... убитые...»
0: «Убитые не живые. Убитых можно было не бояться», — подумал Антон, убирая руку из кармана с наганом. Зоська выскочила из каморки, и он не спеша пошел за ней через языки снежных суметов в дальний, с обрушенной крышей конец оборы.
1: «Вот видишь, я гляжу, думала, камни, подхожу, а это убитые. Глядь, Боже, да это же наш Суровец!» —
0: вся содрогаясь от волнения, говорила Зоська. Антон подошел к стене, где в сумраке нависшей и полуобвалившейся крыши за грудой камней лежали убитые. Действительно, один из них был Суровец. Антон сразу узнал его по венгерскому песочного цвета кителю со множеством пуговиц на борту. Такого шикарного кителя не было ни у кого в отряде. Других признаков удалого подрывника осталось немного. Разве что его непокорная, всегда распадавшаяся надвое шевелюра, которая теперь была примята и смерзлась от залепившего ее снега. Суровец лежал на спине вдоль стены, раскинув босые в грязных потеках ноги. С правого бока чернела у него рваная дыра в кителе. Видно, еще у живого из нее наплыло много крови, которая темной лужей смерзлась на грязном в навозе земляном полу. Рядом, привалясь правым плечом к стене, сидел, согнувшись и низко уронив голову, другой партизан в грязной голубой майке. Все верхнее с него было снято, и в майке на спине чернели три кровяных дыры от пуль, вышедших где-то спереди. Все там у него на груди, животе и коленях было залито заскорузлой, спекшейся кровью. Этого второго Антон знал мало, даже не помнил его фамилии. Он появился в отряде недавно, говорили, какой-то комсомолец из местных.
1: «Вот видишь, Антон!» — схватила его за руку Зоська. «Это как же? Ведь это же их убили!»
0: «Ну, понятно, убили. Не удавили же», — сказал Антон и тронул сидящего за плечо. Труп, покачнувшись на коленях, мягко завалился на бок, не двинув ни одной закостеневшей конечностью. Поджатые к животу руки и согнутые в коленях ноги так и остались в прежнем согнутом положении. «В спину. Видишь, из автомата сзади». «Полицейская работа, сразу видать», — сказал Антон и посмотрел на Зоську, которая изменилась в лице. Антон переживал тоже, но не очень сильно. Он уже разучился сильно переживать за других. Настало время позаботиться о себе, чтобы не пришлось кому-либо переживать за него самого.
1: «Антоша, как же так? Они ведь пошли в Лиду. Как же они оказались здесь? И где остальные? Ведь никто же из шестерых не вернулся».
0: «Теперь как узнаешь?» — сказал Антон. «Теперь тут все темный лес».
1: «Слушай, а почему полицаи их не забрали? Почему здесь оставили?» — не унималась с вопросами Зоська, кажется, готовая вот-вот заплакать.
0: Обеими руками она вцепилась в кожушок Антона. «А я откуда знаю? Может, для приманки. Вот мы пришли, а они и нагрянут. Кто их, сволочей, знает?» Зоська, побледнев, во все глаза смотрела на Антона.
1: «Что же нам делать, Антон?» —
0: испуганно вопрошала она. «Черт его знает. Что делать? Пойдем пока отсюда». Они перелезли через обрушенную со стены груду камней и вернулись в свой конец оборы. Зоська все оглядывалась, остро переживая гибель знакомых людей. У Антона же было такое чувство, словно он попал в западню и не спешит из нее выбраться. Он уже знал по опыту, что промедление никогда не сулит хорошего и запросто может погубить любого. Не оно ли погубило в этой оборе и Суровца? Вполне возможно, что полицаи при случае или регулярно наведываются в это одинокое в поле убежище и кое-кого застают тут. «Нет, надо скорее смываться отсюда», — думал Антон. «Но как смоешься, когда в этом поле ты виден на 5 километров, и в любой момент тебя могут настичь полицаи?» «Придется пока торчать тут», — сказал он, заглядывая в широкий проем сорванных с петель ворот. «Только наблюдать надо, а то...» Зоська поняла и тоже остановилась, выглянув на ветреный снежный простор. Поле перед оборой лежало пустое, с едва заметным отсюда следом саней на дороге. В ворота задувал промозглый, насыщенный влагой ветер. Рыхлый, нападавший за ночь снег, всюду осел, будто подтаял. Кустарник возле оборы резко зачернелся на его белизне. С толстых сучьев мощного вяза то и дело валились вниз мокрые комья снега. Там где-то на невидимые из обора верхушки возилась и громко кричала ворона. «Цыц, зараза!» — сказал Антон, подумав, что ворона теперь ни к чему. Ворона может их выдать. Подняв из-под стены обломок стропила, он ступил на шаг из ворот и замахнулся. На вязи, оказывается, расположилась целая воронья стая. Антон запустил палкой. Вороны одна за другой нехотя снялись и низко полетели куда-то за обору. «Зося», — сказал Антон, возвращаясь в обору. Зоська все еще с бледным лицом внимательно посмотрела на него, и в этом ее взгляде была бездна безысходной печали. «Зося, ты понимаешь наше положение», — сказал он, тоже заглядывая ей в глаза. «Ну, понимаю», — тихо ответила она. «Нет, ты не понимаешь». — сказал он. «Если действительно Сталинград взят, то войне конец. Или они замирятся, или... Ведь России ничего не остается. Сибирь? Но что в той Сибири? Ведь они зашли вон куда, за Москву, ты понимаешь?»
1: «Я понимаю», — по-прежнему тихо ответила Зоська.
0: «Поэтому чего же мы дождемся в этой Лепечанской пуще? Они же нас собаками перетравят, если мы раньше с голоду не дойдем».
2: Зоська слегка отвернулась от него и с прежней горькой тоской в глазах глядела из ворот в пасмурную даль поля, на котором поблизости решительно ничего не было. Лишь вдали по горизонту тянулась сизая полоса леса.
1: «Может, и так», — горестно сказала она.
0: «Так вот, малышка, у тебя вскидили мать. У меня там, я говорил тебе, начальником полиции Копытский. Мой землячок из Борисова. Он должен помочь. Давай останемся у тебя. Будем жить, как люди, как муж и жена. Я же полюбил тебя, Зоська».
2: Кажется, он сказал все. И, осторожно обняв ее за плечи, привлек к себе, не почувствовав, однако, ответного ее движения. Зоська ничем не выказала ни радости, ни несогласия. Она будто одеревенела в его руках, и он тихо воскликнул, вложив в свое восклицание всю ласку, на которую был способен.
0: «Зоська!»
1: «Да», — вздохнув, сказала она. «Ты это пошутил?»
0: «Ведь пошутил, правда?»
2: И отстранилась, деликатно, но настойчиво высвобождаясь из его рук.
0: «Нисколько. Я вполне серьезно».
2: Она сделала три вялых шага и остановилась у притолоки, все наблюдая за полем. Антон снова порывисто обнял ее сзади и легонько поцеловал в щеку.
1: «Не надо, Антон».
0: «Ну как же? Ведь я люблю тебя».
1: «За это спасибо. Но то, что ты предлагаешь... В другое время было бы счастьем. А теперь...
0: Ну а теперь что?
1: А теперь... Подло. И даже больше, чем подло».
0: «Чудачка», — сказал он, почувствовав, что начинает нервничать. «Вот ты наслушалась пропаганды, а ты не подумала, кроме всего, о своей матери. Что с ней будет?»
1: «Не знаю, что будет, Антон»,
2: — каким-то чужим, изменившимся голосом сказала Зоська. «Но в такое время бежать из отряда... Знаешь, так даже шутить нельзя. Это чересчур страшно».
0: «А я тебе говорю, самое время... В отряде оставаться больше нельзя.
1: Время действительно трудное. И потому бежать — это предательство. Это ты сказал, не подумав».
0: «Нет, я все хорошо обдумал. Я хочу сохранить тебя и твою маму, и себя, конечно. Иначе ведь ты понимаешь... Мы все обречены на гибель. Как те вон!» — кивнул он в дальний конец оборы.
1: «Что ж, возможно», — согласилась Зоська, во второй раз ставя его в тупик.
2: Он больше всего боялся, что она не поймет его доводов. А она, оказывается, доводы хватала на лету, но никак не могла принять следовавшие за ними выводы.
0: «Возможно, возможно!» — начал терять рассудительное спокойствие Антон. «Так что же ты хочешь? Погибнуть? Может, тебе жить надоело?»
2: Зоська со вздохом повернулась к нему лицом и взяла его за большую пуговицу на кожушке.
1: «Антон, ты понимаешь, кому жить не хочется?
2: совсем и не желающую. Но что же ты предлагаешь? Идти к фашистам? Что же это такое? Это же хуже смерти. Тут надо потерять всякую совесть. Они же чума 20 века. Против них поднялся весь мир. С ними жить невозможно. Они же звери.
0: Но это смотря для кого звери. Если с ними по-хорошему...
2: Ты смеешься? По-хорошему? Они вон перебили столько и тех, кто к ним по-плохому, и тех, кто по-хорошему, и тех, кто никак. Люди для них скот на убой, а не люди.
0: «Ну ладно», — сказал он нетерпеливо, — «я разве говорю, что они золото? Но у нас нет выбора. Что же нам делать? Они сволочи, но они побеждают, и мы вынуждены с этим считаться».
2: «Во-первых, еще не победили. И победят ли, это еще неизвестно. Даже если взяли Сталинград, если возьмут Москву, есть еще Урал, Сибирь.
0: Что в той Сибири?
2: Мы люди, и мы никогда их не примем. Даже если они и победят. Ты говоришь, нет выбора. А выбор есть. Или мы, или они. Вот в чем наш выбор.
0: «Да», — сказал он, помолчав. «Здорово, однако, тебя напропагандировали».
2: «Пропаганда тут ни при чем. Я сама это знаю, потому что глаза имею и уши. Поэтому давай не будем, давай забудем этот дикий наш разговор».
0: «Разговор можно забыть», — упавшим голосом сказал Антон. «Да от этого легче не будет. Надо делать что-то». Он был разочарован и опасался, что все испортил, пойдя вот так, напрямик. Кажется, надо было иначе, тоньше и с подходом, а он в лоб ляпнул свое предложение. Теперь вот получай. Теперь он и не знал, с какой стороны к ней подступиться. Кажется, все свои козыри он уже выложил в этой игре и ни на шаг не продвинулся к цели. Антону надоело топтаться на мокром снегу у ворот, и он, отойдя подальше, нашел подходящий камень, подкатил его ближе к выходу и сел, прислонившись к стене. В трех шагах от него с подавленным видом стояла Зоська. Было очевидно, что отношения между ними обретали новый характер, и следовало немедленно что-то предпринять, чтобы еще спасти их и заодно себя тоже. Но Антон, кажется, зашел в тупик и просто не знал, что можно было предпринять, чем подействовать на эту строптивую упрямицу.
2: «Зось», — сказал он после длинной паузы, — «я думал, что ты меня действительно любишь». «В том-то все и дело», — быстро обернулась она. «Иначе был бы другой разговор».
0: «Это какой же?»
2: «Простой. Разве бы я смогла с тобой так разговаривать?»
0: «Как?»
2: «Так терпеливо. Переубеждать тебя».
0: «Меня, знаешь, переубеждать не надо».
2: «Нет, надо, Антон», — сказала она, опускаясь перед ним на корточки. «Это у тебя блажь, минутная слабость. Это убитые на тебя так подействовали. На меня, знаешь, тоже подействовали. Может, правда, в обратном смысле».
0: «В каком же?»
2: «Знаешь, самой жить расхотелось». Ха, вот это и видно.
1: Нет, ничего тебе не видно, Антон.
2: Знаешь,
1: иди-ка ты назад, в отряд. В случае чего я подтвержу, что ты был со мной. Скажу, что я попросила тебя проводить.
2: Чудачка, невесело усмехнулся Антон. Ты сначала вернись после всех твоих заданий.
1: Постараюсь,
2: сказала она. Постараешься? Этого мало. Суметь надо. А ты такая умелая.
1: Да, я не очень умелая, сознаюсь. Но
2: вот. И не агитируй меня. Я в отряд не вернусь, жестко сказал Антон. С меня хватит. Я воевал честно все 8 месяцев. Но буди. И тебя не пущу.
1: «Ты шутишь?» —
2: сказала она странно похолодевшим голосом. «Нисколько». Антон вскочил с камня, выглянул из ворот. Его охватила решимость. Только она могла помочь ему сладить со своей судьбой и с этой упрямой девчонкой. Пусть вопреки ее воле, но он знал, что с девчонками всегда обращаются вопреки их воле, и те потом не обижаются. Некоторые даже благодарны всю жизнь. Надо лишь действовать решительнее, меньше слушая их неразумный лепет и причитания.

0: Глава 11. Остаток этого ветреного зимнего дня они проторчали на стуже за притолокой широких ворот, не сводя глаз с поля и дороги. Но в поле везде было пусто, а на дороге лишь один раз проехали сани с двумя мужиками, и больше никто не показывался. Зоська, немного всплакнув, почувствовала себя совершенно убитой. Соседство мертвых подрывников, которых они не могли даже захоронить, подействовало на нее удручающе. Но больше всего ее заставил страдать Антон. В том, что он задумал злую нелепость, у нее не было никакого сомнения. Но она не находила способа, как отвратить его от этой нелепости. Все ее доводы он тут же отвергал с легкостью, руководствуясь собственной, в общем, неплохо отработанной логикой, за которой было естественное для человека желание выжить. Но каким образом? Зоська тоже очень хотела выжить. Но тот способ спасения, который усиленно навязывал ей Антон, она принять не могла. Он же упрямо не соглашался ни на какие ее уговоры и не внимал никаким ее увещеваниям. И стало так, что за время, когда они то и дело, опасливо возвышая голоса, спорили, и когда подолгу угрюмо молчали за своей притолокой, Зоська почувствовала, как в ее глазах начала убывать человеческая ценность Антона. Порой он вызывал в ней жалость обидным неразумием простых, как снег истин, а порой и презрение своим явно сквозившим расчетом. Боясь окончательно поддаться этому недоброму к нему чувству, Зоська сдерживала себя. Ей начинало казаться, что в основе конфликта между ними лежит не его намерение, а какое-то недоразумение, что стоит ему что-то объяснить, как он станет прежним. И она, все пытаясь растолковать ему его заблуждение и не в состоянии сладить с его упорством, думала, какой же он в самом деле. Такой, каким ей показался в начале, сильный, участливый, все умеющий партизанский парень или напуганный за свою жизнь шкурник, который вознамерился ее склонить к шкурничеству. Правда, пока он не сделал ей ничего плохого и вел себя как обычно, только говорил не совсем обычные для нее слова. Но от этих слов ей становилось страшно. Так что же ей делать? Что делать? Было, однако, очевидно, что кроме как сидеть тут в ожидании ночи, пока ничего сделать нельзя. И они то молчали, то вполголоса спорили, то зябко топтались за притолокой, стуча зубами на промозглом сквозном ветру. Но вот день подошел к вечеру. В поле стало заметно темнеть. Дорога, ведущая на далекий Большак, лежала пустая. И Антон глубже надвинул на голову шапку. «Так, ладно», — сказал он в ответ на какие-то свои мысли. «Пошли». Зоська сильно озябла и едва сдерживала дрожь в настылом теле. Все в ней рвалось из этой проклятой оборы, но из ворот она вышла не сразу. Ноги вдруг потеряли легкость, и она робко ступила на мокрый осевший снег. Ее прежнее расположение к Антону убывало по мере того, как убывал этот день. И к вечеру его осталось немного. Ей уже не хотелось идти за ним. В мыслях царило смятение. Впору было поворачивать назад, за Неман, в отряд. Она попыталась отогнать плохие предчувствия, сказав себе, что рано еще отступаться от этого человека, оставляя его в нелепейшем заблуждении. Надо еще попытаться переубедить его, не дать сделать последний опрометчивый шаг, за которым гибель. Все-таки он был неплохой партизан и симпатичный парень, этот Антон Голубин, решившийся на такое отчасти из-за нее тоже. И она схватилась за последнее, еще доступное ей средство. «Антон, постой!» Он быстро шагал по насыщенному влагой снегу, направляясь вдоль кустарника поодаль от дороги, и нехотя остановился возле кольев ограды. Весь его угрюмый, взъерошенный вид говорил: Ну что тебе еще надо?» Зоська подбежала ближе, чтобы в сгустившихся сумерках лучше увидеть его лицо, и не узнала его. Таким оно стало чужим и недобрым. «Антон, послушай. Я, знаешь, даю слово. Я никому не скажу. А ты иди назад. Хочешь, я напишу Шевчуку? Карандашик у тебя найдется?»
1: «Что ты напишешь?» — холодно спросил он, стоя к ней боком.
0: «Ну, что я тебя уговорила проводить меня, чтобы тебя там за самоволку...»
1: «Тоже мне скажешь», — пренебрежительно буркнул он и, как всегда, споро зашагал вдоль кустарника.
0: «Что же делать? Что делать?» — едва не со слезами в который раз спрашивала себя Зоська. «Неужели он уйдет? И куда? Ведь его же немцы повесят. Как он не понимает этого?» Еще подсознательно, но все определеннее она чувствовала, что идти с ним дальше нельзя. Что так она просто завалит задание, подведет под петлю людей, себя и, вполне вероятно, маму. Что Антон в таком его состоянии, словно бы пьяный или хуже пьяного, что он может натворить такого, чего сам не ожидает. Но он, как и вчера, казалось, немало беспокоясь, уверенно шагал по снежной целине к недалекому уже скиделю. Заволоченное облаками небо быстро темнело. Снег внизу лежал белой нетронутой целиной. Дул свежий западный ветер, принесший промозглую ростепель и за день превративший свежевыпавший снег в хлюпкую кашу, в которой быстро промокли Зоськины сапоги. Идти было трудно. Ноги проваливались до самой земли, но она немного согрелась и пошла медленнее. Антон ушел далеко, однако она видела на снегу глубокие его следы и не боялась отстать, а догонять ей его не хотелось. Она даже подумала, что, может, он так и уйдет один, оставив ее в ночи, и не испугалась этой своей мысли. Чем-то она даже понравилась ей, эта мысль. Но он не ушел один. Шагая впереди, он все-таки находил время оглянуться и, наверное, заметив, как далеко она отстала, приостановился возле опушки. Впереди был молодой хвойный лесок. Справа лежало голое равнинное поле. Зоська не помнила этих мест, но чувствовала, что скидель совсем где-то рядом. Идти оставалось час или два, и за это время ей предстояло что-то решить. Она уже знала, что идти с ним в скидель просто не имеет права.
1: «Ну что ты отстаешь?» — спросил он с упреком, когда она подошла ближе. «Или устала?»
0: «Ногу натерла», — неохотно ответила Зоська. Действительно, в левом ее сапоге толстым узлом сбилась портянка, которая больно натирала стопу на подъеме.
1: «Так переобуйся!»
0: Еще не зная, что предпринять, Зоська быстро огляделась окрест. Далеко впереди, на лесной опушке, ей показалось, блеснул огонек. «Там что, деревня?»
1: «Там».
0: Антон вгляделся в плотно осевшие на снег зимние сумерки.
1: «Деревни тут не должно быть. Хутор, наверное».
0: «Зайдем на хутор», — сказала она.
1: «Зачем? До скиделя вон 5 километров».
0: «Ну, зайдем. Мне надо».
1: «Вот еще. Зачем тебе хутор? Придем на место, там можно посушиться и вообще...»
0: Но она быстро пошла вперед вдоль опушки на робко мерцавший вдали красноватый огонек. Она не знала, зачем ей был нужен этот одинокий хутор, но чувствовала, что нельзя ей теперь идти в скидель, и надо протянуть время. Они долго шли по раскисшему снегу вдоль леса, на то исчезавший, то снова появлявшийся далекий огонек в чьем-то окне. Зоська уже не старалась заговорить с Антоном. Она тихонько плакала, украдкой смахивая пальцами слезы. Это же надо, так все испохабить в ее и без того непростой дороге, думала она про Антона, чувствуя себя глубоко уязвленной и обманутой. Оказывается,
1: Она нужна была ему для шкурнического его намерения, а вовсе не потому, что он полюбил ее. Хотя все-таки он не отказывался от нее. Наоборот, он готов был разделить свою судьбу с ней, и она была не против, она даже была бы рада, если бы только он оставался прежним партизанским парнем Антоном Голубиным. Но ведь он вознамерился перемениться. Как с этим могла согласиться Зоська? И помимо всего прочего, он порол явную глупость со Скиделем, потому что немцы никогда ему не простят его партизанство и рано или поздно повесят с биркой на шее. Напрасно он надеется на какого-то своего земляка. В таком деле никакой земляк не поможет. Надо было задержать Антона. Как это сделать, Зоська еще не знала. В то же время она чувствовала, что сама уже сильно опоздала, что так могут пройти все сроки ее задания. Но теперь ей было не до сроков. Под угрозой находились она и ее задание. Огонек вдали исчез. Они долго ничего не видели в темени, кроме неясного серевшего в ночи снежного поля и шумящей на ветру хвойной опушки рядом. Но опушка тянулась и тянулась куда-то в снежные сумерки, пока за очередным поворотом перед ними опять не появился крохотный красноватый огонек в окошке. Под самым лесом ютилось несколько хуторских построек. Чернел на снегу пунктир изгороди, и в темном небе на сучьях старых деревьев тускло белел снег. Антон остановился. Зоська тоже придержала шаг. С хутора донесся скрип колодезного журавля, и неясно послышался шум, переливаемый из ведра воды. Антон, ничего не сказав, направился вдоль ограды к постройкам, и Зоська, немного поотстав, пошла следом. По-видимому, они зашли с тыльной стороны усадьбы, от леса. Хату и окошко с огоньком скоро прикрыли снежные крыши сараев. Появилась банька на отшибе. Под низкой стеной у избы лежала покрытая снегом куча бревен, видно, заготовленных на дрова или на какую-нибудь постройку. Антон только обошел эти бревна и почти столкнулся с человеком в кожухе, несшим в обеих руках два деревянных ведра воды. «О, полная удача будет!» — вместо приветствия шутливо воскликнул Антон. Человек остановился, молча поставил ведра на снег, рассматривая в полумраке ночного пришельца. «В хате чужих нет?» — тихо спросил Антон. «Не, нема», — глухим голосом ответил человек. «Хозяин?» — кивнул Антон. «Так, так». «Ну, приглашай в хату, погреться надо». «Проши пана», — не очень, однако, обрадованно проговорил хозяин. Оставив на снегу ведра, он поспешил к дощатому, очищенному от снега крыльцу. Открыл низкую дверь. «Проши, пана!» Переступив вслед за Антоном порог, Зоська очутилась в просторном трястене. Хозяин закрыл за ней дверь, и она огляделась. Напротив входа топилась печь с большими закопченными чугунами у огня. «Наверное, на корм скоту», — подумала Зоська. Возле печи с ухватом в руках стояла не старая, еще белолицая женщина, спокойная и молча оглядевшая Антона, потом скользнувшая взглядом по Зоське. Из-за стола удивленно глядел на них сидевший над раскрытой книгой мальчуган-подросток. Перед ним хлипко мигал огонек коптюшки, той самой, наверное, которая и привела их сюда. В избе царил полумрак, тянуло стужей от двери. Дрова в печи, наверное, только еще разгорались. «Вот, передохнуть», — сказал Антон, стоя под несмутившимся взглядом женщины. «Проши, проши», — тихо сказала хозяйка и поставила в угол ухват. Зоська попыталась понять, куда они попали, что за люди на этом хуторе. Но сразу понять что-либо было трудно. Кажется, хозяин и хозяйка разговаривали по-польски. Значит, были, видимо, из местной шляхты, как понимала Зоська, всегда имевшей свое особенное отношение к миру.
0: Светловолосый мальчишка выскочил из-за стола и услужливо придвинул поближе к гостям стоявшую у стенки скамью.
2: «Проше пани и пана сядать»,
0: — с ласковой напевностью в голосе сказала хозяйка.
1: «Сядем», — сказал Антон. «Садись, Зоська, переобувайся. Погреемся немного».
0: Зоська с удовольствием опустилась на гладкую дубовую скамейку, стянула раскисший сапог. Мальчик опять сел на свое место у коптюшки.
2: «Что читаешь?» — спросила Зоська, заглядывая в книгу.
1: «Я?»
0: — преодолевая смущение, переспросил мальчик.
1: «Та я мне чий остров?»
0: — ответил он по-белорусски.
2: «Знаю. Хорошая книга».
1: «Ага. Только конца нет. Конец тут выдранный»,
0: — сказал, смущаясь, мальчишка.
2: «Конец, проше пана, выдранный. Так он ее 4 раза прочел. Уже почти наизусть зная», — сказала от печи хозяйка.
0: В ее тоне Зоське послышалось чуть-чуть прикрытое удовлетворение необычным пристрастием сына читателя.
1: «Так если бы конец был», —
0: грустно протянул мальчишка, играя с потрепанной книгой. Зоська поправила портянку и с усилием натянула мокрый сапог.
2: «Так ты не знаешь, чем закончилось? Я тебе сейчас расскажу. Тебя как звать?»
1: «Вацак».
2: «А ну, дай книгу, Вацак».
0: Она придвинулась поближе к коптилке, взяла у мальчика книгу. Хозяйка подошла к столу и с явным интересом наблюдала за гостьей и сыном. Глянул в книгу и Антон. За их спинами в полумраке таилось заросшее щетиной лицо хозяина.
2: «Так, на чем тут обрывается? Ага, взрыв острова. Ну вот, а дальше люди бросились в море. Корабль ведь они достроить не успели и спасались на рифах. Гибель, казалось, была неотвратимой. Но в самый последний момент на горизонте появился корабль капитана Гранта. Грант плыл за Айртоном».
3: «А-а-а! Чтобы снять его с острова!» — догадался Вацак.
2: «Вот-вот, и капитан Грант спас всех».
0: С редким для подростка вниманием в серых, широко раскрытых глазах Вацак следил за каждым движением ее лица, ловя каждое ее слово. И этот его взгляд, и его внимание живо напомнили Зоське довоенных ребят в Скиделе, которым случалось, она тоже читала интересные книжки. Всего 1.5 года прошло с той мирной и полной надежд поры, а как все круто изменилось в мире. И, наверное, изменилась она сама. Куда только девались ее молодой задор, постоянная легкость в жизни, все придавило, оплевало, растоптала война.
2: «Любишь книжки читать?» — спросила Зоська.
0: Вацак протяжно, по-взрослому вздохнул и закрыл книгу.
1: «Люблю, но негде взять книжек. У Стасика Кемпеля было 3, так я их уже прочитал».
2: «Проше пани пробачить», — мягко вмешалась в разговор хозяйка. «Вацак был отличник в школе, грамоту имеет».
1: «Стефан»,
0: — в несколько другом тоне обратилась она к мужу,
1: — «покаж пане грамоту». «Так и кахана...»
0: Стефан послушно исчез где-то во 2-й половине избы, и хозяйка спросила у Зоськи.
2: «Далеко пани идет?»
1: «Нет, недалеко», — ответил Зоська. «Тут рядом». «Да вот, ногу натерла». «Ой-ой, как недобже в дороге! Надо ехать, пани!» «Ну, зачем? Мы пешком. Наверное, пани с паном ядать хотят?»
0: С ласковой певучестью в голосе спрашивала хозяйка.
2: «Спасибо, вы знаете...»
1: «А что, мы не против», — подхватил Антон. «Грех от еды отказываться».
0: Из другой половины избы вышел хозяин с завернутой в старую газетку школьной грамотой сына.
1: Но не успел он развернуть салфетку, как хозяйка распорядилась. «Стефан, несь млеку, сало».
4: «Так кохана?»
1: — заученно ответил Стефан, почти выбегая из Тристена. Зоська не очень внимательно пробежала несколько строчек грамоты отличника 5-го класса и передала грамоту Антону. Кажется, они сделали правильно, зайдя на этот хутор. Судя по первому отношению, хозяева были приветливые и добрые люди. А главное, ни о чем не спрашивали и, наверное, мало интересовались, кто их ночные гости. Только хозяйка спросила, куда идут, но это слишком обычный вопрос в таких случаях, за которым, пожалуй, не было ничего, кроме простого любопытства. Хозяйка тем временем стала быстро накрывать на стол. Разослала коротенькую льняную скатерку, достала из шкафчика несколько чистых глиняных мисок, деревянные ложки. Потом взяла краюху ржаного хлеба и стала ее кроить, приставив к груди. В точности, как это делала Зоськина мама. Платок она сдвинула с головы на плечи, и ее белое моложавое лицо с тонкими морщинками у губ светилось спокойной, сдержанной добротой. Такие женские лица всегда нравились Зоське, хотя и встречались они в это суровое время нечасто. «Прошу сядать, пани». «И пана», — приветливо пригласила хозяйка Антона. Зоська подвинулась дальше за стол, из-за которого сразу, как только стали его накрывать, скромно удалился Вацик. Рядом уселся Антон. Трудно дыша от спешки, в хату ввалился хозяин с крынкой молока и большим куском сала в заскорузлых пальцах. Хозяйка, как показалось Зоське, со стыдливой поспешностью выхватила у него этот кусок и не спеша отрезала от него на столе несколько крупных ломтей. «Прошу едать, прошу. Мы люди не богатые, но гостям рады». Зоська про себя усмехнулась наивной, хотя и чистосердечной претензией на шляхетско-польское обращение их хозяйки. Польский язык, который, изрядно пересыпанный местными белорусскими речениями, выдавал в ней здешнюю уроженку, разве что католичку. Потому как покорно и молчаливо стоял в стороне хозяин, словно ожидая ее распоряжений, Зоська поняла, кто здесь главнее. Впрочем, главенство хозяйки не казалось грубым или оскорбительным. Она исполняла его с вполне подобающим в таких случаях тактом. Хозяин, к тому же, видно, привык к своей участи подчиненного и не очень страдал от того. Они быстро съели по миске гречневой с молоком каши, выпили горячего, заваренного сушеной малиной чая. Вацик деликатно стоял в сторонке, и Зоська пригласила его к столу, где он за компанию с гостями тоже принялся пить чай. Все тут было легко и, в общем, приятно у этой опрятной, гостеприимной хозяйки, которая угощала их душевно и просто, словно давно и хорошо знакомых людей. Зоська старалась не разговаривать с Антоном, который тоже молчал и с озабоченным видом ел все, что было на столе. Зоська напряженно думала, что делать, когда ужин будет окончен. Здесь, при свидетелях, они не могли больше объясняться. Хотя все объяснения, кажется, были окончены. Важно было определить также, за кого их принимает хозяйка. За партизан или каких-нибудь полицейских агентов. А может, не за тех, не за других, а просто за двух мирных людей, направлявшихся по каким-то своим делам и застрявших в дороге. Это было бы самое лучшее. А если не так? Все-таки хутор у самого леса и поблизости от местечка. Наверное, они тут не первые гости. Душевная тревога сильно омрачала эту неожиданную теплоту гостеприимства, которая все же кончалась. Зоська, однако, хотела как можно дольше протянуть время на этом хуторе, может, даже заночевать тут. Но Антон, по-видимому, был настроен иначе, и, съев вдобавок ко всему кусок хлеба с салом, принялся благодарить хозяйку. «Ну, пани, спасибо, так накормили, дай вам Бог здоровья».
5: «И пану, нех Бог дае здравия».
4: «Пану Бог даст, куда денется». Как говорится, обогрелись, и пора в путь-дорожку.
0: Он начал выбираться из-за стола, и у Зоськи тревожно забилось сердце при мысли, что сейчас надо решиться. Надо отказаться идти с ним дальше, пусть идет куда хочет, один.
4: «Может, у пана и закурить найдется?» — обратился Антон к хозяйке.
5: «Есть, есть», — подтвердила она. «Стефан, дай пану обшипалить».
0: Исполнительный хозяин без слов метнулся в другую половину хаты и вернулся с кожаным кисетом в руках. Мужчины, не торопясь, свернули цигарки, потом Стефан достал на конце лучины огонек из печи, и они прикурили.
4: «Ну, как живется на хуторе?» — поинтересовался Антон, сквозь дым испытующе следя за хозяином.
0: Тот, вроде затрудняясь с ответом, почесал затылок.
4: «Так, пан... как когда? То добже, то кепско...»
0: На его заросшем густой щетиной лице действительно отразилось затруднение. И он тоже с подчеркнутым вниманием посмотрел на собеседника.
4: «Не беспокоит под лесом?»
6: «Так, коли не беспокоит, а коли беспокоит...»
4: «А кто беспокоит? Немцы? Партизаны?»
6: «Як пану сказать, коли так, а коли этак...»
0: «Однако тактичный мужичок. Не гляди, что простоватый с виду», — подумала Зоська, глядя на большую с дымящей цигаркой руку, присевшего у печи хозяина. Рука его, однако, была спокойна, и вся внешность выражала уважительное ожидание. Хозяйка убирала со стола посуду, переставила в печурку коптюшку, чтобы в трястене было светлее и не вмешивалась в разговор мужчин. Вацак низко сидел на чем-то в дальнем углу, не спуская внимательного взгляда с гостей.
4: «Ну что ж, нам пора», — сказал Антон, затушил в пальцах цигарку. Остаток ее он сунул за измятый отворот шапки и надел шапку на голову. «Зося!»
0: Зося, уронив голову, неподвижно сидела в конце стола.
4: «Давай, потопали. Отдохнули, поели», — сказал Антон и поднялся, загородив собой половину трястена.
0: Медленно подняв голову, Зоська увидела обращенные к ней вопросительные взгляды хозяйки от печи, хозяина с табуретки напротив. Что-то, видно, они почувствовали в ее поведении, и это насторожило их.
4: «Ты
0: иди один», — хрипловато от волнения выдавила она.
4: «Я здесь останусь».
0: «Хе», — сказал Антон, — «новость!
4: Как это останусь?»
0: «Просто останусь на хуторе». Она уже справилась с первым обезоруживающим ее волнением и обрела твердость. Главное было сделано. Они размежевались, и, кажется, навсегда. Допущенное ею легкомыслие следовало исправлять, и как можно скорее.
4: «Погоди», — спокойно сказал Антон после недолгой паузы и сделал шаг в ее сторону.
0: «Ты это что, серьезно?»
4: «Вполне серьезно».
0: «Не понимаю».
4: «Что понимать? Я с тобой не пойду».
0: «Это почему?»
4: «Ты знаешь, почему».
0: Как в мелком ознобе, в ней все дрожало от напряжения. В ответ на деланное его спокойствие ей хотелось закричать, заплакать, но она сдерживалась. Все-таки рядом были люди, которые неплохо отнеслись к ней и не знали причины того, что произошло между ними. Антон в раздумье недолго постоял у стола, потом шагнул назад и сел на скамью.
4: «Нет, так дело не пойдет», — со спокойной твердостью объявил он.
0: «Так, ничего у тебя не выйдет». Хозяйка жестом услала Вацака во вторую половину избы, хозяин отошел к хозяйке, и оба они с удивлением глядели на Зоську, будто приросшую к скамье за столом. Стало тихо. Разгоревшиеся дрова в печи гоняли по потолку и бревнам стены багровые блики. Зоська поняла, что предстоит бой. но она твердо решила не уступать.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Мой папаш запрещал, чтоб я польку танцевала. Мой отец запрещал.

0: Вы слушаете авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Миша, эта песня для тебя. Одна из последних совместных композиций дуэта «Саймон и Гарфанкель». 69-й год. «Bridge over troubled water» – «Мост над бурной водой». Пол Саймон писал об этой песне, что она возникла вдруг, неожиданно для него самого, но стала одной из лучших. Пол Саймон и Арт Гарфанкель. Как же я их люблю!

когда ты устала и чувствуешь себя такой маленькой. И когда твои глаза полны слез, я высушу. Я всегда рядом. Когда наступают трудности,

над бурной водой. Я перекинусь на другой берег, словно мост над бурной водой. Я перекинусь на другой берег,

когда ты подавлена, когда ты бродишь по улицам, когда вечер не приносит радости, я утешу тебя. Я буду рядом. В кромешной тьме. И когда вокруг неизлечимая боль, словно мост над бурной водой, я перекинусь на другой берег, словно мост над бурной водой. Я перекинусь на другой берег.

Плыви, серебряная девочка, плыви смелее. Пришло твое время сиять, и перед тобой все твои мечты. Видишь, как они светятся? И если тебе нужен друг, взгляни, я плыву следом за тобой. И словно мост над бурной водой, я поддержу тебя. Словно мост над бурной водой, я поддержу тебя.

В жизни довольно часто роль спасателя выпадает хрупкой женщине, например, Бонни Тайлор.

В эфире Радио Ранси, с вами Анка Переводчица. И все-таки пусть роль спасительных мостов над бурными водами нашей жизни достается крепким мужским рукам. Слушаем Иль Диво.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Жизнь бурлит водоворотом страстей, поэтому прочные мосты просто необходимы. Михаил, держись, мы с тобой. Друзья мои, заходите в гости, пишите. anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Bye-bye, my friends.
1: Мой папаш запрещает.

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник» Лариса Шевцова из Твери. Лариса, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Лариса, ну, увлечение рукоделием сопровождает вас по жизни очень давно.
1: Нет, рукоделие в мою жизнь пришло в 2008 году. До этого я считала себя совершенно неспособной ни к чему рукодельному, скажем так. То есть максимум это, я не знаю, там пришить пуговицу. Ну, немножко я умела вязать, но это никак не проявлялось. Ну, в работе, скажем так. Это был такой тяжелый период в моей жизни. Я похоронила мужа, и вот буквально была одна. Потом я в нашу библиотеку, Тверскую областную имени Михаила Суворова. Замечательная наша библиотека. Мне бы хотелось сказать два слова, потому что это действительно удивительная, хорошая библиотека с изумительными сотрудниками. В нашем городе нет клуба, и все мероприятия, которые проводятся, они проводятся там. И они проводятся на таком душевно-теплом уровне, и туда всегда можно прийти за любой помощью. То есть, что бы ни случилось, я могу прийти в библиотеку, я знаю, что я там эту помощь получу. Ну, в общем-то, я думаю, любой из тверичей подтвердит мои слова. И вот точно так же я пришла по каким-то своим делам, и мне девушки на абонементе говорят, что у нас в клубе вдохновения открылись курсы или занятия по бисероплетению. Тут как раз кто-то принес готовый цветочек оттуда. Ну, я посмотрела, в общем-то, не столько меня впечатлил цветочек, сколько нужно было выходить к людям. И я пошла. Начинала с каких-то простейших листиков, там, у которых две бисеринки в одном ряду. Руки тряслись, хотя осязание у меня неплохое. Потихоньку что-то я начала плести. А потом я увидела сплетенную розу. Была настолько красивая работа, что вот я посмотрела и решила, что я буду этим заниматься, я это сделаю, я смогу. И вот с этого момента пошло. Сперва я выполняла исключительно чужие схемы, то есть выполняла их точь-в-точь, без всяких добавлений. А немного позже в моей жизни случился Шевцов Сергей Анатольевич. Он мне говорил, видимо, какую-то из восточных мудростей, что первый раз ты должна сделать так, как показывает мастер, второй раз лучше мастера, а третий раз с добавлением собственного элемента. Сказать честно, у меня не один год ушел на то, чтобы добавить собственный элемент. То есть сперва были какие-то страхи, не так, не то, что-то не получится. А потом в какой-то момент я просто переключилась. То есть мне стало абсолютно неинтересно делать чужие схемы.
0: А первые свои схемы, помните, что это были за работы?
1: Начиналось это с переделывания чужих схем. Ну, то есть мне не нравится форма листа, я меняю немножко технику, меняю количество, меняю форму. Ну, используя известные техники плетения, которые есть, я меняю что-то в самой схеме. Ну, где-то шире, где-то уже, где-то выше, ниже. То есть меняется геометрия, меняется объем. Но это приходит с опытом. А потом я стала какие-то свои техники. То есть вот что у меня было? У меня получились очень красивые лилии. У меня получились очень красивые крокусы. То есть смысл вот этих схем, даже не то чтобы смысл этих схем, а смысл вообще вот моего отношения к жизни, это когда нужно делать так, чтобы тобой восхитились не как незрячим человеком, который что-то сделал, а как человеком, который это сделал. То есть без поправки, без уступки. Понимаете? То есть когда вы показываете работу, и вы понимаете, что людям она нравится именно потому, что она качественная, потому что она красивая, потому что она выверенная. И я свои схемы стала делать не просто вот такими красивыми, а еще и полностью адаптированными для незрячих. То есть то, что я делаю, если это правильно объяснить, сможет сделать любой, даже тотально незрячий человек. Есть техника, где, например, не считается количество бисера, а просто вы там набираете, там вам говорят, наберите 5 сантиметров, наберите 7 сантиметров, там 10 сантиметров, и что? Вот я буду сидеть с линейкой? Да нет, конечно, я просто придумала, как это сделать другим способом, так что работа не будет перекошена, она будет ровненькой, аккуратненькой, прям вот. Вот такие схемы мне стали нравиться. Я сперва просто стала помогать двум своим приятельницам. Я им и сейчас помогаю, мы созваниваемся в скайпе, и в зависимости от того, что они хотят, я им предлагаю какие-то варианты. Они у меня пока еще не вышли на уровень составления собственных схем, но вот пользуются моими. А потом так случилось, что вот мне предложили писать уроки в журнал «Школьный вестник». И для меня это было очень здорово, очень желанно, даже не в плане подработки там гонораров, а именно в том, чтобы поделиться с детьми. Потому что, видите, когда ну, вот ребенок что-то сделал, ну, конечно, его похвалят. А потом кто-то сохраняет качество работы, пытается развивать, а кто-то нет. Ну, то есть, ой, хорошо и так. И вот я как раз старалась в журнале давать именно схемы, которые и не очень сложные, и в то же время они дают хороший результат. Ну, у меня появились отклики. Иногда просят о чем-то, иногда просто хвалят, иногда присылают фотографии своих работ. Потом я узнала, что эти уроки во многих библиотеках начитывают для тех, кто хочет по ним работать. Мне было очень приятно.
0: То есть вы разработали собственную методику, и методика эта прижилась, скажем так, да, нашла отклик.
1: Светлана, это не только собственная методика. То есть здесь есть схема, которые сделаны вообще по собственной методике. И здесь есть схемы, составленные заново. То есть вы не найдете моих схем в интернете, вы не найдете их в книгах. Я не хочу сказать, что они уникальные, что они какие-то прям там супер-пупер. Нет, но это мои схемы. Это мое видение того или иного цветка. И я, чтобы, я не знаю, там сплести клевер, просила мужа, чтобы он мне собрал букет клеверов где-нибудь вот в поле, несколько веточек, чтобы я точно рассмотрела, как оно, какие там листья, как они прикреплены. Понимаете? Потому что чаще всего дается некое подобие, некая ассоциация. То есть вот вы смотрите на какое-то изделие, ой, похоже. А мне хотелось сделать это более приближенным к натуральному цветку. И, может быть, тем самым даже провоцировать у детишек, да и у взрослых, интерес к тому, чтобы вот они посмотрели живые цветы. Ну, чтобы вот они, ну, не стеснялись там сорвать что-то, пощупать, посмотреть поближе, кто как может, потому что ведь не все же тотальники, много и с остатком зрения, и с неплохим остатком. То есть вот это мне хотелось немножко их заразить, и, во-первых, это занятие, это творчество. Во-вторых, это занятие, оно воспитывает и усидчивость, и терпение, и стремление сделать качественно. Ну, опять же, это наша любимая мелкая моторика, которая нам очень нужна, даже в плане умственного развития, очень помогает. И деткам это совсем даже не вредно, и взрослым не вредно, и пожилым дамам тоже не вредно, потому что это действительно как-то способствует улучшению там мозгового кровообращения, соответственно, и состоянию здоровья. То есть вот как-то у меня получилось, что вот это вот все. Мне очень хотелось этим поделиться. Когда у вас что-то есть, обязательно нужно это отдать. Обязательно нужно этим поделиться, потому что, ну, нельзя, если что-то хорошее, почему его не отдать, почему его не продвинуть дальше?
0: Конечно же. А вот насколько выражен этот интерес у детей? Вы знаете об этом достоверно? Или все-таки больше...
1: Достоверно нет, потому что только отклики. Но если журнал уже почти 2 года печатает мои уроки, значит, это все-таки не пустая трата времени.
0: Вспоминаю тоже наш школьный год, тоже были уроки бисероплетения, и помню, что было у меня первое изделие, оно же единственное такое, какой-то непонятный жучок или паучок, которого я маме на 8 марта преподнесла. Ну, как-то вот этим закончилось, хотя вот как-то жалко. Может быть, внимание этому не уделялось. Конечно, дело интересное, и, в общем-то...
1: Но ведь когда преподают в школе, то все-таки вам стараются преподать, наверное, какой-то набор видов рукоделия, а вы уже в зависимости от своего желания выбираете, что вам ближе, ну или ничего не выбираете, потому что, ну, кто-то талантлив в рукоделии, а кто-то в чем-то другом. Ведь не обязательно же, да?
0: Ну,
1: все же могут быть. Кто-то ткачиха, кто-то повариха.
0: Тарис, я знаю, что вы также ведете для желающих, для тех, кто особенно заинтересовался, ведете уроки по скайпу. Это платные уроки, либо это такой
1: нет,
0: вот
1: добровольный?
0: Нет, нет, такая работа.
1: Светлана, это не уроки, это мои приятельницы, которые в данный момент нуждаются в помощи. Я не беру специально учеников, и уж тем более не беру за это денег. Помогаю по мере сил, потому что объяснить по скайпу так, чтобы человек понял, который сидит на другой стороне, это ведь непросто. То есть вы берете какое-то изделие, вы начинаете его разбирать, начинаете разбирать схему, начинаете говорить, как лучше взять, куда лучше что протянуть, как проволочку там. И на это уходит много времени, поэтому у меня пока вот 2 ученицы. Я могу дать какие-то консультации кому-то, ну, кто в этом заинтересован. Ну, мало ли, может быть, опять же, кто-то мои знакомые, а может быть и нет. Но я не беру много, потому что, понимаете, если берешь ученика, ну, даже просто вот кого-то соглашаешься консультировать, ведь это время, и консультировать плохо нельзя. Получается так, что если я беру 3-го, 4-го человека, значит, моим первым 2 достается меньше времени. Потому что ставить в конференцию – это очень проблематично. Каждый будет тянуть одеяло на себя, и в итоге никто ничего не получит. Ну, по крайней мере, это мое мнение. То есть здесь индивидуальное занятие, оно более продуктивное.
0: Лариса, знаешь, что вот пробуя себя в качестве преподавателя, преподавая вот по скайпу, да, вы испытывали, я знаю, что и разочарование?
1: Вы знаете, разочарований не особо. Но это просто другой подход. Я как-то попробовала в одном из чатов общаться по поводу бисероплетения. Ну, естественно, стала задавать девушкам вопросы, как они собирают растения, там, ну, какие-то свои достаточно профессиональные такие вопросы. И, ну, например, в некоторых техниках плетения можно использовать только качественный бисер, только качественный чешский бисер. Ну, чешский или японский, ну, японский это совсем уж дорого, а чешский, ну, то, что все-таки можно понемногу покупать. И я, значит, слышу от девушек, ну, приблизительно такое, вот, чешский бисер это дорого, мы плетем из китайского, зрячие говорят, нам нравится. Ну, зрячие говорят красиво. Для меня, например, такой ученик умирает сразу, потому что у ученика нет перспективы. То есть он не хочет. Он не хочет делать свою работу лучше. То есть ему сказали, что это хорошо, и все. Мне такая похвала нужна была только на первом этапе, когда я делала первые шажки, работы были кривенькие, ну, в общем, всякие разные. А сейчас мне нужна вот именно конструктивная критика. Именно конструктивная. То есть что значит хорошо? Ну, хорошо, что дальше? А если мне кто-то скажет, вот здесь у тебя немножко не хватает объема, вот здесь у тебя не совсем точно подобран там цвет или фактура бисера. Да, здесь незрячим сложно, я согласна, но все равно можно спросить. То есть, если этим заниматься, то обязательно можно найти способы делать. То есть, у любого бисера есть какая-то своя характеристика. Какой-то огонек, какой-то там парчевый, какой-то там жемчужный, какой-то тертый, какой-то еще. И, ну, естественно, что нужно сочетать одну и ту же фактуру. Желательно сочетать, да? Вот сейчас у меня скоро там выйдет материал, где будет об этом написано. То есть всегда можно спросить у кого-то, чтобы, ну, помогли подобрать. Но когда люди не стремятся к этому, то есть, ну, да, нравится. А вот именно надо стремиться, надо развиваться, надо что-то делать. Понимаете, чтобы завоевать имя и, допустим, продавать работы, для этого тоже нужно время. Это замечательно, когда у кого-то получается. Но хочется, конечно, чтобы работы покупали не из жалости, а именно, чтобы эту работу, ну, скажем так, не стыдно было поставить в любой интерьер. Хочу сказать, что очень трудно выложить материал словесно. Очень трудно. Буквально приходится, чтобы описать схему плетения какого-нибудь лепестка, то есть буквально садишься, начинаешь сам этот лепесток плести и как акын. Что вижу, про то пою. То есть что делаю, и тут же вот излагать это как-то, писать текст. Понимаете, если показать, вот дать в руки, человек сразу поймет. А тут экран, у него там куча бисера и куча проволочек в руках, и это бывает нелегко.
0: А вам не предлагали вести такие уроки на базе библиотеки в мастерской?
1: У нас клуб работает, клуб вдохновения работает. Там прекрасный преподаватель Бученова Ирина Владимировна. Я же у нее училась. Она замечательно преподает, она тоже очень стимулирует такую творческую жилку у девочек, которые к ней приходят. Мне самой еще помогала Крупкина Ольга Ивановна. Это преподаватель Тверской коррекционной школы. Она же моя сокурсница по университету. Вот она мне помогала, у нее настолько безупречный вкус, вот она мне помогала в сборке сложных работ. Это совершенно неоценимая помощь была. То есть это вот учителя, которые мне помогали. Потом я еще набиралась опыта у Корнеевой Татьяны Геннадьевны. Это преподаватель. То есть есть Волоколамский ЦРС, есть ЦРС Железногорский. Там работает Корнеева Татьяна Геннадьевна. Она тоже очень такой человечек замечательный. В каком плане? Она готова принимать любые идеи. То есть она не сидит строго на своих методиках, а если она видит, что кто-то что-то предлагает, она обязательно это посмотрит, посоветует, нужно – усовершенствует, не нужно – ну, похвалит или не похвалит. То есть мне было с ней очень комфортно.
0: То есть вы там тоже обучались?
1: Нет, я там не обучалась. Я там обучалась в плане компьютера, на компьютерных курсах. А к ней, ну как же, плетельщица и не зайдет к преподавателю. Это же тоже не может быть. Потом в прошлом году меня пригласила Светлана Михайловна, это преподаватель Волоколамского ЦРС. Вот она там ведет факультатив по бисероплетению, кадры ее фамилия. Она меня пригласила принять участие в Амбилимпиксе. Вот я принимала участие по компетенции бисероплетения. Ну, это что касается бисера. Помимо этого, я в Волоколамске закончила курсы макраме. Очень замечательные курсы, и я, в общем-то, продолжаю этим заниматься. Здесь я пока в конкурсах не принимала участие. Мы с Валентиной Васильевной немножко разминулись. Но вот даст Бог, в этом году, если Обилимпик состоится, то я поеду, наверное, уже по макраме. В основном у меня бисероплетение, макраме. И в качестве такого хобби, я бы сказала, мне очень нравится модульное оригами. Это из крошечных модулей собираются красивые поделки. Как правило, это объемные поделки. Начинают все с лебедей и тоже учат этому в Волоколамске. Но там уже учат этому преподаватель флористики Лидия Валентиновна. А потом уже мы сами. То есть нас немножечко ставят на крыло. И кто хочет, продолжает. Вот у меня сейчас дома роскошная коллекция. Здесь мне опять же помогает мой муж собирать. Тут у меня и Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, елка. Тут у меня кот, жар-птица, курочка-ряба, кувшин. В общем, много чего таких вот поделок. И мы, кстати, в прошлом году ездили в Саранск на Всероссийскую творческую ярмарку и заняли там второе место. Собственно, мы бы заняли первое, но первого места не было в нашей номинации, поэтому мы заняли второе. Мы набрали больше всех очков. Вот туда мы возили совместную выставку. То есть я не хотела как бы представляться как Лариса Шевцова, а я хотела, чтобы мы выступили как вот семейный дуэт. Вот мы так и выступили. А смысл был в том, что мы совмещаем техники. Сергей Анатольевич у нас резчик по дереву, и мы во многом совмещали, например, макраме и резьбу по дереву. Допустим, вазочка из дерева, а букет или куст из бисера. Макраме и бисер, например. Вот у меня стоит роскошный букет роз. Он стоит в вазе, оплетенной сутажем. Но вот мы постарались представить на выставке не только свои работы. То есть он представлял резьбу, я представляла свои отдельные работы. Ну и вот эти комбинированные техники тоже было очень интересно.
0: Помимо этого, были другие награды у вас? Другие конкурсы? Помимо ярмарки, помимо Обилимпикса?
1: Ну, я, в общем, не очень-то я этим занималась всем. Потому что, понимаете, жизнь складывается не только из конкурсов. Я, прежде всего, работаю. Работаю постоянно. Конкурсы, они у меня идут как бы между делом. Поэтому творческих... Ну, у меня была масса... Нет, не побед, я не скажу. Это было бы совершенно нескромно. Но я постоянно принимаю участие в наших областных каких-то выставках, которые проводятся вот в рамках когда недели, когда месяца белой трости. Но у нас наши председатели наших вот ВОСовских организаций, они приняли, в общем-то, очень мудрое решение не давать первые места, а, в общем-то, награждать всех по типу «Победила дружба». Почему? Потому что, понимаете, работы из бисера, они настолько яркие, и, наверное, даже если они действительно более красивые, чем другие, несправедливо постоянно вручать награды плетельщицам. У нас вот помимо меня замечательно плетет Римма Базаровна Баженова. Тоже обучались мы вместе с ней, Ирина Владимировна. Впоследствии она выиграла конкурс. Областной конкурс, то ли открытие, то ли... Ну, такой вот хороший конкурс, престижный. Очень престижный конкурс, потому что там принимали участие все категории инвалидов. И среди всех категорий инвалидов она вот, безусловно, заняла первое место. Это было очень почетно, очень приятно. В прошлом году вот такое же первое место заняла Крупкина Оксана. Это вот дочь Ольги Ивановны. Тоже у нее замечательные работы по бисероплетению.
0: То есть мастериц у вас много в области?
1: Ну, в общем, да, да. Ну, за счет того, что хороший кружок, хорошо поставлена работа. И опять же, вот Ольга Ивановна, она же сама замечательно плетет. И естественно, что она, ну, может быть, где-то как-то помогает Оксане, она помогает нам, когда нужно, и абсолютно безотказные люди. Вы знаете, то, что этому уделяется большое внимание, это замечательно, потому что если раньше мы были строго привязаны к УПП ВОС, это, как правило, тяжелая работа. Да, она давала нам в советское время финансовую независимость, занятость, да, то есть мы работали, у нас у всех были какие-то... Но это была очень тяжелая, подчас грязная работа, не всегда хорошо оплачиваемая. У меня нет, ну, скажем так, протеста против того времени. Но работа была действительно тяжелая. А сейчас люди и рады бы, но работы нет. А заниматься чем-то нужно. Потому что если ничем не заниматься, то будешь сидеть и жаловаться на жизнь. Это неправильно.
0: Вы попробовали себя в разных сферах деятельности, скажем так, да, если говорить в плане работы?
1: Ну, начинала я, как все, на УПП, потом немного училась, потом опять вернулась на УПП. А с 90-х годов работа была связана с телефоном. Я работала менеджером, как правило, в строительных фирмах. Работа заключалась не просто в том, чтобы снять трубку и принять заказ. Как правило, если ко мне обращалась какая-то фирма с предложением поработать, то я сама делала рекламную кампанию, то есть выбирала средства массовой информации, в которых эта реклама будет размещена, делала эту рекламу, то есть придумывала ее, придумывала текст, придумывала, ну, может быть, в некотором смысле идеи для дизайна. Дизайн я, безусловно, не делала, потому что мне на это зрения не хватало, а саму какую-то идею. Реклама, которая делалась под меня, под мой стиль общения, она, безусловно, срабатывала лучше. И вот таким образом, в принципе, у меня не было, ну, практически не было простоев в работе. Я не знаю, может быть, только 92-й год, но опять же, это время, когда еще действовало УПП, там давало оно денег или не давало, это уже другой вопрос, но оно было. А потом вот этот вот бизнес, потом пару лет мы вели сезонный бизнес, то есть занимались продажей кваса в летнее время в городе Твери. Но пару лет поработали, эта работа, она очень тяжелая, выматывающая. Денежку дает, но совершенно неинтересно.
0: И это не имеет зрения?
1: Ну, в общем, да. Там было очень много работы. Я работала и за бухгалтера, и за кадрового сотрудника, и он практически управляла. Но вместе с Сергеем Анатольевичем. Сергей Анатольевич мне всегда очень хорошо помогал. Это мой тыл такой безусловный.
0: А в настоящее время в какой сфере деятельности вы себя нашли?
1: Сейчас основной вид деятельности. Я работаю в секретариате крупного завода оператором связи. То есть это моя основная работа. Я принимаю звонки входящие, я их перенаправляю, либо консультирую, если вопрос требует консультации, относящейся к моей компетенции. Помимо этого, ну вот уже про уроки мы поговорили. Значит, макраме, модульная оригами идет в качестве хобби. Я принимаю участие в творческих вечерах, где можно что-то почитать, стихи, рассказы. В нашей библиотеке, опять же, проводятся замечательные мероприятия, читающие в темноте. Это такие творческие вечера. Задается какая-нибудь тема интересная, и в рамках этой темы мы собираемся вечером уже под закрытие библиотеки. Такая очень камерная, хорошая обстановка, красиво накрытый стол. Не чайный, а просто такая роскошная кружевная скатерть, красивая настольная лампа. Мы выходим к этому столу и читаем стихи, маленькие рассказы, притчи. Иногда немного поем, но в зависимости от темы. Вот у нас такая встреча прошла буквально в пятницу.
0: Здорово. Ну тогда я думаю, что нам сделаем большую паузу, и вы нам что-нибудь почитаете.
1: Ну, я могу прочитать одно из своих любимых стихотворений. Оно мне настолько понравилось, что я сперва его даже не могла читать. Я плакала. А потом как-то оно у меня улеглось, и я уже сейчас читаю его с удовольствием. И в нем, ну, мало того, что это просто очень красивое стихотворение, в нем есть и небольшое назидание, которое, ну, многих людей заставляет немножечко задуматься о том, что они, кто они, куда они идут. Оно будет полезно даже и вот в свете Великого Поста, который сейчас начался. Стихотворение написала Вероника Тушнова. Называется оно «О счастье». Ты когда-нибудь плыл по широкой воде, обнимающей плотно и бережно тело, и чтоб чайка в то время над морем летела, чтобы облако таяло в высоте? Ты когда-нибудь в зной добегал до ручья, что коряги и камни обегают журча, что висящие корни толкает и лижет, и на мох серебристые шарики нижет? Ты когда-нибудь пил этот холод взахлёб, обжигая им пыльные щеки и лоб? Ты когда-нибудь после очень долгой разлуки согревал свое сердце о милые руки? Ты когда-нибудь слышал в полутьме, в полусне дребезжащий по крышам первый дождь по весне? И ребячья ручонка тебя обнимала, и удача большая в работе бывала? Если так, я почти согласиться готова. Счастлив ты, но ответь на последний вопрос. Ты когда-нибудь сделал счастливым другого? О, ты молчишь. Так прости мне жестокое слово. Счастье в жизни узнать тебе не привелось.
0: Лариса, а вот для вас что такое счастье?
1: Вы знаете, вообще счастье – это, мне кажется, что это сиюминутные какие-то моменты. Счастье – это любовь. И я не имею в виду упрощенный вариант, то есть любовь мужчины и женщины. Счастье – это любовь к Богу. Наша любовь к Богу, она настолько мала в сравнении с Его любовью к нам. Вот это я считаю счастье. Это большое счастье, потому что человек, который общается с Богом, он не бывает одинок. Он никогда не бывает одинок, понимаете? И вот это общение, оно помогает на многие совершенно, ну, какие-то сложные вещи взглянуть по-другому. Ну вот, например, вот человек родился незрячим, да? И у многих же возникает ропот. За что, почему? А ведь можно на это посмотреть по-другому. Если Бог закрыл глаза, значит, Он дал что-то другое. И это другое нужно найти. Нужно обязательно найти там. Оно обязательно есть. И как только находишь, как только начинаешь это понимать, уходит ропот. все житейские трудности, все какие-то неудачи, они сразу куда-то отходят. И вот это общение, вот эта любовь, она позволяет любую проблему решать с себя. Конечно, можно обвинить другого в своих несчастьях. А может быть, нужно подумать, для чего мне в жизни дана та или иная ситуация? Ну вот даже вы едете в транспорте, и вдруг на вас налетела какая-то тетка, там оскорбила, наступила, еще что-то, да? То есть для чего вам такая ситуация? Может быть, во-первых, для того, чтобы вы были немножко более смиренны. А может быть, для того, чтобы вы не накричали на нее, а проявили терпение и милосердие, и пожалели ее, потому что если человек кричит и ругается, значит, ему хуже, чем вам. Его надо просто пожалеть. И когда вот к каждому своему поступку вы относитесь вот таким образом, намного легче жить. Совершенно недавно я услышала, я боюсь, что я точно не передам фразу, это не цитата, но смысл такой, что если у вас Бог на первом месте, то все остальное в вашей жизни будет точно на своих местах.
0: Лариса, вот к такому пониманию, философскому пониманию жизни вы пришли, наверное, не сразу, а, наверное, через какие-то испытания, да, через какие-то трудности, страдания, наверное.
1: Вы знаете, по-разному. Я же все-таки родилась еще в советское время и жила в советское время. И, конечно, меня воспитывали, как всех, октябренок, пионерка, комсомолка, со всеми вытекающими последствиями, типа председателя совета дружины. Ну, в общем, в такой вот активной фазе. Потом, конечно, какие-то горести. Я пошла в церковь. Первый раз пошла из любопытства. Просто из любопытства. Приобрела иконку Юрской Божией Матери. Вы не поверите, 34 года эта иконка у меня, и она не потерялась. Я столько за это время переездов совершила, эта иконка до сих пор у меня, и она вот у меня сейчас в сумке со мной везде ездит, везде ходит. Потом, наверное, через достаточное количество лет я узнала, что умерла моя одноклассница. Очень хорошая, любимая нами девочка. И мне захотелось пойти в храм поставить свечку. Вот я пошла. Потом какие-то шажки я делала, потом не делала. Понимаете, а потом пошла в церковь я уже после смерти первого мужа. Тоже такие неуверенные шаги были. А потом, знаете, вот на каком-то этапе, даже, наверное, где-то еще в самом начале, мне попала такая совершенно небольшая книжка Серафима Вырицкого. Она называется «Духовное завещание. Разговор Бога с душой человека». Многие ее знают как «От меня это было». И сперва я читала и не понимала, ну вот как это, вот я осталась одна, вот все так плохо, вот как, ну пап, почему от меня это было? И чем дальше я читала, тем больше я понимала. И потом я, когда видела эту книжку где-то в церковных лавках, я ее покупала, ну, в каких-то количествах, ну, небольших, но покупала. И у меня до сих пор нет этой книжки, вот именно у меня, потому что я все время раздавала эти книжки, они вот очень-очень мне помогли. Понимаете, нужно научиться не просто верить в Бога, а верить Богу. Верить в то, что Он всегда с вами рядом, и Он вас любит. И бывает так, что мы о чем-то просим, но нам это не дается. Вот здесь очень важно поверить, что вам это просто не нужно. Если вам это не дается, значит, вам это не нужно, не полезно. Потому что если вам это полезно, вам обязательно это дастся.
0: А вот встреча с супругом, такая судьбоносная встреча, да, с человеком, который близок вам по душе. Вот каждый такой встречи мечтает, что-то греха таить. Как такие встречи судьбоносные вот происходят?
1: Ой, вы знаете, абсолютно такая вот встреча на работе. Это был колл-центр, он был на Огородном проезде, в нем работало огромное количество незрячих людей. Работала не только Москва, работала и Подмосковье, и соседние области. Тульская, Рязанская, Тверская, Калужская. Ну, в общем, ну, практически все города, граничащие с Москвой. И он там работал. Мы с ним познакомились просто во время обеда. Тогда еще не было столовой, мы собирались перекусить в таких комнатах отдыха. Познакомились, оказалось, что у него родственники в Твери. У него в Твери две тетушки. Мы поехали вместе, мы возвращались с работы на следующий день. У нас работа была по суткам, сутки через трое. И вот опять же, нас, наверное, сперва сблизила вот эта вот тема любви к Богу, то есть вот тема христианства. Я о чем-то его спросила, и он мне как-то очень доходчиво ответил. Я сейчас, наверное, не вспомню, о чем был разговор, но вот эта доверительная такая ниточка, она уже возникла. Потом нас сблизило творчество, потому что он рукодельник, гораздо в большей степени, чем я. Но вот и я, это тоже нам помогло. Потом мы стали больше общаться, иногда встречались уже здесь, в Твери. Вместе ездили в Храм Христа Спасителя в Москве, когда вот после работы. У нас тогда были перестои электричек, ремонтировали дорогу, чтобы пустить сапсаны. Бывало так, что мы в 11 часов заканчивали работу, а уехать не могли, нечем было. И мы вот ездили то в Кремль, вот, ходили туда, Соборную площадь, Успенский собор, Архангельский собор, то в Храм Христа Спасителя, то в Останкинский парк, там великолепный храм Живоначальной Троицы. Ну, вот так вот как-то потихоньку-потихоньку. Потом в том же году у меня умерла мама. Вот он мне очень хорошо помог. Понимаете, он меня не то чтобы как-то защитил или утешал, он меня немножко оградил от всех и дал мне возможность восстановиться. Это была очень ценная помощь. То есть вроде бы не деятельная, а действие в ней, именно итога в ней было больше, чем если бы было какое-то там поглаживание по голове. Понимаете, именно вот ограда такая вот была очень важна. Ограда, забота. Потом спустя какое-то количество времени мы женились.
0: Вот это понимание, что вот это появился ваш человек, оно, получается, как-то пришло вот спонтанно, да так, неожиданно.
1: Светлана, не знаю. Нет, наверное, нет. Наверное, не спонтанно, а именно вот осмысленно. Потому что, понимаете, браки, которые заключаются в зрелые годы, они немножко другие, чем те, которые мы заключаем в 20 лет. То есть 20 лет – это любовь, это влюбленность, это такие какие-то яркие чувства. И здесь тоже яркие чувства, но здесь другое. То есть там мы больше мечтаем. То есть мы мечтаем, как мы будем вместе жить, кто каким станет, понимаете? А браки, которые заключаются в зрелом возрасте, они чем интереснее тем, что вы знаете, что вы человека не поменяете. И вы его либо принимаете целиком, либо вы его не принимаете. Если его приняли, то вы знаете, что вы его приняли, и вы не можете от него требовать то, чего он вам не может дать. Это очень осмысленные отношения. И при безусловной опытности какой-то и в чувствах, и в поступках.
0: Ну что ж, а мы...

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях Лариса Шевцова из Твери. Лариса, ну вот до эфира вы сказали такую вещь, что в каждом человеке есть заложенный искра талант. Если человек, допустим, вот в настоящий период, ну, живет такой пустой жизнью, да, как-то вот ни в чем себя не находит, то это временно, да? То есть в любом случае эта искра в нем есть, и рано или поздно она проявится.
1: Искра есть, безусловно, а проявится она или нет, зависит все-таки от нашего желания. Не всегда, понимаете, если человек уходит в обиду на жизнь, в обиду на всех, она может и не проявиться, к сожалению. Так бывает. Вот вы же сами знаете, вы поете, вы принимаете участие тоже во всяких разных конкурсах. И рядом с вами есть люди, которые ничего этого не делают, которые ничего не хотят, которые приходят на ВОСовские дни ради того, чтобы получить шоколадку, если председатель позаботился о спонсорах. Такое тоже есть, к сожалению. Есть часто неверие. Неверие в себя тоже есть, потому что не все могут преодолеть барьер. Есть одна такая тема, она достаточно сложная и интересная. Вот сейчас все стремятся к инклюзии. Инклюзия, она где-то полезна, а где-то нет. Мне бы, например, не хотелось учиться в массовой школе, но работать мне хотелось только в здоровом коллективе, именно в зрячем коллективе. Учиться тяжело. Дети все-таки, они даже не то чтобы жестокие, они... Ну, не умно жестокие, то есть они еще не понимают. И часто родители не могут объяснить, часто, ну, даже какие-то фильмы смотришь, почему мой нормальный ребенок должен учиться с этим уродом. Да, то есть, к сожалению, это существует, да. Но когда человек, это вот, кстати, частично это касается моего поколения, но где-то это касается и нового поколения. Я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть вот что касается моего поколения. Мы пришли после школы работать на предприятии, и мы, ну, несмотря на такую внутреннюю коммуникацию, мы остались отрезанными от мира. То есть это такое гетто своеобразное. Да, нам дается работа, да, нам дается зарплата, да, нам, слава богу, дается жилье. Тогда давалось. То есть вот тем, что у меня сейчас есть свое жилье, я обязана, конечно, своему родному предприятию и тогдашнему директору Антонову Олегу Михайловичу. И когда человек потом вдруг раз, у него вот эта вот модель рушится, он часто не может себя найти среди зрячих. Ну, не может. Страх. А нынешнее поколение, сейчас мало интернатов, да, и детки, как правило, учатся в небольших школах, в классах, которые, ну, по крайней мере, в областных городах есть. Родители часто не понимают, что ребенку в дальнейшем придется как-то жить, и что сами родители не вечные, и они его не приучают к каким-то элементарным навыкам. Вот интернат нас к этому приучал. Вот вы согласны со мной?
0: Ну, опять же, не всегда, честно говоря, мне кажется...
1: Ну, вот... по крайней мере, застелить кровать, одеться, причесаться, умыться. Понимаете? То есть какие-то навыки. И тут же был навык общежития, общего жития. То есть коммуникации внутри, да, внутри класса, внутри спальни. Уже с какой-то базой мы выходили. А когда сейчас вот очень сильно оберегают детей, очень сильно, и они, будучи уже там, ну, 20-25 лет, они, оказывается, ничего не умеют. То есть все за них делают родители, они могут себе даже сделать бутерброд. Понимаете? И родители думают, что оберегая таким образом ребенка, они делают ему благо. А в

0: нет. Нужно, чтобы ребенок сам себе зарабатывал на жизнь. И вот из-за этого получается, что многие одиноки. То есть они одиноки, они сидят перед компьютером, у них нет никакого другого дела, кроме как сидеть в соцсетях, в Скайпе, в Одноклассниках, там, кто где пригрелся. Ну, в чатах, в порталах, вот, которые наши порталы для незрячих.
1: К сожалению, да. Делая программу эту, да, мы с ребятами делаем ее на радио «Ранцев». Изначально с моим другом Кириллом Пономарем, потом с другими ребятами. Мы делаем ее с ноября 2013 года. Кирилл, Маша, Кочетыкова, Дима был. И цель изначально, и моя, ну, я думаю, что ребята со мной согласны в этом плане, чтобы эта программа помогала людям, да, которые вот так сидят, как вы сказали, да, активизироваться. То есть мы показываем людей активных, увлекающихся, интересующихся, путешествуют, занимаются творчеством, рыбалкой, чем угодно. То есть мы вот надеемся, я надеюсь, по крайней мере, да, что вот узнав о таких людях, да, услышав живые голоса таких людей, сидящий около компьютера молодой человек, не выходящий из соцсети, как-то вот пробудиться, наверное, когда-нибудь. И, возможно, оно маленькая частица вот наших заслуг в этом будет.
0: Но это благая цель, безусловно, благая цель. Конечно, передача должна быть прежде всего, наверное, адресована молодым людям. Пусть не боятся ехать в те же ЦРСы, чтобы научиться самостоятельно ходить. Это очень важно. Это настолько важно, то есть когда ты зависишь от того, кто тебя, когда, ну, знаете, может быть циничное слово, но выгуляет, потому что по-другому здесь уже не скажешь. Понимаете? То есть не обязательно ходить далеко на какие-то большие прогулки, но хотя бы до ближайшего магазина, до ближайшей, там, я не знаю, аптеки. Хотя бы немножко. Я не говорю, что это обязательно. Почему я не говорю, что это обязательно? Потому что не везде достаточно хорошие дороги. Не везде. То есть бывает иногда просто невозможно проложить этот маршрут, и я не могу сказать, что я прям вот идите все. Тем более мне легко говорить, у меня все-таки есть остаток зрения. Хотя, когда на улице темно или когда мне незнакомый маршрут, ну, то есть я иду куда-то первый раз. Я абсолютно без стеснения беру с собой трость, потому что нужно посмотреть, где ступенечки. Я думаю, что лучше выглядеть прилично с тростью, чем кувырком по лестнице.
1: И безопаснее, во всяком случае.
0: Безопаснее, безусловно. Потом это, если речь, например, идет о Москве, это, по крайней мере, метра полтора впереди тебя свободного пространства. Это тоже очень важно. Это, опять же, помощь. Сейчас вот в цвете более развитой социальной рекламы достаточно много молодых людей просто подходят и предлагают помощь. Ну, наряду с службой метрополитена и с Центром содействия мобильности, да, просто люди подходят и спрашивают, не нужна ли помощь, и делают это очень деликатно. Но я, по крайней мере, с этим сталкивалась не один раз. Конечно, надо выходить из дома. Конечно, нужно общаться вживую. Конечно, нужно где-то встречаться. Вопрос здесь, ну, мне кажется, во многом больной в том, что у наших региональных, тем более местных организаций общества слепых практически нет денег. И куда-то вывозить своих членов общества практически невозможно. Наша тверская команда, собеседник, вот мы очень редко пропускали кубки КИСИ. А вот сейчас настолько далеко этот кубок, что вот не знаем.
1: Да, это, конечно, печально. В конце ноября 2016 года вот мне посчастливилось съездить в Саратов на фестиваль «Душа народная» за второе место. И, в общем-то, эта поездка такая для меня была, ну, знаково. Ездила я в третий раз на подобный фестиваль «Душа народная», но эта поездка была наиболее удачной, потому что не третье место уже, а второе. И даже не поэтому, по принятию публикой меня, да потому как меня принимали, потому как меня оценили только жюри даже, не столько, сколько вот зрители. Да, для меня это было таким огромным стимулом.
0: Конечно.
1: То есть такие поездки, они вдохновляют, воодушевляет, придает новые силы. Ну что ж, программа «Отречение сердца» близится к своему завершению, но будем подводить некоторые итоги. Вот если говорить глобально, о чем мечтаете, какие, может быть, творческие планы вот на ближайшее будущее?
0: Творческие планы. Мне бы хотелось написать книгу по бисероплетению для незрячих. То есть она могла быть бы хорошим пособием для всех, но обязательно адаптированной для незрячих. С хорошими схемами, с красивыми, с непростыми, с тем, чтобы девочки учились сразу на хороших моделях. Ну, кстати, и мальчики. Мальчики тоже плетут и плетут неплохо. Это вот то, что мне бы хотелось, да, мне бы очень хотелось осуществить вот эту мечту. Ну, хотелось бы уделять внимание макраме. Это что касается творчества. Хотелось бы больше читать со сцены. Не обязательно со сцены, но вот на мероприятиях. Ну, для меня это важно, и я стараюсь подбирать материал, ну, такой, с каким-то назиданием, типа вот этого стихотворения. То есть что-то нести, не просто художественное чтение какое-то, а что-то нести, доносить какую-то информацию. Я не пишу сама, поэтому я просто выбираю то, чем мне хотелось бы поделиться с другими. Хотелось бы. В плане семьи, семья, конечно, это самое главное. Конечно, хотелось бы, чтобы в семье все было хорошо, чтобы все были здоровы и счастливы. Есть еще одна тема, Светлана, тема очень больная. Хотелось бы мира на Украине, потому что это братский народ, и многожды потому, что там живет мой отец. Это невероятно больная тема, невероятно такая тяжелая. Вот. Хотелось бы, чтобы мои друзья, чтобы все слушатели, которые вот будут слушать это интервью, чтобы они все-таки брали сами себя в руки и как-то шли вперед, обязательно шли вперед. Чтобы они становились вот теми Мюнхгаузенами, которые сами вытаскивают себя за косичку. Это очень важно. Это очень важно. Ни в коем случае нельзя оставаться дома, в четырех стенах, закрытыми, ничего не делающими. Обязательно что-то. Обязательно. Обязательно есть какое-то творчество. Есть какие-то специальности. Есть какие-то формы общения дополнительные. То есть ни в коем случае. Конечно, будут шишки. Не одна шишка будет. Но это же свои любимые шишки. Это наш опыт. Это вот то, чего хотелось бы. Вот. Хотелось, чтобы мы все так или иначе шли к Богу. Очень важно. В принципе, мы придем все. Но кто-то может прийти очень поздно, когда уже ничего нельзя будет сделать. То есть я не имею в виду именно православие. У нас страна многоконфессиональная, и каждый должен искать что-то свое. Обязательно оптимизма, обязательно здоровья всем, обязательно всем хорошего настроения, чтобы вот весна, чтобы первые лучики солнышка пробудили нас от зимней спячки, чтобы мы получили такой волшебный пинок, встряхнули себя и с новыми силами, с новыми надеждами.
1: Ну что ж, я думаю, это и будет итоговым пожеланием вашим слушателям Радио Рантис. А мы завершаем. Сегодня у меня в гостях была Лариса Шевцова из Твери, автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник». Программу подготовили и провели звукооператор Валерий Попов и я, автор и ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердце.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1965 году популярный итальянский певец Джанни Моранди записал песню композитора Джанни Паоли «Анджела». Валерий Ободзинский спел песню «Анджела» на русском языке. Эта запись появилась на втором миньоне певца, выпущенном в 1967 году. Русский текст Леонида Дербенева. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Меня зовут Наталья Соснина.
1: А меня Андрей Бобров.
0: А вместе мы вокальный дуэт «Музыка души».
1: Мы рады передать слушателям радио «Рансис» наш музыкальный привет из Калининграда.

0: Спасибо.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Ransys. www.ransys.org. Радио Ransys представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Совершенно на халяву недавно мне тут удалось отхватить крутую зарядную станцию беспроводную аж на 3 устройства. Поэтому сегодняшний выпуск в честь этого события я решил посвятить разговору о способах зарядки, о всевозможных зарядных устройствах, протоколах и тому подобных вещах. Ну, все, я думаю, знают про аккумуляторы, которые сейчас во всей бытовой электронике присутствуют. Только две вещи, что их нужно сначала заряжать, а они потом будут разряжаться. И при этом всем хочется, чтобы заряжались они за секунды, а разряжались неделями, а то и месяцами. Ну, многие часто слышат, тип аккумулятора в смартфоне литий-ионный, емкость аккумулятора 5000 мАч. А что это конкретно значит, как-то мало кто вникает. Вот тут-то и хочется воскликнуть. Не зря вас в школе физики и математики-то учат. Учите и помните физику и математику. Это в бытовой жизни весьма может пригодиться, в том числе и в подобных ситуациях. Итак, не знаю как вам, а нам в школе на уроках физики рассказывали про устройство простейшего аккумулятора, так называемой лейденской банки. Берется обыкновенная стеклянная банка. Стекло – это диэлектрик, то есть оно в обыкновенных условиях электрический ток не проводит. Внутрь этой банки вставляется металлический цилиндр, внутренний электрод, а снаружи банка обматывается внешним электродом, еще одним металлическим цилиндром, это внешний электрод. И на один электрод мы накапливаем отрицательные заряды, на другой положительные, а потом, если мы поместим между этими электродами так называемый электролит, то в нем возникнет электрический ток. Электролит – это среда, в которой может спокойно течь электрический ток. И вот он от одного электрода к другому через электролит течь и будет. И это можно использовать для накопления заряда, а потом для того, чтобы с помощью электрического тока питать различные устройства. Современные аккумуляторы называются литий-ионными, потому что там используются два электрода. Ну, естественно, электролит, без него не может ни один аккумулятор существовать, потому что это та самая электропроводящая среда. И два электрода. Один из металлического лития, то есть металл, который на уроках химии вы должны были изучать под названием литий, третий элемент таблицы Менделеева, а другой электрод из так называемого полупроводника, как правило, это кремний. Что такое полупроводник? Полупроводник – это вещество, которое в определенных условиях электрический ток не проводит, но если эти условия изменить и усилить, то он уже электрический ток проводить станет. Вот так и устроены вот эти литий-ионные аккумуляторы. Они весьма неэффективны, но зато безопасны, потому что сейчас ведутся эксперименты и с серными, и со свинцовыми. Вроде бы они заряжаются быстрее, но очень они опасны. Вот те, которые сейчас в экспериментальной фазе находятся. А хочется вам, чтобы, да, может, он заряжается он за несколько минут, но чуть что, чуть перегрев, недосмотр, вспышка, и горит вся ваша квартира синим пламенем. Так что пока что вот эти безопасные литий-ионные используются, но, во-первых, и заряжать их долго нужно, да и емкость у них не ахти какая. Что такое емкость? Ну, емкость – это вот тот самый показатель, который показывает, насколько долго аккумулятор может отдавать накопленный заряд. Измеряется это в миллиампер-часах, и когда вы выбираете себе смартфон или ноутбук или еще что-то, вы всегда смотрите на емкость аккумулятора в миллиампер-часах. Понятно, чем она выше, тем дольше на одном заряде устройство у вас проработает. Это понятно, это всем очевидно. Но дальше возникает вопрос. Если я куплю устройство на 10 тысяч мАч, а у меня, кстати, такой смартфон есть с аккумулятором емкостью на 10 тысяч мАч, то значит это лучше. Но тут как посмотреть, потому что чем выше емкость аккумулятора, тем дольше его нужно заряжать, и тем выше должна быть мощность заряжающего устройства. Может быть и на 5000 мАч вам подойдет, но зато за 1.5 часа заряжается. А на 10 тысяч обыкновенной зарядкой, или даже необыкновенной, вам уже часа 3-4 придется заряжать. Так что тут, как всегда, нет в мире совершенства, нет идеалов. Инфотрон. Тут мы должны поговорить о протоколах зарядки, о том, как правильно заряжать аккумулятор и так далее. Но я тут не буду давать советы по калибровке батареи, потому что в аккумулятор на устройстве встроена такая микросхема, такой чип, который называется контроллер. Что это такое? Вот этот контроллер – это посредник, который всевозможные физические, электрические характеристики электролита и в целом аккумулятора преобразует в те самые проценты зарядки, которые отображаются в верхней части экрана. То есть, если контроллер начинает врать, то реально у вас аккумулятор еще заряд не израсходовал, а у вас уже контроллер просто наглым образом обманывает вас и показывает очень маленькие цифры. Поэтому это нужно калибровать, чтобы контроллер, он ближе к реальному положению дел в аккумуляторе показатели показывал. Ну, существуют всякие способы калибровки, я не буду про них рассказывать, потому что тут все зависит от конкретно вашего субъективного настроя. Одним один кажется эффективным, другим другое. Ищите в интернете или спрашивайте еще где-то, ну а потом проверяйте, какой вас устроит. Но есть такая процедура калибровки контроллера аккумулятора. Итак, один контроллер встроен в батарею вашего устройства, другой в зарядном устройстве, которое вы втыкаете в розетку. Дальше вы кабелем соединяете зарядное устройство и ваш смартфон, ноутбук, да все что угодно. И начинается зарядка. Как же она происходит? Представьте, что вы встречаетесь с иностранцем, условно говоря, с французом, и пытаетесь с ним пообщаться. Вы ему по-русски, он вам по-французски. Он вас не понимает, вы его. Но если вы перейдете на международный язык общения английский, то тут уже и вы его поймете, и он вас. Вот примерно такая же ситуация происходит с зарядкой смартфона. Итак, сейчас очень модно встраивать всевозможные протоколы быстрой зарядки. Протокол — это вот тот самый язык, на котором устройство общается с зарядным устройством, поэтому нужно сначала выяснить, какие протоколы быстрой зарядки поддерживает ваш смартфон. Проще говоря, какие языки он понимает. Ну и тут опять какие-то производители указывают эти характеристики, какие-то сайты продавцы тоже указывают, а где-то и даже такой информации нет. Просто емкость аккумулятора 5000 мАч, а какие протоколы уже выясняйте в соответствующих источниках. Ну, предположим, вам удалось выяснить, что ваш смартфон модели такой-то поддерживает протоколы и Quick Charge, и у Huawei, и у Samsung есть свои протоколы быстрой зарядки. Есть всякие Power, Delivery и так далее и тому подобное, причем с разными цифрами. Вот тут и нужно выяснить. Итак, выяснили, какие протоколы быстрой зарядки поддерживают. Значит, вы должны уже зарядное устройство подобрать под ваше устройство, которое вы хотите заряжать. Вот раньше было проще. Раньше зарядные устройства продавались вместе со смартфонами. А потом, благодаря пресловутой плодово-яблочной компании, стало модным зарядное устройство убирать. И вот раньше зарядное устройство точно было совместимо, может быть, не максимально эффективно, но точно совместимо. А сейчас вам еще нужно выяснять, какое зарядное устройство вам купить, чтобы максимально быстро и эффективно заряжать ваше устройство, а то и все устройства. Итак, выяснили, какие протоколы быстрой зарядки поддерживает ваш смартфон. Теперь вы должны выбрать зарядное устройство, которое эти же протоколы точно поддерживает. Оно может поддерживать и другие, но это не страшно. Главное, чтобы поддерживало те протоколы, которые ваш смартфон потянет. Потому что если зарядное устройство круче, и там есть еще какие-то другие, ну не страшно. Не надо думать, что что-то там загорится, закоротит и так далее. Нет, такого не происходит, все предусмотрено. Так вот, вы подбираете и покупаете зарядное устройство. Причем у зарядного устройства, как правило, всегда указывается и его электрическая характеристика, то есть столько-то вольт, сила тока столько-то ампер. Поддержка протоколов быстрой зарядки такие-то. Ну вот вы подобрали устройство, но часто еще указывается его мощность. Так вот, мощность — это как раз характеристика, которая показывает, насколько выносливо это зарядное устройство. Ну, попросту говоря, вот вы подключили одно устройство, и оно нормально живет. Подключили второе, ему тоже неплохо. А вот третье подключили, все, оно нагрелось, задымилось и скончалось. Вот это как раз и говорит о том, что чем мощнее зарядное устройство, тем смелее можно его использовать. Но если вы одно устройство к нему подключаете, то тут ничего страшного не произойдет. Опять, ну, если ваше устройство максимальную конфигурацию зарядного устройства поддерживает, то она ее и будет использовать. Если нет, то контроллер в аккумуляторе выберет ту конфигурацию, которая поддерживается, а более мощные проигнорирует. То самое главное, что зарядное устройство сейчас все мощнее и мощнее становится. Так вот, если вы хотите заряжать, как у меня, например, вот есть устройство на 10000 мАч, нужно, конечно, взять максимальной мощности зарядное устройство, и тогда, ну, побыстрее процесс точно пойдет. А если взять обычное 5 вольт, сила тока 1 или 2 ампера, и самые обыкновенные протоколы элементарной зарядки, то здесь заряжаться это будет долго. Кстати, многие задаются вопросом, а до скольки процентов заряжать нужно аккумулятор? Ну, здесь тоже я вам однозначного ответа не дам, потому что неважно до скольки, главное, чтобы вы, зарядив полностью аккумулятор, как можно быстрее отключили зарядное устройство. Потому что если электролит уже насыщен, а ток через него идет, то для электрических свойств электролита это очень плохо. И часто в настройки батареи производители смартфонов даже встраивают всевозможные алгоритмы, типа зарядить до 80%, а потом шлюз закрыть. Ну, если вы считаете, что это продлит срок работы аккумулятора, то можете включить. Я все это проверял, перебирал. Ну, по моим наблюдениям, неважно, до скольки процентов. Главное, чтобы ток быстрее отключался. Так что я обычно заряжаю до 100, но сразу же зарядное устройство отсоединяю. Ну а если вы часто отсутствуете, может быть, для вас будет гораздо эффективнее вот такой подход. Зарядить до 80 и подачу тока отключить, даже если зарядное устройство из розетки вы не выдернули.
0: Инфотрон.
1: Ну и совсем уже в заключение, давайте наконец поговорим о беспроводной зарядке, что это такое, для чего это нужно. Опять-таки, на уроках физики в школе, наверное, рассказывали про явление электромагнитной индукции. Ну вот есть катушка с током, то есть на деревянную катушку намотана металлическая проволока, через нее идет ток. Ученики берут компас и видят, что стрелка компаса отклоняется в сторону катушки с током. Значит, электромагнитное поле генерирует катушка с током. Но есть и обратное явление. Если у вас есть магнитное поле, и вы в это магнитное поле помещаете проводник, то в проводнике возникает электрический ток, индуцированный вот этим магнитным полем. Вот на этом принципе и работают так называемые беспроводные зарядные устройства. Но это нечестное название. Беспроводное – это когда вот у вас в одном конце комнаты стоит зарядная станция, и по воздуху во все концы комнаты, как Wi-Fi, передают электрический ток. Взяли вы смартфон перед собой на стол, положили, определенной частью направили на зарядное устройство в другом конце комнаты, и электрический ток вполне ваш смартфон заряжает. Вот это и было бы настоящая беспроводная зарядка. Но те, что сейчас называют беспроводными, я бы их правильно назвал индукционные зарядные устройства. Вот они на этом принципе и основаны. Есть некая область, где генерируется электромагнитное поле. Если ваш смартфон, наушники, кстати, часто встречаются с беспроводной зарядкой, часы, планшеты и многие другие устройства поддерживают вот эту самую индукционную беспроводную зарядку, вы должны той частью, где, условно говоря, катушка индукционная находится, положить на вот эту область зарядки на зарядном устройстве, и начнется зарядка. Вообще-то устройство все равно между собой контактирует. Вот эту беспроводную станцию все равно нужно подключать к очень мощному зарядному устройству. Вот у меня, например, беспроводная станция одновременно может заряжать сразу 3 устройства. И там рекомендуется зарядное устройство мощностью, ну, хотя бы 45, а то и побольше ватт. Так что, если вы хотите одновременно и часы, и наушники, и смартфон заряжать вот такой индукционной зарядкой, то вам максимально мощное нужно зарядное устройство, блок питания подключить. То есть в розетку вы подключаете блок питания, к блоку питания беспроводную зарядную станцию, а на эту беспроводную станцию кладете устройство. Вот так они у вас заряжаются. На мой взгляд, это как-то не особо полезно, потому что, ну что, воткнуть кабель в гнездо, что на зарядное устройство положить, особой разницы тут нет. Полноценной беспроводной зарядки, еще раз подчеркну, здесь нет. Но возникает вопрос, а вот таким индукционным способом смартфон будет быстрее заряжаться или медленнее? А вот тут как раз все зависит от того, какой блок питания вы используете для беспроводной зарядной станции. Я прям это на личном опыте проверял и выяснял. Итак, вот у меня зарядная станция очень мощная. И если к ней подключить самый обыкновенный стандартный блок для смартфонов, сила тока 2 ампера, напряжение 5 вольт и самый стандартный протокол зарядки, то однозначно по индукционному способу смартфон будет заряжаться гораздо дольше, чем по проводу. Но если подсоединить очень мощный блок, то здесь уже скорость индукционной зарядки резко возрастает. Поэтому, опять-таки, нужно к этой беспроводной станции еще купить мощное зарядное устройство, блок питания, который поддерживает самую максимальную конфигурацию, которую вытянет ваша беспроводная зарядная станция. Опять смотрите, какие конфигурации беспроводная станция поддерживает, потом под это подбирайте блок питания, к нему подключайте, и тогда вы сможете, ну, однозначно, не медленнее, чем по проводу, заряжать устройство. Правда, у меня иногда устройство почему-то до 100% не хочет заряжаться. В общем, тут опять кому как повезет, как конкретно у вас будет происходить, но все очень сильно зависит от тех языков, на которых говорит и зарядная станция, и блок питания, который эту зарядную станцию питает. Вот это что касается беспроводной зарядки. Пока что особой пользы, особых преимуществ я тут не вижу, но тем не менее, может быть, кому-то это кажется удобнее. Что же, позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Василь Быков. Пойти и не вернуться.

0: Глава 9. Долго и почти вслепую они шли по голой равнине поля. Снег, не переставая, валил в темноте мокрыми хлопьями. Колени, рукава и ноги у Зоськи давно были мокрые. И она подумала, хотя бы не промок сачок, где ей тогда обсушиться. Антон молча с удвоенной энергией шагал и шагал куда-то, может, зная, а может, в ночь наугад. Зоська хотела попросить его сбавить этот совсем уже непосильный для нее темп, но не посмела. Он и тут знал местность лучше ее, а главное, лучше ориентировался в этом снежном ночном пространстве, и она изо всех сил старалась не отстать. Она уже претерпелась к ветру, к снегопаду, и только сгибала пониже голову, когда лицу становилось не втерпешь от стужи. Перед ее глазами продолжала стоять печальная картина ночного хутора. Не раз за войну видела она, как хоронили человека. Но такие мирные женские похороны ей доводилось видеть впервые. И, кажется, никто там не голосил, не плакал. Все сосредоточенно, с глубокой верой молились, словно вершили какое-то важное, хотя и маловеселое дело. И ни одного мужчины, только женщины. Нет, Зоська просто страшилась таких похорон. Они поражали ее своей непривычной обыкновенностью. И, может, впервые она подумала, а какие похороны уготованы ей, Зоське? Но нет, ей рано думать об этом. У нее трудные, на несколько дней расписанные задания. Надо побывать в Скиделе, на двух хуторах, съездить в Гродно, может быть, удастся повидать мамусю. Ей еще надо многое успеть в жизни. Зачем думать про похороны? Однако она приотстала. Тусклая тень Антона едва просматривалась в ветреных сумерках. Слева тянулась стена хвойного леса, и Зоська подумала, неужели придется сворачивать в лес? В лес она не хотела. Ей лучше было в этом метельном поле, чем в мрачном, гудящем, не весь что таящем лесу. Чавкая в конец раскисшими сапогами, она побежала за Антоном, который на этот раз остановился и дал ей подбежать вплотную. «Видишь, куда мы зашли?» Низко надвинув на глаза шапку, он показывал в сторону леса, опушка которого отворачивала куда-то влево, а впереди, перед ними, тянулась неровная полоса кустарника и невысоких деревьев, возможно, посадка у дороги. Стараясь что-то понять, Зоська молча вгляделась в слепящие снегом сумерки.
1: «Лес?»
0: «Не лес. Котра, гляди!»
1: «Котра?»
0: «Ну, вон куда вышли. Надо было правее. Теперь такого крюка давать!» Зоська молчала. Все в ней опало внутри от этого неожиданного известия. Действительно, если это речушка Котра, то они слишком отклонились в сторону и давно оставили позади Скидель. «Теперь в Скидель притопаем утром, не раньше», — сказал Антон.
1: «Мне надо ночью».
0: «Конечно, лучше бы ночью, но теперь не успеем». Нет, в Скиделе она не могла соваться в светлое время, когда ее легко могли опознать на улицах. Ей надо было в темноте зайти со стороны Озерской дороги, найти там крытый гонтом домик под липой и постучать во второе от улицы окошко. Минуту постояв на ветру, она ощутила легкий озноб в теле. Все-таки сачок ее, наверное, стал промокать. Тем более, что снег начал постепенно переходить в дождь. Все уже на ней было мокрым с ног до платка. Антонов кожушок тоже потемнел от влаги, хотя Антон, кажется, не обращал никакого внимания на непогоду. Ладонью он небрежно оттер влажные капли с лица и звучно высморкался на снег. «Ладно, давай жми за мной», — сказал он, круто забирая вправо, в мокрую темень поля, из которого несло и несло по ветру не понять уже чем, дождем или снегом. подавляя в себе легкую досаду на Антона, который, как оказалось, все-таки приплутал в этом поле, Зоська пошла следом. Ходьба по мокрому снегу отнимала последние силы. Снег прилипал к сапогам. Местами его навалило много, и она черпала голенищами. Настылые ноги даже при ходьбе уже не могли согреться. Поразмыслив, однако, Зоська решила, что досадовать на Антона не следует. При такой погоде заблудиться никому не заказано. Во всяком случае, она могла вообще забрести неизвестно куда. Ориентировалась она всегда скверно и в детстве частенько плутала по лесу, когда собирала с бабами ягоды. Правда, там можно было покричать, позвать мамусю или знакомых скидельских теток. Здесь же не крикнешь, и никто тебе не откликнется. Тут вся надежда на Антона, и хорошо еще, что он обнаружил ошибку и знал, как ее исправить. Кажется, он действительно знал, куда идти дальше, потому что не прошли они четверти часа, как он остановился возле каких-то кустарников, поджидая Зоську. «Вроде нам повезло», — сказал он тихо. «Постой тут, я скажу». Зоська вгляделась в жиденькие деревца зарослей с облепленными снегом ветвями. Поодаль за ними что-то темнело, то ли какая постройка, то ли скирда соломы. Похоже, однако, усадьба. Отвернувшись от моросящего дождем ветра, она подождала минуту, другую, все вглядываясь в темень и ожидая увидеть идущего к ней Антона. Вскоре услышала его приглушенный голос. «Иди сюда!» «Наверное, что-то нашел», — радостно подумала Зоська, быстро выходя из кустарника. Действительно, подле зарослей мелколесья на снегу темнела стена какой-то длинной постройки, с обрушенной с одного конца крышей, разломанной и полузанесенной снегом оградой, каким-то инвентарем, разбросанным вокруг и тоже заваленным снегом. Антон деловито обошел постройку, заглянул внутрь, в черный провал настежь раскрытых ворот. «Вот была усадьба, сожгли. Одна обора осталась». Похоже, в самом деле это была старинная хуторская обора, длинное, сложенное из валунов и булыжника, помещение для скота с маленькими окошками в стене и зияющими пустотой воротами. Поблизости ничего больше не было видно, только за оборой высилось несколько старых деревьев, досерел голый, засыпанный снегом кустарник. «Иди сюда, не бойся», — позвал ее Антон из темного проема дверей, откуда несло горькой вонью пожарища и навоза. Несмело ступая в снегу, Зоська вошла за ним в пугающе пустынную темень оборы и остановилась, не зная, куда ступить дальше. «Сюда, сюда!» — позвал он откуда-то из темноты, и только когда в его руках вспыхнула спичка, Зоська увидела полурастворенную низкую дверь и в ней темную тень Антона. «Иди, не бойся!» Все борясь с нерешительностью, Зоська переступила высокий порог, не успев еще что-либо рассмотреть, как спичка потухла. «Так, хорошо», — удовлетворенно проговорил Антон в совершенно глухой темноте и зажег другую спичку, на несколько секунд осветившую закопченный потолок, мрачные каменные углы и, к вящей радости Зоськи, широкую топку печки напротив. «Вот, поняла?» — радостно сказал Антон. — Печка есть. Тепло будет. Садись сюда на солому или что тут. Садись. Сейчас мы разожжем печку. — Не может быть! — содрогаясь от все больше овладевшего ею озноба, Зоська опустилась в темноте на что-то холодное и мягкое, не сдержавшись, раза два звучно клацнув зубами. Мокрые руки сунула за пазуху, сгорбилась, сжалась в единоборстве с обуявшим ее холодом и прикрыла глаза. Озноб колотил ее люто, но здесь не было ветра, а главное было тихо, и больше не надо было идти. Перед глазами ее все вдруг закачалось, поплыло в сладкой дремотной истоме, и она действительно уснула вдруг и так крепко, что сразу перестала ощущать где она и что с ней происходит. Спала она недолго, может, несколько минут, не больше. Она поняла это, вдруг пробудившись от яркой вспышки огня. Антон возился у печки, разжигая какие-то обломки досок, и она опять содрогнулась от стужи и испуга. «Не бойся, это я пороха из патрона. Не горит холера». Присев возле топки, он яростно дул в нее. Обломки досок нехотя тлели к вёлым огнем, густо коптя сизым дымом, который не хотел идти в печь и кручеными струями валил наружу. Но вот Антон дунул сильнее, между досок возникло несколько язычков пламени, и Зоська успокоенно смежила веки. Снова проснулась она от легкого прикосновения чьей-то руки, но она уже знала, что это рука Антона, и не испугалась, вслушиваясь в его спокойный, как бы подобревший голос. «Слышь, давай раздевайся, будем сушиться». Она раскрыла глаза, с приятностью чувствуя широко идущее к ней тепло. В печке вовсю полыхали доски, черные концы которых длинно торчали из топки. По низко нависшему потолку, каменным с морозными блестками стенам каморки, гуляли причудливые огненные сполохи. Антон стоял перед ней на коленях в деревенской вязке шерстяном свитере, а возле топки, распятой на палках, сушился его кожушок. «Слышь, раздевайся, тепло уже». Действительно, тесная каморка была полна дымного тепла, парности и тишины, нарушаемой лишь гулом пламени в печке. Зоська стряхнула с себя остатки дремоты и улыбнулась. «Ну, согрелась?»
2: «Согрелась».
0: «А ты говорила, со мной не пропадешь, малышка», — бодро сказал Антон и ударом ладони задвинул подгоревшие концы досок в топку, из которой в темный потолок шуганул косяк искр.
1: «Ой, как бы пожар не было», — испугалась Зоська.
0: «Не будет. Камень. А сгорит не беда. Снимай сапоги. Наверное же мокрые».
1: «Мокрые.
0: Снимай куртку. Все. Сушить будем. Тут теперь никого. Ближайшая деревня далеко, на том берегу, за Котрой».
1: Она развязала мокрый измятый платок, который Антон принялся пристраивать возле кожушка. Сняла сачок, минуту подержала его перед топкой, наблюдая, как от сачка густо повалил в печку пар. Сапоги и подол ее юбки были мокрые, наверное, еще со вчерашнего. Она скинула сапоги, а затем, помедлив, стащила и свои шерстяные чулки. Антон умело пристроил все это на палках поближе к печке.
0: «На вот, садись на кожух, уже высох.
1: О, как нагрелся, огонь!» Она с наслаждением опустилась на теплую шерсть знакомого ей Антонова кожушка, подставляя мокрые, раскрасневшиеся колени под живительное тепло из топки.
0: «Так», — удовлетворенно сказал Антон, устраиваясь подле, — «а теперь перекусим. Вот по куску хлеба и по две картошки». «Запомин души той бабуси», — пошутил он, разламывая сухую горбушку. Помедлив, они принялись есть хлеб с картошкой и скоро все съели, ничего не оставив на завтра. Конечно, они не наелись, но раздобыть еду тут все равно было негде, приходилось терпеть до завтра.
1: «Ну, вот и поночуем.
0: А что, лучше, чем в какой-нибудь хате?» — сказал Антон и придвинулся к Зоське, слегка задев ее локтем. «Вдвоем, и никто не мешает, правда?»
1: Она не ответила и не отстранилась, лишь с усмешкой взглянула в его странно заблестевшие в полумраке глаза.
0: «Оно, может, и лучше», — подумала Зоська. «А может, и нет». В этом их уединении было что-то хорошее, но что-то и пугало, хотя она старалась не думать о том. Теперь ей было хорошо, тепло и даже какую-то минуту благостно на душе. В самом деле над головой была крыша, горел в печурке огонь, а рядом сидел тот, кто уже столько раз выручал ее в этом трудном пути.
1: Хотелось думать, что он поможет и впредь, и все обойдется как надо. Вот сидишь, а маме, наверное, и не снится, что ее дочка возле котра ночует. Мама меня, наверное, давно уже похоронила. С самой весны не виделись. Но это еще ничего не значит, — утешил Антон. Люди все равно скажут. Видели же, наверное, тебя знакомые в деревнях. Могли передать.
0: Наверное, видели, — согласилась Зоська, не зная еще, как расценить это. Хорошо или плохо, что видели ее среди партизан.
1: Хорошо, если передали маме, но могли передать и кому не следовало. Тогда ее партизанство могло худо обернуться для мамы.
0: «Мое вот другое дело», — сказал вдруг Антон. «Некого бояться. Никто тут меня не знает, никто не беспокоится».
1: «А уже узнали, наверное. С Кузнецовым же ты все деревни объездил.
0: А в деревнях кто меня заприметит? Приехал и уехал. Партизан, как все».
1: «Не скажи. Девчата заприметят. Приметный». Антон с легкой улыбкой посмотрел ей в глаза.
0: «В этом смысле согласен. Приметный. Но что мне, девчата, я сам
1: заприметил одно». «Где?» — встрепенулась Зоська. Антон легонько похлопал ее тяжелой рукой по плечу.
0: «А в отряде? Разведчицу одну. Славненькую такую малышку».
1: «Ай, неправда!» — намеренно с недоверием сказала Зоська, почувствовал, как сладко защемило у нее под ложечкой.
0: «Нет, правда. Сама же понимаешь, на что пошел. И ради кого, засядка ты моя?»
1: Он глядел на нее уже без тени иронии. Крепкое его лицо с тронутым щетиной подбородком стало серьезным и придвинулось вплотную к ее лицу. Зоське стало неловко, и она сконфуженно взяла его левую руку, легшую ей на колени, деликатно пожала ее.
0: «За это спасибо, только не надо теперь про только. Дело, видишь ли, в том, — сказал он, и, притихнув, осторожно, будто в раздумье, обнял ее. Она вздрогнула, напряглась и молчала.
1: «Дело в том, что...» Она напряженно ждала, замерев в его странно томящих объятиях, а он вдруг запрокинул ее голову и с каким-то отчаянием резко поцеловал в губы.
0: «Антон!»
1: «Что я могу поделать?» — прерывисто вздохнул он, не расслабляя на ней своих цепких рук. «Полюбил я тебя».
0: «Правда?»
1: — изумленно прошептала она, огорошенная этим его признанием. Никто еще не объяснялся с ней так серьезно и такими словами. Она вся обмерла в ужасе, в совершенном, ни с чем не сравнимом восторге.
0: «Да, знаешь, теперь я готов на все», — еще решительнее сказал он, и голос его странно дрогнул.
1: Она, не шевелясь, сидела в его теплых, уютных и таких сладостных теперь объятиях, с удивлением слушая, как сильно стучит ее сердце.
0: «Вот, я сказал тебе все, знай. А ты что мне скажешь?»
1: Зоська помедлила, с трудом собираясь со своими смятенными мыслями. Ей было очень непросто так вот в глаза сказать обо всем, что она чувствовала к этому человеку, и даже самой до конца понять свое к нему чувство. Ей было и приятно, и радостно, и одновременно страшно чего-то, и она не знала, какому из этих чувств отдать предпочтение. Но, кажется, в эту минуту он понимал ее лучше, чем она могла разобраться в себе сама.
0: «Ведь ты меня тоже, знаю, любишь?»
1: «Знаешь, я тоже», — тихо сказала она. «Хороший ты».
0: «Ну вот спасибо», — жарко выдохнул он у самого ее уха и снова поцеловал ее в щеку, в переносе, а потом длинным продолжительным поцелуем в губы.
1: «Ой, так не надо!» — задохнулась Зоська. «Нет, надо, надо». Печка с огнем качнулась, уходя в сторону. Зоська ощутила близкое тепло кожушка и странно сковавшую ее мужскую силу Антона, поспешные движения его властных рук, от которых у нее нечем было защититься. «Антон! Антоша!»
0: Все хорошо, малышечка», — шептал он. «Не надо, Антон, не надо».
1: Он, однако, уже не ответил, и она с отчетливой безнадежностью поняла всю неотвратимость его властной силы. Ее же сила и воля пропали, уйдя в теплое блаженство его объятий. Она лишь чувствовала, что так не надо, что они поступают плохо. Затуманенным сознанием она почти отчетливо понимала, что погибает. Но в этой гибели была какая-то радость, а главное было сознание, что погибала она вместе с ним. В этом было единственное ее оправдание и ее утешение, а может, и единственное ее счастье. Она не помнила, что было потом. Возможно, наступил сон или странное всеобъемлющее небытие. Когда совершенно исчезают память и чувства, несколько долгих часов она перестала ощущать себя в этом мире, словно отсутствовала в нем, лишившись сознания. Проснулась она так же, как и уснула, вдруг от какого-то тревожного толчка изнутри, и, боясь шевельнуться, раскрыла глаза. В тесной каменной каморке было темно, но несколько щелей в заткнутом соломой окошке уже рассветно светились. Концы соломин там беззвучно трепетали от задувавшего снаружи ветра. Было прохладно, в черном прямоугольнике топки не светилось ни одного уголька. Тускло серел обшарпанный, закоптелый бок печи, и зловеще чернели закопченные углы каморки. Не шевелясь, Зоська обвела их пугливым взглядом, догадываясь, что когда-то тут была кубовая или котельная, где запаривали корма и грели для скота воду. Потом она перевела взгляд ниже, почувствовав на себе знакомое прикосновение кожушка и рядом источавшую живое тепло широкую спину Антона, его спокойное дыхание. Антон спал, и Зоська боялась пошевелиться, чтобы не разбудить его. Ей надо было чуток времени, чтобы собраться со своими невеселыми мыслями, понять, что с ней случилось. Случилось, конечно, скверное. Она была виновата сама и корила себя как могла. Но она понимала, что теперь поздно угрызаться, случившегося не исправить. И, поразмыслив, она утешилась единственной возможной в ее положении мыслью, что с каждой девушкой это должно когда-либо случиться. Может, правда, не так, иначе и красивее, но теперь все в жизни не так, как заведено испокон веков. Хуже, потому что теперь война. К тому же с октябрьских праздников ей пошел 19-й год, она уже не девочка, так, чего доброго, недолго и состариться в девках, или, что еще хуже, погибнуть, никогда не узнав ни любви, ни мужчины. Во всяком случае, полежав немного и обдумав свое положение, Зоська успокоенно, робко вздохнула с ощущением того, что ее, казалось, непоправимая беда вроде бы оборачивалась, хотя и неожиданным, но, может, еще не наихудшим образом. Одно было бесспорно. На ее нелегком, полном многих страхов в военном пути появился этот решительный, симпатичный парень. Пусть не навсегда, ненадолго, но что теперь навсегда и надолго? Свернувшись калачиком в ласковом тепле антонового кожушка, она тихонько вздохнула. Что ж, чему быть, того не миновать. Конечно, было удивительно и необычно все, что произошло с ней за эти две ночи. Она встретила на болоте своего суженого, испугалась, обрадовалась, разделила с ним на двоих этот ее полный опасности путь, приведший их, наконец, к одинокой ночной оборе. Но что ей мокрой, замерзшей еще оставалось? Он славный, видный из себя мужчина, смелый и неохальник. А в том, что произошло между ними, наверное, большая доля вины падает и на нее тоже. Видно, такова воля случая. Зоська уже слышала от умных людей, что с того дня, как разразилась война, в мире воцарились сплошные случайности, одна из которых, видно, выпала и на ее долю. Поэтому стоит ли очень расстраиваться? Не лучше ли спокойно, без угрызений, пережить все случившееся и продолжать свое дело, выполнять задания, которые, чувствовала она, еще принесет ей немало других бед? И среди них это, может, не самое худшее. И все же ей было крайне неловко перед Антоном, особенно когда она представила себе, как он проснется, и они выберутся из этой темной оборы. И еще она чувствовала свою вину перед Сашкой, с которым дружила перед войной и даже собиралась за него замуж. Уходя по мобилизации, Сашка наказывал ждать. И вот дождалась. Правда, ей теперь стало ясно, что Сашку-то она и не любила по-настоящему. Скорее, это он к ней присох и однажды предложил пойти в сельсовет расписаться. Сашка тоже был, в общем, неплохим парнем. Они вместе росли на одной улице, но что-то ее удерживало тогда от замужества, и она все откладывала. «Ну вот странное дело», — подумала Зоська. «Предложи ей такое Антон, не стала бы тянуть и недели, согласилась бы тотчас, хоть в первой попавшейся на их дороге деревне». Что значит любовь с первого взгляда или что-то еще, чему и название, наверное, не придумали люди? С Антоном она готова была хоть на край света, особенно теперь, после этой дороги и этого ночлега в оборе. Стараясь не потревожить сонного Антона, Зоська осторожно повернулась на бок. Ее глаза уже привыкли к едва придевшим в каморке сумеркам, и она снова увидела его запрокинутое на соломе лицо и его четкий, словно вырубленный из твердого камня профиль, с прямым ровным носом и мускулистым подбородком, который словно осколком был помечен на конце маленькой ямкой. Такие подбородки у мужчин всегда нравились Зоське. Ощутив прилив ласковости к нему, она тихонько высвободила из-под кожушка свою теплую руку и кончиками пальцев дотронулась до его плеча. Он не почувствовал ее прикосновения и продолжал мерно дышать во сне. Она подумала: «Пусть спит. Время, наверное, еще раннее», и только попыталась убрать под кожушок руку, как в глухой тишине оборы услышала какой-то долетевший снаружи звук. Она еще не поняла, что это был за звук, и обмерла вся, уйдя в слух. Но вот звук повторился. Он был похож на несильный отдаленный удар по мягкому, и тут же до нее отчетливо донеслось восклицание: «Но! Пошел, падла!»
3: «Антон! Антон, слышь?»
1: Резко сбросив с себя кожушок, она подхватилась и села, опять замерев. Антон тоже вскочил на соломе и с расширенными от сонного испуга глазами затих, соображая и вслушиваясь. Потом, не сказав ни слова, сунул в сапоги ноги и в одном свитере широко шагнул за порог. Дверь за ним медленно широко растворилась, и порыв ветра, дунувшего в каморку, сразу вынес из нее все накопленное за ночь тепло. Вздрогнув, Зоська стала поспешно натягивать ссохшиеся, покореженные у огня сапоги, ежесекундно ожидая, что Антон крикнет, и надо будет бежать. Но продолжительное время Антон не подавал голоса, и она кое-как успела обуться, повязала платок и надела просохший, задубевший на плечах сачок. Снаружи ничего больше не было слышно, и это немного успокаивало. Но Зоська все вслушивалась, стоя возле настежь раскрытой двери за притолокой. Свернутый Антонов кожушок она держала в руках, не зная, выходить из каморки или дожидаться Антона здесь. Выходить ей не пришлось. Минуту спустя Антон воротился с наганом в руке, прикрыл за собой дверь и молча засунул наган в карман брюк.
3: «Ну, кто там?» — тревожно спросила Зоська.
0: «Садись, куда собралась?» Вместо ответа бросил Антон и сел на солому.
3: Мало что понимая, Зоська во все глаза смотрела сзади на его сильные плечи под свитером, круглую голову со всклокоченными без шапки волосами. Лицо Антона выглядело крайне озабоченным или злым, и она повременила с расспросами. Антон рассеянно заглянул в потухшую печку.
0: «Полицай, кто же?» — запоздал, ответил он с раздражением, уронив с колен длинные руки.
3: Зоська шагнула от двери и накинула ему на плечи еще теплый его кожушок. «Что же теперь делать?» — озабоченно спросила она.
0: «Ха, что сделаешь? Сидеть надо».
3: Он с потерянным видом глядел перед собой в потухшую топку, и Зоська не могла взять в толк, что с ним случилось. Неужели тут так опасно сидеть, и так его напугали полицаи? Или он недоволен ею? Может, он жалеет и раскаивается, что пошел за ней из отряда? Что с ним случилось за это утро? Почему он так вдруг переменился, обвял и стал так мало похож на себя прежнего? — думала Зоська. —

Глава 10. Пока Зоська обувалась в каморке, Антон, перебежав через наметенный в обору сугроб, глянул в одну дверь, в другую, и вдруг, подавшись назад, обмер за обгорелой притолокой. В полутораста шагах от оборы небыстро тащились по раскисшему снегу двое саней с седоками в черных шинелях. Антон сразу понял — полицаи. В обору долетали обрывки их разговора, смех. Кто-то, матерно выругавшись, с ожесточением хлестнул кнутом лошадь. Стоя за притолокой, Антон, однако, быстро опомнился от первого испуга, поняв, что полицаи направлялись не к ним, а мимо, по какой-то своей надобности в сторону Немана. На обору никто из них не обратил внимания. Ночных следов в снегу нигде не осталось. Все хорошо, заровнял снегопад. Антон перевел дыхание и вслушался в долетевшие с дороги слова, но смысл разговора уловить было трудно. Однако первое услышанное слово заставило его насторожиться. Он явственно разобрал «Сталинград», потом еще раз произнесенное кем-то из полицаев это же слово, и едва различил затем «дали» или, может быть, «взяли». Это его заинтересовало. Он напряг все свое внимание, но ветер относил слова в сторону, и ему удалось разобрать еще лишь «наступление». Далее, сколько он не вслушивался, понять ничего не мог. Сани отъехали далековато и вскоре совсем скрылись на повороте дороги за каменным углом оборы. Опасность вроде бы миновала. Полицаи уехали, но Антон все еще стоял у притолоки, озадаченный и заинтересованный тем, что услышал. «В каком смысле они упоминали

0: Совершенно растерянный и озадаченный, он вошел в каморку, все продолжая ломать голову над этой полицейской шарадой. Зоська спрашивала его о чем-то, но он не слушал ее. Он думал, что все это может означать для него лично. Конечно, сколько-нибудь убедительных фактов у него не имелось, были только загадки. Но он особенно и не нуждался в фактах. Он уже был подготовлен к единственно приемлемому для него выводу. Надо спешить. Надо, пока не поздно, кончать с партизанством, позаботиться о собственной голове, пока она еще на плечах, и внедряться в новую, на немецкий лад жизнь, коль ничего не вышло с советской.
1: «Зось, ты понимаешь, — сказал он, не поворачивая к ней головы, — немцы Сталинград взяли». Он думал, что Зоська начнет сокрушаться или даже заплачет, он бы тогда ее утешил. Но, к его удивлению, она только моргнула и с наивным видом спросила. «Это когда?»
2: «Не знаю», — пожал он плечами. «Слыхал, полицаи там разговаривали».
1: «Враки, наверное», — подумав, сказала Зоська. «Хотя, может, и правда. Столько понахапали, что им сила».
2: «Сила, да», — согласился Антон, не совсем представляя, как ему вести разговор дальше. Он не ожидал со стороны Зоськи такой легкости по отношению к главной сути его вопроса и мучительно подыскивал в уме возможные подходы к главному. Зоська же, вроде безразличная к его известию, деликатным прикосновением холодных пальцев запахнула на нем кожушок.
1: «Застегнись, а то холодно. Полицаев много понаехало?»
2: «Человек 6, наверное».
1: «Поехали мимо?»
2: «Ну, тут рядом дорога».
1: «Это хуже. И печку затопить нельзя?»
2: «Печку нельзя», — сказал он и добавил не очень решительно. «Может, выйдем и потопаем в Скидель?»
1: «Днем? Ну что ты...»
0: «Нет, кажется, она оставалась при прежнем решении», — подумал Антон, «и намерена выполнять данное ей задание. А то, что вот-вот могла окончиться война, и немцы всей своей мощью навалятся на их пущу и как зайцев перестреляют всех партизан, этого она вроде бы не допускала и в мыслях».
2: «Слушай, а ты знаешь, где находится Сталинград?» — спросил Антон.
1: «Далеко», — сказала Зоська.
2: «Вот это ответ!» — кисло усмехнулся Антон. «В школе за такой ответ ставили 2».
0: Антон встал, надел в рукава кожушок. Зоська, стоя напротив, положила руки ему на плечи.
1: «Мы же не в школе, Антоша. Мы свой экзамен сдали», — сказала она со вздохом.
2: «Как бы не так», — сказал он и нетерпеливо высвободился. «Кажется, главный экзамен еще впереди».
1: «Наверное», — охотно согласилась Зоська. «Так трудно добраться до этого Скиделя, а там, что будет, одному Богу известно».
2: «Вот именно», — подтвердил он и спохватился, поняв, что каждый из них имеет в виду свое. «Поэтому слушай. Давай, пока есть время, обмозгуем все, чтобы в дураках не остаться».
1: «Давай», — сказала она, — «только ты побудь, я на минутку».
0: Она выскользнула из каморки, тщательно притворив за собой дверь. Антон стоял, занятый своими мыслями. Они кружились возле Зоськи, от благоразумного поведения которой слишком многое зависело в его решении. Конечно, он понимал, что прямолинейности партизанского мышления в ней будет достаточно. Видно, не так просто склонить ее к единственно правильному выводу. Придется, пожалуй, начать издалека и постепенно подвести к неизбежному. Главное, чтобы она поняла всю безнадежность их партизанских мытарств, несравнимость их скромных сил с силой фашистского гиганта, с которым не может справиться вся Красная Армия.
2: Зоська к тому же

0: не вправе забывать, что в Скиделе у нее мать, и должна понимать, какой опасности подвергает ее как партизанка. Если до сих пор все в этом смысле сходило благополучно, то это вовсе не значит, что немцам или полиции в конце концов не станет известно, где находится доченька одной скидельской мамы. Антон чувствовал, что в этом был его главный козырь, и он выбросит его под конец, если не подействуют все прочие козыри. Правда, в его неплохо продуманном плане было одно уязвимое место. То, что касалось Копытского. Как он отнесется к Голубину и его подруге, когда те явятся на жительство в Скидель, все-таки оставалось неизвестным. И даже если сам он отнесется к ним благосклонно, то как на это посмотрят его начальники, немцы? Антон топтался на примятой соломе каморки, задумчиво глядя под ноги. В глаза ему попался растоптанный окурок на полу. Нагнувшись, он подобрал его и понюхал. Это был окурок немецкой сигареты. Тонкий, из желтоватой бумаги, хотя, конечно, курить тут мог кто угодно, от немцев до партизан. Наверное, народу тут перебывало немало. Беглым взглядом Антон окинул выпиравшие из стены гранитные бока камней и под окошком в углу увидел грязный обрывок бинта. Потянул за него. Из-под соломы вытянулся целый клубок замусоленных, сохшихся от крови бинтов, который он брезгливо отбросил в сторону носком сапога и стал заталкивать поглубже в солому. В это время в каморку вбежала Зоська с неестественно бледным лицом.
1: «Антон, там...»
0: «Что такое?»
1: «Там... убитые...»
0: «Убитые неживые. Убитых можно было не бояться», — подумал Антон, убирая руку из кармана с наганом. Зоська выскочила из каморки, и он не спеша пошел за ней через языки снежных суметов в дальний, с обрушенной крышей конец соборы.
1: «Вот видишь, я гляжу, думала, камни, подхожу, а это убитые. Глядь, Боже, да это же наш Суровец!»
0: Вся содрогаясь от волнения, говорила Зоська. Антон подошел к стене, где в сумраке нависшей и полуобвалившейся крыши за грудой камней лежали убитые. Действительно, один из них был Суровец. Антон сразу узнал его по венгерскому песочного цвета кителю со множеством пуговиц на борту. Такого шикарного кителя не было ни у кого в отряде. Других признаков удалого подрывника осталось немного. Разве что его непокорная, всегда распадавшаяся надвое шевелюра, которая теперь была примята и смерзлась от залепившего ее снега. Суровец лежал на спине вдоль стены, раскинув босые в грязных потеках ноги. С правого бока чернела у него рваная дыра в кителе. Видно, еще у живого из нее наплыло много крови, которая темной лужей смерзлась на грязном в навозе земляном полу. Рядом, привалясь правым плечом к стене, сидел, согнувшись и низко уронив голову, другой партизан в грязной голубой майке. Все верхнее с него было снято, и в майке на спине чернели три кровяных дыры от пуль, вышедших где-то спереди. Все там у него на груди, животе и коленях было залито заскорузлой, спекшейся кровью. Этого второго Антон знал мало, даже не помнил его фамилии. Он появился в отряде недавно, говорили, какой-то комсомолец из местных.
1: «Вот видишь, Антон», — схватила его за руку Зоська, — «это как же, ведь это же их убили?»
0: «Ну, понятно, убили». «Не удавили же», — сказал Антон и тронул сидящего за плечо. Труп, покачнувшись на коленях, мягко завалился на бок, не двинув ни одной закостеневшей конечностью. Поджатые к животу руки и согнутые в коленях ноги так и остались в прежнем согнутом положении. «В спину. Видишь, из автомата сзади». «Полицейская работа, сразу видать», — сказал Антон и посмотрел на Зоську, которая изменилась в лице. Антон переживал тоже, но не очень сильно. Он уже разучился сильно переживать за других. Настало время позаботиться о себе, чтобы не пришлось кому-либо переживать за него самого.
1: «Антоша, как же так? Они ведь пошли в Лиду. Как же они оказались здесь? И где остальные? Ведь никто же из шестерых не вернулся».
0: «Теперь как узнаешь?» — сказал Антон. «Теперь тут все темный лес».
1: «Слушай, а почему полицаи их не забрали? Почему здесь оставили?»
0: Не унималась с вопросами Зоська, кажется, готовая вот-вот заплакать. Обеими руками она вцепилась в кожушок Антона. «А я откуда знаю? Может, для приманки. Вот мы пришли, а они и нагрянут. Кто их сволочей знает?» Зоська, побледнев, во все глаза смотрела на Антона.
1: «Что же нам делать, Антон?»
0: Испуганно вопрошала она. «Черт его знает, что делать. Пойдем пока отсюда». Они перелезли через обрушенную со стены груду камней и вернулись в свой конец оборы. Зоська все оглядывалась, остро переживая гибель знакомых людей. У Антона же было такое чувство, словно он попал в западню и не спешит из нее выбраться. Он уже знал по опыту, что промедление никогда не сулит хорошего и запросто может погубить любого. Не оно ли погубило в этой оборе и Суровца? Вполне возможно, что полицаи при случае или регулярно наведываются в это одинокое в поле убежище и кое-кого застают тут. «Нет, надо скорее смываться отсюда», — думал Антон. «Но как смоешься, когда в этом поле ты виден на 5 километров, и в любой момент тебя могут настичь полицаи?» «Придется пока торчать тут», — сказал он, заглядывая в широкий проем сорванных с петель ворот. «Только наблюдать надо, а то...» Зоська поняла и тоже остановилась, выглянув на ветреный снежный простор. Поле перед оборой лежало пустое, с едва заметным отсюда следом саней на дороге. В ворота задувал промозглый, насыщенный влагой ветер. Рыхлый, нападавший за ночь снег, всюду осел, будто подтаял. Кустарник возле оборы резко зачернелся на его белизне. С толстых сучьев мощного вяза то и дело валились вниз мокрые комья снега. Там где-то на невидимые из обора верхушки возилась и громко кричала ворона. «Цыц, зараза!» — сказал Антон, подумав, что ворона теперь ни к чему. Ворона может их выдать. Подняв из-под стены обломок стропила, он ступил на шаг из ворот и замахнулся. На вязи, оказывается, расположилась целая воронья стая. Антон запустил палкой. Вороны одна за другой нехотя снялись и низко полетели куда-то за обору. «Зося», — сказал Антон, возвращаясь в обору. Зоська все еще с бледным лицом внимательно посмотрела на него, и в этом ее взгляде была бездна безысходной печали. «Зося, ты понимаешь наше положение?» — сказал он, тоже заглядывая ей в глаза. «Ну, понимаю», — тихо ответила она. «Нет, ты не понимаешь», — сказал он. «Если действительно Сталинград взят, то войне конец. Или они замирятся, или ведь России ничего не остается. Сибирь? Но что в той Сибири? Ведь они зашли вон куда, за Москву, ты понимаешь?»
1: «Я понимаю», — по-прежнему тихо ответила Зоська.
0: «Поэтому чего же мы дождемся в этой Лепечанской пуще? Они же нас собаками перетравят, если мы раньше с голоду не дойдем».
1: Зоська слегка отвернулась от него и с прежней горькой тоской в глазах глядела из ворот в пасмурную даль поля, на котором поблизости решительно ничего не было. Лишь вдали по горизонту тянулась сизая полоса леса.
2: «Может, и так», — горестно сказала она.
0: «Так вот, малышка, у тебя вскидили мать. У меня там, я говорил тебе, начальником полиции Копыцкий, мой землячок из Борисова. Он должен помочь. Давай останемся у тебя. Будем жить, как люди, как муж и жена. Я же полюбил тебя, Зоська». Кажется, он сказал все. И, осторожно обняв ее за плечи, привлек к себе, не почувствовав, однако, ответного ее движения. Зоська ничем не выказала ни радости, ни несогласия. Она будто одеревенела в его руках, и он тихо воскликнул, вложив в свое восклицание всю ласку, на которую был способен. «Зоська!»
2: «Да», — вздохнув, сказала она. «Ты это пошутил?» «Ведь пошутил, правда?»
0: И отстранилась, деликатно, но настойчиво высвобождаясь из его рук.
2: «Нисколько. Я вполне серьезно».
0: Она сделала 3 вялых шага и остановилась у притолоки, все наблюдая за полем. Антон снова порывисто обнял ее сзади и легонько поцеловал в щеку.
2: «Не надо, Антон».
0: «Ну как же? Ведь я люблю тебя».
2: «За это спасибо. Но то, что ты предлагаешь, в другое время было бы счастьем. А теперь...
0: Ну а теперь что?
2: А теперь... подло. И даже больше, чем подло».
0: «Чудачка», — сказал он, почувствовав, что начинает нервничать. «Вот ты наслушалась пропаганды, а ты не подумала, кроме всего, о своей матери. Что с ней будет?»
2: «Не знаю, что будет, Антон».
0: Каким-то чужим, изменившимся голосом сказала Зоська. «Но в такое время бежать из отряда... Знаешь, так даже шутить нельзя. Это чересчур страшно».
2: «А я тебе говорю, самое время. В отряде оставаться больше нельзя».
0: «Время действительно трудное. И потому бежать — это предательство. Это ты сказал, не подумав».
2: «Нет, я все хорошо обдумал. Я хочу сохранить тебя и твою маму, и себя, конечно. Иначе ведь ты понимаешь... мы все обречены на гибель. Как те вон!» — кивнул он в дальний конец оборы.
0: «Что ж, возможно», — согласилась Зоська, во второй раз ставя его в тупик. Он больше всего боялся, что она не поймет его доводов. А она, оказывается, доводы хватала на лету, но никак не могла принять следовавшие за ними выводы.
2: «Возможно, возможно!» — начал терять рассудительное спокойствие Антон. «Так что же ты хочешь? Погибнуть? Может, тебе жить надоело?»
0: Зоська со вздохом повернулась к нему лицом и взяла его за большую пуговицу на кожушке.
2: «Антон, ты понимаешь, кому жить не хочется?
0: Я совсем и не желающий. Но что же ты предлагаешь? Идти к фашистам? Что же это такое? Это же хуже смерти. Тут надо потерять всякую совесть. Они же чума 20 века. Против них поднялся весь мир. С ними жить невозможно. Они же звери».
2: «Ну, это смотря для кого звери. Если с ними по-хорошему...»
0: «Ты смеешься? По-хорошему? Они вон перебили столько и тех, кто к ним по-плохому, и тех, кто по-хорошему, и тех, кто никак. Люди для них скот на убой, а не люди».
2: «Ну ладно», — сказал он нетерпеливо. «Я разве говорю, что они золото? Но у нас нет выбора. Что же нам делать? Они сволочи, но они побеждают. И мы вынуждены с этим считаться.
1: Во-первых, еще не победили. И победят ли, это еще неизвестно. Даже если взяли Сталинград, если возьмут Москву, есть еще Урал, Сибирь.
2: Что в той Сибири?
1: Мы люди, и мы никогда их не примем, даже если они и победят. Ты говоришь, нет выбора. А выбор есть. Или мы, или они. Вот в чем наш выбор.
0: «Да», — сказал он, помолчав. «Здорово, однако, тебя напропагандировали».
1: «Пропаганда тут ни при чем. Я сама это знаю. Потому что глаза имею и уши. Поэтому давай не будем. Давай забудем этот дикий наш разговор».
0: «Разговор можно забыть», — упавшим голосом сказал Антон. «Да от этого легче не будет. Надо делать что-то». Он был разочарован и опасался, что все испортил, пойдя вот так, напрямик. Кажется, надо было иначе, тоньше и с подходом, а он в лоб ляпнул свое предложение. «Теперь вот получай». Теперь он и не знал, с какой стороны к ней подступиться. Кажется, все свои козыри он уже выложил в этой игре и ни на шаг не продвинулся к цели. Антону надоело топтаться на мокром снегу у ворот, и он, отойдя подальше, нашел подходящий камень, подкатил его ближе к выходу и сел, прислонившись к стене. В трех шагах от него с подавленным видом стояла Зоська. Было очевидно, что отношения между ними обретали новый характер, и следовало немедленно что-то предпринять, чтобы еще спасти их и заодно себя тоже. Но Антон, кажется, зашел в тупик и просто не знал, что можно было предпринять, чем подействовать на эту строптивую упрямицу.
2: «Зось», — сказал он после длинной паузы, «я думал, что ты меня действительно любишь».
1: «В том-то все и дело», — быстро обернулась она. «Иначе был бы другой разговор».
2: «Это какой же?»
1: «Простой. Разве бы я смогла с тобой так разговаривать?»
2: «Как?»
1: «Так терпеливо. Переубеждать тебя».
2: «Меня, знаешь, переубеждать не надо».
1: «Нет, надо, Антон», — сказала она, опускаясь перед ним на корточки. — Это у тебя блажь, минутная слабость. Это убитые на тебя так подействовали. На меня, знаешь, тоже подействовали. Может, правда, в обратном смысле.
2: — В каком же?
1: — А знаешь, самой жить расхотелось.
2: — Вот это и видно.
1: — Нет, ничего тебе не видно, Антон. «Знаешь, иди-ка ты назад, в отряд. В случае чего я подтвержу, что ты был со мной. Скажу, что я попросила тебя проводить».
2: «Чудачка!» — невесело усмехнулся Антон. «Ты сначала вернись после всех твоих заданий».
1: «Постараюсь», — сказала она.
2: «Постараешься? Этого мало. Суметь надо. А ты такая умелая».
1: «Да, я не очень умела и сознаюсь, но...»
2: «Вот. И не агитируй меня. Я в отряд не вернусь», — жестко сказал Антон. «С меня хватит. Я воевал честно все 8 месяцев. Но буди. И тебя не пущу».
1: «Ты шутишь?» — сказала она странно похолодевшим голосом.
0: «Нисколько». Антон вскочил с камня, выглянул из ворот. Его охватила решимость. Только она могла помочь ему сладить со своей судьбой и с этой упрямой девчонкой. Пусть вопреки ее воле, но он знал, что с девчонками всегда обращаются вопреки их воле, и те потом не обижаются. Некоторые даже благодарны всю жизнь. Надо лишь действовать решительнее, меньше слушая их неразумный лепет и причитания.

0: Глава 11. Остаток этого ветреного зимнего дня они проторчали на стуже за притолокой широких ворот, не сводя глаз с поля и дороги. Но в поле везде было пусто, а на дороге лишь один раз проехали сани с двумя мужиками, и больше никто не показывался. Зоська, немного всплакнув, почувствовала себя совершенно убитой. Соседство мертвых подрывников, которых они не могли даже захоронить, подействовало на нее удручающе. Но больше всего ее заставил страдать Антон. В том, что он задумал злую нелепость, у нее не было никакого сомнения. Но она не находила способа, как отвратить его от этой нелепости. Все ее доводы он тут же отвергал с легкостью, руководствуясь собственной, в общем, неплохо отработанной логикой, за которой было естественное для человека желание выжить. Но каким образом? Зоська тоже очень хотела выжить. Но тот способ спасения, который усиленно навязывал ей Антон, она принять не могла. Он же упрямо не соглашался ни на какие ее уговоры и не внимал никаким ее увещеваниям. И стало так, что за время, когда они то и дело, опасливо возвышая голоса, спорили, и когда подолгу угрюмо молчали за своей притолокой, Зоська почувствовала, как в ее глазах начала убывать человеческая ценность Антона. Порой он вызывал в ней жалость обидным неразумием простых, как снег истин, а порой и презрение своим явно сквозившим расчетом. Боясь окончательно поддаться этому недоброму к нему чувству, Зоська сдерживала себя. Ей начинало казаться, что в основе конфликта между ними лежит не его намерение, а какое-то недоразумение, что стоит ему что-то объяснить, как он станет прежним. И она, все пытаясь растолковать ему его заблуждение и не в состоянии сладить с его упорством, думала, какой же он в самом деле. Такой, каким ей показался вначале, сильный, участливый, все умеющий партизанский парень или напуганный за свою жизнь шкурник, который вознамерился ее склонить к шкурничеству. Правда, пока он не сделал ей ничего плохого и вел себя как обычно, только говорил не совсем обычные для нее слова. Но от этих слов ей становилось страшно. Так что же ей делать? Что делать? Было, однако, очевидно, что кроме как сидеть тут в ожидании ночи, пока ничего сделать нельзя. И они то молчали, то вполголоса спорили, то зябко топтались за притолокой, стуча зубами на промозглом сквозном ветру. Но вот день подошел к вечеру. В поле стало заметно темнеть. Дорога, ведущая на далекий Большак, лежала пустая. И Антон глубже надвинул на голову шапку. «Так, ладно», — сказал он в ответ на какие-то свои мысли. «Пошли». Зоська сильно озябла и едва сдерживала дрожь в настылом теле. Все в ней рвалось из этой проклятой оборы, но из ворот она вышла не сразу. Ноги вдруг потеряли легкость, и она робко ступила на мокрый осевший снег. Ее прежнее расположение к Антону убывало по мере того, как убывал этот день. И к вечеру его осталось немного. Ей уже не хотелось идти за ним. В мыслях царило смятение. Впору было поворачивать назад, за Неман, в отряд. Она попыталась отогнать плохие предчувствия, сказав себе, что рано еще отступаться от этого человека, оставляя его в нелепейшем заблуждении. Надо еще попытаться переубедить его, не дать сделать последний опрометчивый шаг, за которым гибель. Все-таки он был неплохой партизан и симпатичный парень, этот Антон Голубин, решившийся на такое отчасти из-за нее тоже. И она схватилась за последнее, еще доступное ей средство. «Антон, постой!» Он быстро шагал по насыщенному влагой снегу, направляясь вдоль кустарника поодаль от дороги, и нехотя остановился возле кольев ограды. Весь его угрюмый, взъерошенный вид говорил: Ну что тебе еще надо?» Зоська подбежала ближе, чтобы в сгустившихся сумерках лучше увидеть его лицо, и не узнала его. Таким оно стало чужим и недобрым.
1: «Антон, послушай. Я, знаешь, даю слово. Я никому не скажу. А ты иди назад. Хочешь, я напишу Шевчуку? Карандашик у тебя найдется?»
0: «Что ты напишешь?» — холодно спросил он, стоя к ней боком.
1: «Ну, что я тебя уговорила проводить меня, чтобы тебя там за самоволку...»
0: «Тоже мне скажешь», — пренебрежительно буркнул он и, как всегда, споро зашагал вдоль кустарника.
1: «Что же делать?
0: Что делать?» — едва не со слезами в который раз спрашивала себя Зоська. «Неужели он уйдет? И куда? Ведь его же немцы повесят. Как он не понимает этого?» Еще подсознательно, но все определеннее она чувствовала, что идти с ним дальше нельзя. Что так она просто завалит задание, подведет под петлю людей, себя и, вполне вероятно, маму. Что Антон в таком его состоянии, словно бы пьяный или хуже пьяного, что он может натворить такого, чего сам не ожидает. Но он, как и вчера, казалось, немало беспокоясь, уверенно шагал по снежной целине к недалекому уже Скиделю. Заволоченное облаками небо быстро темнело. Снег внизу лежал белой нетронутой целиной. Дул свежий западный ветер, принесший промозглую ростепель, и за день превративший свежевыпавший снег в хлюпкую кашу, в которой быстро промокли Зоськины сапоги. Идти было трудно. Ноги проваливались до самой земли, но она немного согрелась и пошла медленнее. Антон ушел далеко, однако она видела на снегу глубокие его следы и не боялась отстать, а догонять ей его не хотелось. Она даже подумала, что, может, он так и уйдет один, оставив ее в ночи, и не испугалась этой своей мысли. Чем-то она даже понравилась ей, эта мысль. Но он не ушел один. Шагая впереди, он все-таки находил время оглянуться и, наверное, заметив, как далеко она отстала, приостановился возле опушки. Впереди был молодой хвойный лесок. Справа лежало голое равнинное поле. Зоська не помнила этих мест, но чувствовала, что Скидель совсем где-то рядом. Идти оставалось час или два, и за это время ей предстояло что-то решить. Она уже знала, что идти с ним в Скидель просто не имеет права.
2: «Ну что ты отстаешь?» — спросил он с упреком, когда она подошла ближе. «Или устала?»
1: «Ногу натерла», — неохотно ответила Зоська. Действительно, в левом ее сапоге толстым узлом сбилась портянка, которая больно натирала стопу на подъеме.
2: «Так переобуйся!»
0: Еще не зная, что предпринять, Зоська быстро огляделась окрест. Далеко впереди, на лесной опушке, ей показалось, блеснул огонек.
1: «Там что, деревня?»
2: «Там».
0: Антон вгляделся в плотно осевшие на снег зимние сумерки.
2: «Деревни тут не должно быть. Хутор, наверное».
1: «Зайдем на хутор», — сказала она.
2: «Зачем? До Скиделя вон 5 километров».
1: «Ну, зайдем. Мне надо».
2: «Вот еще. Зачем тебе хутор? Придем на место, там можно посушиться и вообще...»
0: Но она быстро пошла вперед вдоль опушки на робко мерцавший вдали красноватый огонек. Она не знала, зачем ей был нужен этот одинокий хутор, но чувствовала, что нельзя ей теперь идти в Скидель, и надо протянуть время. Они долго шли по раскисшему снегу вдоль леса, на то исчезавший, то снова появлявшийся далекий огонек в чьем-то окне. Зоська уже не старалась заговорить с Антоном. Она тихонько плакала, украдкой смахивая пальцами слезы. Это же надо, так все испохабить в ее и без того непростой дороге, думала она про Антона, чувствуя себя глубоко уязвленной и обманутой. Оказывается,
1: Она нужна была ему для шкурнического его намерения, а вовсе не потому, что он полюбил ее. Хотя все-таки он не отказывался от нее. Наоборот, он готов был разделить свою судьбу с ней, и она была не против, она даже была бы рада, если бы только он оставался прежним партизанским парнем Антоном Голубиным. Но ведь он вознамерился перемениться. Как с этим могла согласиться Зоська? И помимо всего прочего, он порол явную глупость со Скиделем, потому что немцы никогда ему не простят его партизанство и рано или поздно повесят с биркой на шее. Напрасно он надеется на какого-то своего земляка. В таком деле никакой земляк не поможет. Надо было задержать Антона. Как это сделать, Зоська еще не знала. В то же время она чувствовала, что сама уже сильно опоздала, что так могут пройти все сроки ее задания. Но теперь ей было не до сроков. Под угрозой находились она и ее задание. Огонек вдали исчез. Они долго ничего не видели в темени, кроме неясного серевшего в ночи снежного поля и шумящей на ветру хвойной опушки рядом. Но опушка тянулась и тянулась куда-то в снежные сумерки, пока за очередным поворотом перед ними опять не появился крохотный красноватый огонек в окошке. Под самым лесом ютилось несколько хуторских построек. Чернел на снегу пунктир изгороди, и в темном небе на сучьях старых деревьев тускло белел снег. Антон остановился. Зоська тоже придержала шаг. С хутора донесся скрип колодезного журавля и неясно послышался шум, переливаемый из ведра воды. Антон, ничего не сказав, направился вдоль ограды к постройкам, и Зоська, немного поотстав, пошла следом. По-видимому, они зашли с тыльной стороны усадьбы, от леса. Хату и окошко с огоньком скоро прикрыли снежные крыши сараев. Появилась банька на отшибе. Под низкой стеной у избы лежала покрытая снегом куча бревен, видно, заготовленных на дрова или на какую-нибудь постройку. Антон только обошел эти бревна и почти столкнулся с человеком в кожухе, несшим в обеих руках два деревянных ведра воды. «О, полная удача будет!» — вместо приветствия шутливо воскликнул Антон. Человек остановился, молча поставил ведра на снег, рассматривая в полумраке ночного пришельца. «В хате чужих нет?» — тихо спросил Антон. «Не, нема», — глухим голосом ответил человек. «Хозяин?» — кивнул Антон. «Так, так». «Ну, приглашай в хату, погреться надо». «Проши пана», — не очень, однако, обрадованно проговорил хозяин. Оставив на снегу ведра, он поспешил к дощатому, очищенному от снега крыльцу, открыл низкую дверь. «Проши пана». Переступив вслед за Антоном порог, Зоська очутилась в просторном трястене. Хозяин закрыл за ней дверь, и она огляделась. Напротив входа топилась печь с большими закопченными чугунами у огня. «Наверное, на корм скоту», — подумала Зоська. Возле печи с ухватом в руках стояла не старая, еще белолицая женщина, спокойная и молча оглядевшая Антона, потом скользнувшая взглядом по Зоське. Из-за стола удивленно глядел на них сидевший над раскрытой книгой мальчуган-подросток. Перед ним хлипко мигал огонек коптюшки, той самой, наверное, которая и привела их сюда. В избе царил полумрак. Тянуло стужей от двери. Дрова в печи, наверное, только еще разгорались. «Вот, передохнуть», — сказал Антон, стоя под несмутившимся взглядом женщины. «Проши, проши», — тихо сказала хозяйка и поставила в угол ухват. Зоська попыталась понять, куда они попали, что за люди на этом хуторе, но сразу понять что-либо было трудно. Кажется, хозяин и хозяйка разговаривали по-польски. Значит, были, видимо, из местной шляхты, как понимала Зоська, всегда имевшей свое особенное отношение к миру. Светловолосый мальчишка выскочил из-за стола и услужливо придвинул поближе к гостям стоявшую у стенки скамью.
3: «Проше, пани и пана, сядать»,
1: — с ласковой напевностью в голосе сказала хозяйка.
2: «Сядем», — сказал Антон. «Садись, Зоська, переобувайся. Погреемся немного».
1: Зоська с удовольствием опустилась на гладкую дубовую скамейку, стянула раскисший сапог. Мальчик опять сел на свое место у коптюшки.
3: «Что читаешь?» — спросила Зоська, заглядывая в книгу.
2: «Я?»
1: — преодолевая смущение, переспросил мальчик.
2: «Таямничий остров»,
1: — ответил он по-белорусски.
3: «Знаю. Хорошая книга».
2: «Ага. Только конца нет. Конец тут выдранный»,
1: — сказал, смущаясь, мальчишка.
3: «Конец, проше пана, выдранный. Так он ее 4 раза прочел. Уже почти наизусть зная», — сказала от печи хозяйка.
1: В ее тоне Зоське послышалось чуть-чуть прикрытое удовлетворение необычным пристрастием сына читателя.
2: «Так если бы конец был», —
1: грустно протянул мальчишка, играя с потрепанной книгой. Зоська поправила портянку и с усилием натянула мокрый сапог.
3: «Так ты не знаешь, чем закончилось? Я тебе сейчас расскажу. Тебя как звать?»
2: «Вацак».
3: «А ну, дай книгу, Вацак».
1: Она придвинулась поближе к коптилке, взяла у мальчика книгу. Хозяйка подошла к столу и с явным интересом наблюдала за гостьей и сыном. Глянул в книгу и Антон. За их спинами в полумраке таилось заросшее щетиной лицо хозяина.
3: «Так, на чем тут обрывается? Ага, взрыв острова. Ну вот, а дальше люди бросились в море. Корабль ведь они достроить не успели и спасались на рифах. Гибель, казалось, была неотвратимой. Но в самый последний момент на горизонте появился корабль капитана Гранта. Грант плыл за Айртоном».
2: «А-а-а! Чтобы снять его с острова!» — догадался Вацак.
3: «Вот-вот, и капитан Грант спас всех».
1: С редким для подростка вниманием в серых, широко раскрытых глазах Вацак следил за каждым движением ее лица, ловя каждое ее слово. И этот его взгляд, и его внимание живо напомнили Зоське довоенных ребят в Скиделе, которым случалось, она тоже читала интересные книжки. Всего 1.5 года прошло с той мирной и полной надежд поры, а как все круто изменилось в мире. И, наверное, изменилась она сама. Куда только девались ее молодой задор, постоянная легкость в жизни, все придавило, оплевало, растоптала война.
3: «Любишь книжки читать?» — спросила Зоська.
1: Вацак протяжно, по-взрослому вздохнул и закрыл книгу.
2: «Люблю, но негде взять книжек. У Стасика Кемпеля было 3, так я их уже прочитал».
3: «Проше, пани, пробачить», — мягко вмешалась в разговор хозяйка. «Вацак был отличник в школе, грамоту имеет».
2: «Стефан»,
1: — в несколько другом тоне обратилась она к мужу,
2: — «покаж пане грамоту».
4: «Так и кахана...»
1: Стефан послушно исчез где-то во 2-й половине избы, и хозяйка спросила у Зоськи.
3: «Далеко пани идет?»
2: «Нет, недалеко», — ответил Зоська. «Тут рядом».
3: «Да вот, ногу натерла».
2: «Ой-ой, как недобже в дороге! Надо ехать, пани!»
3: «Ну, зачем? Мы пешком. Наверное, пани с паном ядать хотят?»
1: С ласковой певучестью в голосе спрашивала хозяйка.
3: «Спасибо, вы знаете...»
4: «А что, мы не против», — подхватил Антон. «Грех от еды отказываться».
1: Из другой половины избы вышел хозяин с завернутой в старую газетку школьной грамотой сына. Но не успел он развернуть салфетку, как хозяйка распорядилась. «Стефан, несь млеку, сало».
4: «Так, кохана?»
1: Заученно ответил Стефан, почти выбегая из Тристена. Зоська не очень внимательно пробежала несколько строчек грамоты отличника 5-го класса и передала грамоту Антону. Кажется, они сделали правильно, зайдя на этот хутор. Судя по первому отношению, хозяева были приветливые и добрые люди. А главное, ни о чем не спрашивали и, наверное, мало интересовались, кто их ночные гости. Только хозяйка спросила, куда идут. Но это слишком обычный вопрос в таких случаях, за которым, пожалуй, не было ничего, кроме простого любопытства. Хозяйка тем временем стала быстро накрывать на стол. Разослала коротенькую льняную скатерку, достала из шкафчика несколько чистых глиняных мисок, деревянные ложки. Потом взяла краюху ржаного хлеба и стала ее кроить, приставив к груди. В точности, как это делала Зоськина мама. Платок она сдвинула с головы на плечи, и ее белое моложавое лицо с тонкими морщинками у губ светилось спокойной, сдержанной добротой. Такие женские лица всегда нравились Зоське, хотя и встречались они в это суровое время нечасто. «Прошу сядать, пани». «И пана», — приветливо пригласила хозяйка Антона. Зоська подвинулась дальше за стол, из-за которого сразу, как только стали его накрывать, скромно удалился Вацик. Рядом уселся Антон. Трудно дыша от спешки, в хату ввалился хозяин с крынкой молока и большим куском сала в заскорузлых пальцах. Хозяйка, как показалось Зоське, со стыдливой поспешностью выхватила у него этот кусок и не спеша отрезала от него на столе несколько крупных ломтей. «Прошу я дать, прошу. Мы люди небогатые, но гостям рады». Зоська про себя усмехнулась наивной, хотя и чистосердечной претензией на шляхетско-польское обращение их хозяйки. Польский язык которой, изрядно пересыпанный местными белорусскими речениями, выдавал в ней здешнюю уроженку, разве что католичку. Потому как покорно и молчаливо стоял в стороне хозяин, словно ожидая ее распоряжений, Зоська поняла, кто здесь главнее. Впрочем, главенство хозяйки не казалось грубым или оскорбительным. Она исполняла его с вполне подобающим в таких случаях тактом. Хозяин, к тому же, видно, привык к своей участи подчиненного и не очень страдал от того. Они быстро съели по миске гречневой с молоком каши, выпили горячего, заваренного сушеной малиной чая. Вацик деликатно стоял в сторонке, и Зоська пригласила его к столу, где он за компанию с гостями тоже принялся пить чай. Все тут было легко и, в общем, приятно у этой опрятной, гостеприимной хозяйки, которая угощала их душевно и просто, словно давно и хорошо знакомых людей. Зоська старалась не разговаривать с Антоном, который тоже молчал и с озабоченным видом ел все, что было на столе. Зоська напряженно думала, что делать, когда ужин будет окончен. Здесь, при свидетелях, они не могли больше объясняться. Хотя все объяснения, кажется, были окончены. Важно было определить также, за кого их принимает хозяйка. За партизан или каких-нибудь полицейских агентов. А может, не за тех, не за других, а просто за двух мирных людей, направлявшихся по каким-то своим делам и застрявших в дороге. Это было бы самое лучшее. А если не так? Все-таки хутор у самого леса и поблизости от местечка. Наверное, они тут не первые гости. Душевная тревога сильно омрачала эту неожиданную теплоту гостеприимства, которая все же кончалась. Зоська, однако, хотела как можно дольше протянуть время на этом хуторе, может, даже заночевать тут. Но Антон, по-видимому, был настроен иначе, и, съев вдобавок ко всему кусок хлеба с салом, принялся благодарить хозяйку. «Ну, пани, спасибо. Так накормили, дай вам Бог здоровья».
5: «И пану, нех Бог дае здравия».
4: «Пану Бог даст, куда денется». Как говорится, обогрелись, и пора в путь-дорожку.
1: Он начал выбираться из-за стола, и у Зоськи тревожно забилось сердце при мысли, что сейчас надо решиться. Надо отказаться идти с ним дальше, пусть идет куда хочет, один.
2: «Может, у пана и закурить найдется?» — обратился Антон к хозяйке.
5: «Есть, есть», — подтвердила она. «Стефан, дай пану обшипалить».
1: Исполнительный хозяин без слов метнулся в другую половину хаты и вернулся с кожаным кисетом в руках. Мужчины, не торопясь, свернули цигарки, потом Стефан достал на конце лучины огонек из печи, и они прикурили.
2: «Ну, как живется на хуторе?» — поинтересовался Антон, сквозь дым испытующе следя за хозяином.
1: Тот, вроде затрудняясь с ответом, почесал затылок.
2: «Так, пан... как когда? То добже, то кепско...»
1: На его заросшем густой щетиной лице действительно отразилось затруднение. И он тоже с подчеркнутым вниманием посмотрел на собеседника.
2: «Не беспокоит под лесом?»
6: «Так, коли не беспокоит, а коли и беспокоит».
2: «А кто беспокоит? Немцы? Партизаны?»
6: «Як пану сказать, коли так, а коли этак...»
2: «Однако тактичный мужичок. Не гляди, что простоватый с виду», — подумала Зоська, глядя на большую с дымящей цигаркой руку, присевшего у печи хозяина. Рука его, однако, была спокойна, и вся внешность выражала уважительное ожидание.
1: Хозяйка убирала со стола посуду, переставила в печурку коптюшку, чтобы в трястене было светлее и не вмешивалась в разговор мужчин. Вацак низко сидел на чем-то в дальнем углу, не спуская внимательного взгляда с гостей.
2: «Ну что ж, нам пора»,
1: — сказал Антон, затушил в пальцах цигарку. Остаток ее он сунул за измятый отворот шапки и надел шапку на голову.
2: «Зося!»
1: Зося, уронив голову, неподвижно сидела в конце стола.
2: «Давай, потопали. Отдохнули, поели», — сказал Антон и поднялся, загородив собой половину трястена.
1: Медленно подняв голову, Зоська увидела обращенные к ней вопросительные взгляды хозяйки от печи, хозяина с табуретки напротив. Что-то, видно, они почувствовали в ее поведении, и это насторожило их.
2: «Ты...
1: иди один», — хрипловато от волнения выдавила она.
2: «Я здесь останусь».
1: «Хе!» — сказал Антон. «Новость!
2: Как это останусь?»
1: «Просто. Останусь на хуторе». Она уже справилась с первым обезоруживающим ее волнением и обрела твердость. Главное было сделано. Они размежевались, и, кажется, навсегда. Допущенное ею легкомыслие следовало исправлять, и как можно скорее.
2: «Погоди», — спокойно сказал Антон после недолгой паузы и сделал шаг в ее сторону. «Ты это что, серьезно?»
1: «Вполне серьезно».
2: «Не понимаю».
1: «Что понимать? Я с тобой не пойду».
2: «Это почему?»
1: «Ты знаешь, почему».
2: Как в мелком ознобе, в ней все дрожало от напряжения.
1: В ответ на деланное его спокойствие ей хотелось закричать, заплакать, но она сдерживалась. Все-таки рядом были люди, которые неплохо отнеслись к ней и не знали причины того, что произошло между ними. Антон в раздумье недолго постоял у стола, потом шагнул назад и сел на скамью.
2: «Нет, так дело не пойдет», — со спокойной твердостью объявил он. «Так,
1: ничего у тебя не выйдет». Хозяйка жестом услала Вацака во вторую половину избы, хозяин отошел к хозяйке, и оба они с удивлением глядели на Зоську, будто приросшую к скамье за столом. Стало тихо. Разгоревшиеся дрова в печи гоняли по потолку и бревнам стены багровые блики. Зоська поняла, что предстоит бой. но она твердо решила не уступать.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

0: справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Спасибо, дядь Володя.
2: Сегодня как раз ровно 1000 посадили.
3: Что и говорить, поработали на славу, молодцы. Теперь в школу скоро?
1: Да, лето позади.
3: Ну, бывайте, ребята.

0: Альберт Лиханов. «Чистые камушки». Радиоспектакль по одноименной повести. Часть первая. «Такой длинный день».
1: Ну ладно, Михаська, до завтра. Не все же ямы копать. Наконец и порыбалим с тобой.
2: Только ты, Сашка, пораньше давай. Пока.
1: Пока.

0: Насвистывая какую-то песенку, Михаська шагал по пыльной улице и все думал о своем закадычном друге, приехавшем в их городок 3 года назад в эвакуацию.
1: Все-таки трудяга этот Сашка. Даже в День Победы всем дело нашел. Никто не думал тогда, как отметить этот день. Все с ума прямо посходили от счастья. Нарались, наговорились, натолкались на радостях. А Сашка Свиридов сказал, что надо посадить деревья возле дороги, которая идет на Москву. Еще он сказал, что деревья надо посадить до самой Москвы. Но это, конечно, он загнул. Один наш класс, наверное, 100 лет сажал бы деревья. А 1000 все-таки посадили.
0: Мимо ехала подвода с сеном. Михаська взглянул на нее, на понурившую голову лошадь, и подумал, что сегодня какой-то длинный день.
1: Тащится, словно это лошадь.
0: Да, и сколько в жизни вот таких дней, будто серые пасмурные облака. Но все-таки бывают в жизни у человека дни, которые по пальцам можно пересчитать, потому что они будто только что увиденное кино, помнятся от самого начала до самого конца со всеми подробностями. Конечно, каждому человеку хочется, чтобы такие дни помнились бы потому, что они с утра и до самого вечера состояли из одного только счастья.
1: Такой день мог начаться очень просто. Шел бы я себе в школу, и вдруг по дороге нашел бы сотенную. Лежит себе этакий кусок бумаги, сложенный в четверо. Лежит, на людей смотрит. Ждет, кто его подберет. А я тут как тут. Я, а не кто-нибудь нашел эту деньжищу. А потом бы вдруг отменили все уроки. И я, конечно, кинулся бы на улицу Ленина и купил бы у Фролихи сразу 4 порции мороженого. Потому что на 100 рублей как раз ровно выходит 4 порции.
0: Михаська вздохнул, подумав, что ему надо идти мимо универмага, а значит и мимо мороженого, которым на углу торговала толстая рябая тетка Фролова. Михаська подтянул и без того тощий живот и стал печатать шаг, оттягивая носочки и взмахивая до пояса рукой.

как отец на параде победы. Конечно, отец не был на параде победы. Он бы уж обязательно написал, если бы был. Но все равно...

0: Эх, отец, когда он только приедет?
1: Много солдат уже вернулось домой. Каждый вечер к московскому поезду шли женщины. Они ходили потому, что солдаты не любили давать телеграмм. Они почему-то приезжали вдруг, неожиданно, как снег на голову. И женщины ходили к поезду посмотреть, не возвратился ли муж, или отец, или брат. Михаська тоже ходил несколько раз, но отец не приезжал, только присылал треугольнички. Однажды он написал, что осенью его, видимо, отпустят, и тогда они с Михаськой пойдут на охоту.
0: Вот здорово! На охоту! Обязательно попрошу отца и Сашку взять. Ему же не с кем ходить на охоту. Его отец не вернется. А мы с Сашкой пойдем тогда по лесу. Ружья наперевес, как партизаны. Но осень хоть и близко уже, но она тоже длинная. Эх, что там мечтать о каком-то счастливом дне? Про отца ничего не известно. А сотенные разве валяются на дороге? Чушь. Это можно только придумывать.
1: А у Михаськи, если уж говорить о дне, который запомнится навсегда, он был совсем другой. Это случилось зимой. Утром его разбудила мать. Он быстро стал собираться, сбегал на кухню, отрезал столовым ножом от большой свечи новый кусок. Света в школе не было, и по утрам, когда еще темно, они зажигали свои свечи. Это очень забавно. Сидишь в полумраке, и на каждой парте по два свечных огарка, будто на елке. Михаська сунул свечку в портфель, положил туда еще кусок хлеба, намазанный тонким слоем маргарина, и с этажерки взял самое заветное – красный альбомчик. Пора было уже идти.
2: Темно-то как? Дорога совсем черная. Тебе не страшно, Михаська?
0: Чудная ты, Лиска. Чего бояться-то? А темно, потому что света заводам не хватает. Не то что улицам.
2: И когда же ты мне покажешь свой альбом?
0: Как только рассветет. Потушим свои свечки. Солнышко взойдет, и где-нибудь на четвертом уроке.
2: И откуда же у тебя эти марки?
0: До войны отец собирал. Знаешь, Лиска, какая там красота собрана. Синие, красные, голубые, оранжевые, зеленые. Наверное, всех цветов на свете.
2: Здорово. А чего там нарисовано?
0: Ух, там и цари какие-то, и короли, цветы, и города, гербы, замки.
2: Ух ты, а верблюды есть?
0: А как же? И медведи белые, и верблюды.
2: Да, богач ты, Михаська. А! Смотри, там тень за углом.
0: Ага, кто же это?
2: Кто-кто? Колька Саватеев, вот кто. Он нарочно у нашей школы дежурит. Тут же самые большие мы с тобой, четвероклассники. Не то, что в его школе. Там-то он не особенно разгуляется. А нас он...
0: Знаю, Лиска. Этот шакал и Сашку Свиридова хлебом подкупил, который отнял у других. Шестерить заставил. Ходить всегда рядом с ним. Хорошо, Сашкина мать отбила его у Саватея.
2: Ой, чего ж делать, Михаська?
0: Не бежать же. Пошли.
3: Стоп, мелюзга. А ну, открой портфельчик.
2: У меня меня ничего нет. Смотри.
3: А ну, брысь отсюда. Ты открывай.
0: Слушай, Николай.
3: Чего-чего? Я тебе кто?
0: Ты мне?
3: А, ты, значит, не знаешь. Эй, ты, девчонка.
2: Что?
3: У нас какой царь последний был?
2: Николай Второй.
3: Во! А я вам третий. Ясно? Николай Третий. Открывай портфель.
0: На, возьми хлеб.
3: Сгодится. А чего? Вон там, красненько.
0: Да это...
3: Давай сюда. Это... Марочки без помарочки.
0: Отдай!
3: Молчи, стерва.
0: Это не мой альбом. Это отца. Отдай!
3: Отца! На вот тебе! Отца!
1: Саватей ударил Михаську в нос. На улице стало совсем светло, как после четвертого урока. Потом стемнело снова. Михаська почувствовал, как что-то теплое ползет у него по губе. В голове шумело, перед глазами все шатало, словно при землетрясении. Михаська взял в ладошку снегу и приложил к губе. Снег стал красным. Михаська сел прямо в сугроб и заплакал. Мир остановился вдруг, и ничего не было. Ни силуэта школы, ни темноты, ни вчера, ни сегодня. Только альбом с дорогими отцовскими марками и ненавистный шакал Николай Третий Саватей.
4: Все, все, все. Нет марок, нет альбома. Все. Все, все.
2: Ну не надо, Михаська. Слышишь, не надо.
4: Уйди, Лизка. Уйди. Пожалуйста.
1: Вот такой день был у Михаськи. Тяжелый день. Михаська верил, что будет. Должен быть во что бы то ни стало еще один день, который тоже запомнится ему, и даже больше, чем этот первый. Это будет страшный день для Николая Третьего Саватея. Михаська медленно брел домой и придумывал, как он отомстит шакалу.
0: Я соберу всю школу. У каждого будет белая веревка. Мы подстережем шакала. И когда он полезет в сумку маленькой Лизы, все поднимут из снега белые веревки, и шакал окажется, как в сетях. Мы поведем его по городу, а потом в милицию. Лучше бы, конечно, отвезти его на реку и окунуть в прорубь. Но за самоуправство даже на фронте наказывают. А вообще этот день может быть и другим. Я стану боксером и изобью шакала. Не ночью в темноте, а прямо на улице Ленина, среди бела дня. Эх, скорей бы настал этот второй день, который запомнится.

0: С этими думами Михаська дошел до универмага и до мороженщицы Фроловой, которая на углу продавала из банки удивительную еду. Белую, сладкую, холодную. Фролова была городской знаменитостью. И не только из-за мороженого, а скорее из-за овчарок. На мороженое Фролова перешла совсем недавно, а всю войну она жила собаками. Михаськина мать так говорила. Каждое утро и каждый вечер Фролиха появлялась на улице. В обеих руках она держала по крепкому кожаному ремню, а на ремнях были две овчарки. Фролиха шла по мостовой, и все, кто шел по дороге, жались к заборам, потому что овчарки были тощие, злые и, казалось, были готовы кинуться на любого и тут же разорвать.
1: Неплохо устроилась. Все работают, стараются, чтоб скорее победа. А Фролиха...
2: Мам, а чего они, эти овчарки, в универмаге делают?
1: Спускает она их там с поводка. И разгуливают они всю ночь между прилавками. Караулит магазин от бандитов.
2: Я не люблю овчарок. Овчарок фашисты напускают на наших раненых бойцов. Они хватают их за горло и душат.
1: А вот Фролиха живет за счет своих собак.
2: Как так?
1: 2 пайка получает за них.
2: А чего же? Они у нее такие худющие.
1: Да потому что не кормит псов как следует. Сама съедает. А еще карточку рабочую получает, как проводник сторожевых собак.
2: Мам, так это же нечестно.
1: Вот и я про то. Сынок.
0: Глядя, как Фролиха ложкой наскребает горку мороженого какому-то молодому военному, Михаська вспомнил этот давний разговор с матерью. Странное дело, теперь Михаська не испытывал к Фроловой прежней нелюбви. Может, потому что она стала честно торговать мороженым? Или потому что и у Фроловой, как и у многих, муж вернулся с войны инвалидом? Теперь собаками занимался он.
3: Вот было бы здорово, когда он поведет овчарок из магазина, взять и пройти между ними, не побоявшись, как партизан или как боец. Да, это была бы штука. Небось, Николай III не осмелился бы. Нет, все-таки это невозможно. Пройти между 2 овчарками.
0: Михаська завернул за угол. Вон в конце переулка виднелись уже ворота его дома. А во дворе...

Потом, уже вечером, Михаська снова перебирал все подробности этого дня. Нет, все это было не зря. Ведь знал Михаська, что в тот день, который останется на всю жизнь, запомнятся все мелочи, как в только что виденном кино. Зря он думал, что вторым днем будет тот, когда он рассчитается с Саватеем. Нет, оказалось, этот день ждал Михаську раньше. Ждал, ждал и свалился на голову нежданно-негаданно.

0: Хаська, сынок. Не Хаська.
1: Михаська сжимал шею отца изо всех сил. Чувствовал колючую щеку его и запах табака. Наверное, самосада, потому что все солдаты курят самосад. А солнце светило в самые глаза Михаськи. Удивительно сильно светило, как не светит, если даже посмотреть на него. Оно почему-то все палило и мешало смотреть, и говорить, и дышать.
0: Ну, дай-ка я на тебя посмотрю. Ух ты, какой большой стал, сынок мой. Михаська.
2: Все, теперь больше никуда не уедешь.
0: Все, все, все, Михаська, никуда. Отвоевался. Теперь жить будем.

0: Ты чего, сынок?
1: Мама сейчас точь-в-точь, как девчонки из 10 класса.
0: И правда. А, это платье у нее такое нарядное. Это что, довоенное еще?
2: Да что ты, Витенька. То платье я продала еще в 42-м, когда мочи уж не было. А это недавно, к твоему приезду купила.
0: Видишь, Михаська, какая у нас мать? Хозяйственная. В такое время и сумела скопить денег на новое платье.
2: Картошка все это, Витенька, все картошка. Кабы не она, что и было бы, не знаю я.
1: У нас, пап, участок за рекой. Только просохнет земля после разлива, мы туда сажаем, потом окучиваем, потом пропалываем. Я с сорняками, как с фашистами, расправлялся.
0: Ух ты! Ах, герой ты мой!
2: Да, всю войну на картошке. Вот и Михасика вытянула, ни дистрофик, ни больной. Была бы верующей, свечку ей поставила бы. Картошки нашей.
0: Ну, спасибо, мать. На днях сходим. Поклонимся кормилице вашей.
2: Ну, ладно. В баню, мужики! В баню!
3: Отец хотел было идти в простой рубашке, но Михаська заставил его надеть гимнастерку с двумя медалями за отвагу и с орденом Красной Звезды и с другими медалями за освобождение разных городов. В бане было полно народу. Очередь в мужскую мойку извивалась, как змея. Отец с Михаськой пристроились в хвосте за каким-то стариком.
4: Это что ж такое творится, граждане? Прошел человек войну, домой вернулся, в баньку известный дел пришел, а мы его тут в очереди держим.
5: Разве мы против? В темноте не разглядели воина.
6: Вон он. Вся грудь в наградах, ребята.
4: Да ну-ка, товарищ старшина, давай, проходи вперед.
0: Да что вы, мужики? Постоим, отдохнем. Теперь торопиться некуда.
4: Нет, торопись. Торопись отдыхать, а то скоро снова за работу. Ну, давай, говорю, проходи, что застрял?
3: Отца стали подталкивать, очередь перед ним расступилась. Целых, наверное, 100 человек смотрели на отца и улыбались, и говорили про него. И, конечно, уже все видели его гимнастерку и медали, и орден Красной Звезды, который отец называет просто звездочкой. Уже засыпая, разморенный от жаркой бани и горячего чая, Михаська подумал, радостно удивляясь, вот он, оказывается, какой был этот второй длинный.

0: Вот это и есть наш участок. Пришли. Поклонимся кормилице нашей.
1: Да. Здравствуй, милая картошка, тошка, тошка, тошка. Низко бьем тебе челом. Лом, лом.
2: Помнишь? Ну-ка, давай-ка вместе.
1: Даже дальняя дорожка, рожка, рожка, рожка, нам с тобою нипочем. Чем-чем.
3: Ах, картошка, тошка, тошка, тошка, тошка. Смешная песня.
2: А это наша с мамой пионерская.
4: Да.
0: Вот видишь, Вить, поле наше начинается вон, вон, видишь, от того соснового леска и кончается вот тут, у ручья.
5: Над головой плыли облака, шумел ветер в траве, журчала вода в ручье, перекатываясь через белый камень, и солнце разбрасывало по земле свет и тени, будто сказочные острова. Михаська сунул руку в ручей и схватил со дна гальку, подбросил ее на ладошках, стал разглядывать. В кучке серых камешков один был прозрачный. Михаська повернул его к небу.
6: Голубой стал. Во какой! А если на траву положить? Теперь зеленый. Интересно. А на солнце сверкает как? Будто сам кусочек солнца.
2: Эх, долго ждать только.
6: Чего ждать?
2: Да вот мы решили с мамой, сынок, построить свой домик. Уж очень тесно живем.
3: Избушка на курьих ножках?
2: Ах ты, сказочник! Нет, настоящую избушку. Пусть небольшую, но на свою.
6: А зачем? У нас соседи хорошие. Лиска, Катька, бабушка их Ивановна.
2: А затем, что хватит. Навоевался я. Ох, как навоевался. И хочу теперь жить по-людски. Хорошо, вольно. И чтоб всего было вдосталь. И еды, и воздуха, и света. Потеснились, хватит. Будет, мать, у нас дом.
0: Надо, чтобы была кухонька с печкой. И хорошо бы две комнатки. Светелка и горница.
2: Будет. Будет и светелка, и горница. А когда станет холодно, мы с Михаськой залезем на печку и будем рассказывать друг другу сказки. А, Михаська?
3: А мама будет печь пирожки с картошкой.
2: Ах, картошка, объедение, денье, денье, денье. Пионеров идеал, ал, ал. Тот не знает наслаждения, денье, денье, денье. Кто картошки не едал, дал, дал.
5: Михаська ходил за отцом как хвостик. Куда отец, туда и он. И вот что интересно, когда его мама брала за руку, Михаська сейчас же вырывался, что он маленький, а отца сам за руку брал, чтобы все видели, это его батя. Однажды отец решил зайти в пивную, выпить кружечку.
2: А, Седов, пропиваешь состояние?
7: Не угадал. Как раз обмываю состояние. Купил корову вот у этого колхозного папаши.
5: Лицо у этого Седова было такое круглое, как блин с ушами. А глаза походили на щелочки. Он нес в каждой руке по три пивных кружки. Поставил их на столик.
7: По поводу ценной покупки прими кружечку. Молочко буду теперь пить. Ты знаешь, молоко с пивом, во, говорят, выходит.
2: Где же ты денег столько взял? Корова-то поди-ка и правда целое состояние стоит.
7: Хочешь узнать? Нагнись поближе.
2: Ну и скотина же ты, Седов.
7: Захочешь жить по-человечески, поймешь, что к чему.
2: Да я же воевал. В разведке служил. За кого ты меня принимаешь?
7: Вольному воля. Никто за рукав не тянет. Война — это одно, а мирная жизнь — другое. Тут разведчики не требуются. Все уже разведано. Только выбирай.
5: Отец не ответил ему. Кивнул, прощаясь. Взял за руку Михаську, и они вышли из подвальчика. Отец застегнул воротник гимнастерки, глядел под ноги, хмурился. Перед самым домом остановился.
2: Михаська, хочешь молока с пивом?
6: Молока, конечно, можно. Но зачем с пивом?
2: А вот я, представляешь ли, хочу. Только как? Тут за год на дом не заработаешь.
5: Однажды они пошли в кино. Фильм назывался «Маугли», про то, как мальчишка жил в джунглях. И Михаська сразу вспомнил отцовский альбомчик с марками, который отнял Саватей. Там были такие же джунгли, как в кино. Михаське хотелось рассказать отцу о пропавшем альбоме, но он мучился, не зная, как это сделать. Стыдно. Даже не ударил тогда Саватея.
6: Если соврать что-нибудь...
2: А знаешь, Михаська, когда я был маленький и прочитал книжку про Маугли, я решил убежать в Африку. Да раздумал. А знаешь почему? Потому что не знал, где Африка. За рекой или наоборот, в другой стране.
4: Эх! Разойдись! Гвардия едет!
5: На деревянной тележке с шарикоподшипниками вместо колес ехал, отталкиваясь деревяшками с ручками, безногий инвалид. Одет он был во все военное, офицерское галифе, подрезанное и ушитое на обрубках ног, и гимнастерка без погон. На гимнастерке висели медаль за отвагу и гвардейский знак. У забора тележка остановилась.
4: Подайте гвардейцу на 100 грамм.
2: Вот оно как значит. Не пожалела война Серегу.
5: Михаська посмотрел на отца. Тот стоял как вкопанный, внимательно глядя на инвалида. Черная морщина разрезала лоб, и брови почти сходились на переносе.
2: Видать, здорово пьет Горемыка.
6: А ты его знаешь?
2: Да, знаю. Как же не знать? Воевали вместе. Да пойдем-ка, а то увидит, не отвяжешься.

Хаська даже не сразу понял, что сказал отец. Только что, минуту назад, он смотрел на инвалида, нахмурившись, стиснув зубы, и Михаська подумал, что отцу, наверное, нелегко смотреть вот так на человека, у которого война отняла ноги. Михаська думал, отец жалеет инвалида, а он вон как. Они перешли на другую сторону, и отец успокоился, снова стал веселым, будто и не было инвалида. Михаська посмотрел на отца долго-долго.

0: Михасик, ну-ка давай мне свой таз. Зачистил место, где паять надо?
1: А как же?
0: Как я учил?
1: Сначала напильником, потом нуждаком.
0: Ну-ка. О, хорошо, сынок, молодец. А теперь вон за ту кастрюлю принимайся.
1: А я ее уже сделал.
0: Ну, молодец. С таким помощником я быстро управлюсь.
2: Михаське очень нравился завод, где работал отец. Но на заводе он ни разу не бывал. А вот дома Михаська видел, какой у него отец. Мастер на все руки. Железо гнет, ведра паяет, плитки чинит. Отец принес откуда-то паяльник, приладил на край стола маленькие тиски, и комната их стала походить на мастерскую. Пол комнаты занимали старые ведра, тазы, примусы, кирогазы, плитки, замки. Хозяйки со всего квартала, узнав, что отец никому не отказывает и все умеет чинить, несли ему свое барахло. Однажды с патефоном в руках пришел и тот дядька с лицом похожим на блин, Седов.
3: Пружина, видать, лопнула. Сможешь отремонтировать? Поглядим. Ну как? Пьешь пиво с молоком?
4: Пью, милый, пью. И еще закусываю. А ты поди завари хуешь.
3: Ничего. Живем, хлеб жуем.
4: Так тяжело, наверное. После работы снова работа. Я ведь сам...
3: Ладно.

0: Пожар. Ничего больше не выдумала? Пожар, пожар.
1: Ну что ты, Витя?
0: Ничего.
1: Успокойся. Устал ты. Отдохни. Ну, чего ты волнуешься? Грех обижаться. Живем как люди, не хуже.
0: Как люди, как люди. Вот именно, как люди. А я не хочу. А я не хочу, как люди. Не хочу, слышишь? Я хочу лучше, чем люди. Или я не заслужил?
2: Михаська смотрел во все глаза. Таким отца он никогда не видел. Что с ним? За ремонт отец берет деньги. Когда хозяйки спрашивают, мол, сколько, он смотрит в угол, где лежат кастрюли, ведра и всякая всячина, и тихо говорит, сколько, а потом, не глядя, сует деньги в карман. Вечером, когда мама и Михаська уже лежат, отец долго еще паяет, стучит, наконец открывает форточку и моет руки. Потом достает из кармана смятые рубли, трешки, пятерки, разглаживает их ладонью, складывает стопкой и идет спать.

0: а руки не вымыл. Мама ведь говорит, что после денег руки надо мыть, потому что деньги переносят инфекцию. Он ложится, а мама ничего не говорит. Непонятно.
1: И совсем уж непонятно Михасику было то, что случилось 2 дня спустя. Соседка, бабушка Ивановна, растившая 2 внучек-сирот на свою зарплату школьной уборщицы, принесла отцу тазик запаять. Тот запаял и, как обычно, посмотрел в угол.
2: Забирай, Ивановна. 2 рубля.
3: Что, милый?
2: Ну что, что? 2 рубля, говорю.
3: Ах, 2 рубля. Сейчас принесу. Принесу. Не захватила. Потерпи маленько.
0: Папа, это же Ивановна. У нее Лиска и Катя. У них мать задавила. Они плохо живут, понимаешь?
2: Ну и что?
1: Михаська смотрел на отца со страхом, с ужасом и с обидой. В глазах его стояли слезы. А отец взглянул на него и снова ничего удивительного не заметил. И тогда Михаська вспомнил инвалида.

0: Знаешь, Сашка, что-то у нас не так.
1: А что не так-то?
0: Не понимаю. Только раньше мне нравилось помогать отцу. Чинить, паять. А сейчас все эти примусы, кирогазы, тазы опротивили.
1: Ну, это-то зря. Отец у тебя такой мастер.
0: Это верно. Только вот писал когда-то. На охоту будем ходить, рыбалить. Сейчас и разговоров об этом нету. Работа да деньги.
1: А чего поделаешь? Жизнь такая. Вон моя мать. Одна болеет часто. Сердечница. Думаешь, легко ей? Да еще от брата известий никаких. Где он и что с ним, неизвестно.
0: А Ивановне мама те 2 рубля вернула. Сказала, что отец, мол, ошибся. Помнишь, я тебе говорил?

0: Помню. Это за таз?
1: Ага. Только я понял, это не отец вернул. Это мама сама. Значит, она не согласна с отцом, что он так сделал. Почему же не он сам?

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я фининспектор. Говорят, вы тут частную практику открыли.
1: Да ну,
0: как... Похвально. Только почему налог с дохода не платите?
1: Сейчас.
2: Отец побледнел, встал и ушел за шкаф. Вышел в гимнастерке с медалями и орденом.
1: Видите? Я войну прошел. Ранен. Что же я теперь жить не могу, как хочу? А вдруг, понимаешь, налоги?
0: Да вы не кричите, не кричите. Я же вижу, что вы не жулик. Состояние на ведрах этих... Да на тазах не заработаешь. Но закон есть закон. Если вы получаете доход, надо платить налог. Понимаете? И гимнастерка тут ваша ни при чем, поверьте. Я сам воевал, однако наградами потрясать в таком случае не решусь. Так что я вас предупредил. В следующий раз... Составлю акт.
2: Отец ходил по комнате из угла в угол. Михаська ни разу не поднял на него глаза. Давно ли отец рассказывал, как ходил в разведку, и Михаська глядела ему прямо в рот, и было здорово, что у него такой удивительный отец. Разведчик – это ведь значит самый-самый смелый. А тут он просто испугался фининспектора. Гимнастерку надел, будто броню какую.
3: Почему же мама молчит? Ведь она понимает, все понимает. Боится за эту мастерскую, за эти ведра, тазы. Но почему же она молчит?
2: Отец будто нехотя подошел к куче хлама в углу и изо всей силы пнул ее сапогом.
1: Черту! Действительно, состояние на этом не сколотишь.
2: А Михаська все думал об этом, думал и решил, что во всем виноват фининспектор.
3: Что плохого сделал отец? Чинил тазы да кастрюли? Так от этого одна польза. Людям нужна посуда. Ее надо ремонтировать. Не виноват же отец, что во всем городе нет ни одной мастерской, чтоб чинили посуду. Хотел людям добро сделать. Разве за добро налоги берут?
2: И Михаська пожалел, что так нехорошо подумал про отца. А тот роздал хозяйкам их имущество и больше не брал.
1: Все. Банк хлопнул. Лавочка закрылась.
4: Ну, обанкротился наконец. Я ж тебе говорил, мелко плаваешь. Я ж говорил.
2: Пришел за своим патефоном Седов. Еще от двери заулыбался, залоснился жирным блином, глаза в щелочки зажмурил. Мамы дома не было, и отец сказал Михаське, чтобы он сходил погулять. Михаська ушел. А когда вернулся, в комнате стоял дым коромыслом. Тарелка утыкана окурками, на столе пустая бутылка, и Седов все еще сидит. Лицо только круглее стало и порозовело. Поджарился, блин.
5: Учти мой опыт, Михайлов. Зла я тебе не желаю, и потому не стесняйся. Раз живой остался, значит... Надо жить. Шутка ли, войну прошел и одно ранение. А жить, брат, нелегко. Ух, нелегко. На фронте не боялся и тут не боюсь. Свое возьмешь. Зря, что ли, кровь проливал.
1: Ладно. Ладно, Седов, иди с Богом.
5: А, и место генеральское.
6: К тебе еще на поклон приду.
7: А бабу угомони. Своди ее к Зальцеру.
2: Седов повернулся, задел патефоном за стену, порвал обои и, слегка пошатываясь, вышел в темный коридор.

0: того дня все переменилось дома. Отец отвинтил тиски, закинул куда-то паяльник, соскоблил ножом все пятна со стола. Комната стала похожа на комнату, а не на мастерскую. Стол белел крахмальной скатертью. И отец с матерью стали другими. Когда хмурился отец, мама улыбалась. А когда улыбался отец, мама хмурилась и ходила заплаканная. Если бы хоть Михаська знал, что у них там происходит, о чем они спорят. Но он входит, дома тишина, молчат.
1: Что за народ взрослый? Нет, чтобы все прямо, открыто. А то боятся своим же детям правду сказать. Будто они враги какие, шпионы. Если неприятности, почему шушукаться надо?
0: Да, это было очевидно. Отец с матерью таили что-то от Михаськи.

0: Вы слушали первую часть радиоспектакля по повести Альберта Лиханова «Чистые камушки». В роли Михаськи – московский школьник Митя Никитин. От автора – Николай Александрович. Мать Михаськи – Ольга Сирина. Отец Михаськи – Лев Дуров. Саша – московский школьник Алеша Дьяков. Лиза – московская школьница Оксана Вязьмина. В остальных ролях артисты Сергей Балабанов, Артур Нищенкин, Юрий Саранцев, Клементина Ростовцева, Константин Тыртов и другие. Музыка Степана Соснина. Шумовое оформление Нины Ощепковой и Татьяны Стальновой. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Операторы Ирина Воронова и Наталья Хлупова. Ассистент режиссера Наталья Василенко. Редактор Майя Крючкова. Режиссер Нина Бирюлина.
1: Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

дальних путешествиях, сражениях и походах я, клянусь, забуду обо всем, но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо, нас с безумной силой, я тише повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной, нет. Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет все-таки была, была одна минута той любви, какой уж больше нет, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не спрашивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

0: сделаю, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Интурист хорошо говорит.
3: А что он говорит конкретно? Что?
4: Языками не владею, ваше благородие.
1: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Прекрасная грустная песня Сальваторе Адамо называется и по-французски, и по-русски одинаково «Падает снег». Послушаем ее в записи Муслима Магомаева. Русский текст Леонида Дербенева.
6: Холодный вечер в мире и в сердце

мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто напомнил о счастье недавнем. Пришел, как всегда, тот,

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Спасибо.
1: Радио «Рансес» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Ну и немного песен из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», в котором я играл Квазимоду. Прошу.
1: Настало время, пробил час. Мы начинаем наш рассказ о жизни, смерти и любви, как это было в нашем.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока. Немецкой команде Scorpions – «Скорпионы». Откроет программу фрагмент титульной композиции с первого студийного альбома Scorpions, выпущенного в 1972 году. Альбом называется «Lonesome Crow» – «Одинокая ворона». Фрагмент, потому что вся композиция звучит 13,5 минут.

Продолжаю цитировать книгу создателя и руководителя Scorpions Рудольфа Шенкера, которая называется «Встряхни свою жизнь». Цитата. «Я давно решил слушаться только своего сердца, еще когда понял, что оно никогда не примет ложного решения. Пожалуй, оно не всегда вело меня к цели прямыми путями, зато оно каждый день заставляло подниматься с дивана и гнало в открытый мир». Beatles и Rolling Stones были спусковым механизмом, решающим толчком к созданию музыки. Это была, проще говоря, такая философия – создавать музыку вместе с друзьями так же, как и они вчетвером писали музыку и ездили по миру. Это была такая крутая затея, что я сказал себе: «Вот что ты должен сделать». Потому, по сути, Beatles и Rolling Stones – вся эта история стала внутренней философией Scorpions в том числе. Конец цитаты. В 1965 году Рудольф Шенкер создал группу Scorpions, которая по его замыслу должна была покорить высоты мирового рока. К началу 70-х в команду вошли младший брат Рудольфа Михаэль Шенкер и вокалист Клаус Майне. Немецкий рок варился в собственном соку. Группы пели по-немецки и играли так называемый крауд-рок – смесь психоделии и электроники. Рудольф Шенкер, цитата: «Нашу музыку никто не хотел слушать. Нас нещадно ругали, а мы лишь стискивали зубы и играли, играли. Чего только нам не пришлось выслушать от так называемых знатоков. Рок-группа с английскими текстами? Да их не станет слушать ни одна свинья». В том же духе им подпевали и критики. Они писали, что мы не просто катастрофически плохие, мы вообще даже не заслуживаем доброго слова. Конец цитаты.

Только что прозвучала композиция «Я схожу с ума» с первого студийного альбома Scorpions, выпущенного в 1972 году. В 1972 году Скорпионам улыбнулась удача. На одном из концертов их услышал немецкий продюсер и режиссер Конни Планк. Игра ребят ему настолько понравилась, что он сразу предложил Scorpions записать саундтрек к своему новому фильму «Холодный рай», посвященному проблемам наркомании. Рудольф Шенкер ухватился за эту идею, и за неделю студийного времени ребята записали полноценный альбом, который назывался «Одинокая ворона». Звучание Scorpions было похоже на звучание других немецких групп. Я уже говорил, немецкая разновидность рока – крауд-рок. Выход пластинки «Одинокая ворона» не произвел эффекта разорвавшейся бомбы. Музыканты Scorpions были недовольны определением их стиля игры крауд-рок. Они были рок-музыкантами и хотели играть настоящий рок. И хотя у них уже были фанаты в Германии, Scorpions считали, что в Германии для них нет плодотворной почвы, поэтому они отправились с концертами в Европу. Бельгия, Голландия. Концерты Scorpions за границей проходили с шумным успехом. Это добавило музыкантам уверенности в себе и было стимулом к развитию. По возвращении в Германию Scorpions играли на разогреве у британской группы UFO. Соло-гитарист Скорпионов Михаэль Шенкер получил предложение стать соло-гитаристом в группе UFO и принял его. Михаэль Шенкер ушел из Скорпионов без предупреждения, и группа была на грани распада. Клаус Майне, цитата: «В то время мы как раз записали альбом, и это был уже фактически конец. Я был сильно разочарован, ведь альбом – это большой проект, как для любого артиста. Это такой важный шаг в дальнейшем развитии. И тут он внезапно завершился. Наш гитарист переехал в Лондон, и тогда мне пришлось бороться с самим собой. Я не хочу говорить, что мне хотелось все бросить, ведь это было не так. Рудольф тогда был тем, кто продолжал двигаться вперед». Конец цитаты. С первого студийного альбома Scorpions «Одинокая ворона» слушаем композицию «Leave Me» – «Оставь меня».

Рудольф Шенкер не сдавался и пригласил в свою группу очень сильного гитариста, игравшего в стиле Джимми Хендрикса, Улли Джона Рота. Но тот предпочел остаться в своей группе с красивым названием «Down Road» – «Рассветная дорога». Кроме Улли Рота, в «Рассветной дороге» играли бас-гитарист Франсис Бухгольц, клавишник Ахим Киршинг и барабанщик Юрген Розенталь. Тогда Рудольф Шенкер решил присоединиться к команде Рота. К команде решил присоединиться и вокалист Клаус Майне. Таким образом, группа Scorpions фактически прекратила существование. Но музыканты «Рассветной дороги» решили взять название Scorpions, так как оно уже пользовалось большой известностью. Scorpions в обновленном составе записали в 1974 году альбом «Лети к радуге», который значительно отличался от их первого студийного альбома. В 1975 году был выпущен третий студийный альбом Scorpions «В трансе». С этого альбома слушаем композицию «Будь на вершине».

Если музыку с первой пластинки Scorpions «Одинокая ворона» можно охарактеризовать как мрачная психоделика и неопределенность, то альбомы «Лети к радуге» и «В трансе» и последовавшие за ними «Убийца девственниц» 1976 и «Взятый силой» 1977 – это живой мелодичный хард-рок с прекрасным вокалом Клауса Майне и великолепной игрой Улли Рота. В композициях Scorpions с этих альбомов четко прослеживаются две линии. Улли Рот – приверженец блюза и витиеватых длинных соло. Рудольф Шенкер и Клаус Майне – это мелодичный, звонкий хард-рок и прекрасные баллады. С альбома Scorpions «Убийца девственниц» слушаем композицию «Hellcat» авторства соло и вокал Улли Рота.

Я говорил, что Scorpions не пели на немецком языке, но это не совсем так. Во второй половине 70-х была выпущена пластинка на 45 оборотов, на которой записаны две композиции Scorpions на немецком языке. Это кавер-версии двух песен популярной британской группы Sweet. Правда, Скорпионы спрятались под другим названием – Охотники. В нашей фонотеке есть записи с этой пластиночки. Послушаем один из этих каверов. У англичан композиция называется «Лиса в бегах». У Scorpions, то есть у Охотников, композиция называется «Лиса, беги вперед!»

Scorpions много гастролировали, в основном в европейских странах. К середине 70-х сложилась парадоксальная ситуация. Немецкая пресса поднимала на смех британский и американский рок. Британская пресса принимала в штыки немецкую группу, поющую рок по-английски. Рудольф Шенкер, цитата. «Английские журналы писали тогда: „Это блицкриг“ и прочее дерьмо на военную тематику. Конечно, это нас задевало, но мы хотели показать, что мы новое поколение из Германии, что мы пришли с гитарами, а не с танками. Мы чувствовали, что благодаря нам появляются новые мосты между странами и поколениями. Мы меняли отношение людей, и это было очень важно для нас». Конец цитаты. Постепенно формировался так называемый «золотой состав Scorpions». Вот рассказ барабанщика Германа Рерибелла о том, как он стал участником немецкой рок-команды. Цитата. «Не стоит и говорить, что на прослушивании было еще 50-60 ударников, кроме меня. И Рудольф объяснил мне: „На сцене мы сыграем 3 песни с каждым из вас. И после этого ты не звони нам, мы позвоним тебе“. Мы собрали вещи и договорились. Они действительно позвонили на следующий день. Мы сделали выбор в твою пользу. Сейчас приедем забрать твои ударные и прямо в Германию на нашем автобусе». Конец цитаты. Рерибелл полностью разделял стремление Шенкера к мировой славе Scorpions. В 1977 году младший брат Рудольфа Шенкера Михаэль, работавший тогда в группе UFO, позвонил Рудольфу из Лос-Анджелеса и рассказал, что несколько дней назад он слышал, как популярная американская группа Ван Хален исполняла хиты Scorpions в одном из клубов, и спросил, почему Scorpions до сих пор не приехали в Америку. Рудольф воскликнул, цитата, «Что? Мы тотчас же приедем!» Конец цитаты. Завоевать Америку было голубой мечтой многих команд из Европы. Scorpions это удалось только через несколько лет. Сейчас послушаем одну из композиций, которую исполняла группа Ван Хален в клубе Лос-Анджелеса. Но послушаем мы ее в оригинальном исполнении Scorpions. Композиция с альбома «Убийца девственниц» называется «Не опоздай на свой поезд».

0: Как я уже говорил, Scorpions много гастролировали. В 1978 году, после концертов в Европе, Scorpions отправились покорять Японию. Там их встречали как звезд. 5 концертов в Токио, Осаке и Нагое проходили с аншлагами. Концерты посетили в общей сложности более 120 тысяч зрителей. После японских гастролей 1978 года Улли Рот решил покинуть Scorpions и заняться сольной карьерой. В команду пришел прекрасный гитарист Матиас Япс. Так закончилось формирование золотого состава Scorpions. Группа была готова к завоеванию мирового рок-олимпа, но об этом я расскажу в следующей программе. По завершении японских гастролей был выпущен двойной альбом с концертными записями Scorpions. С этого альбома слушаем популярнейшую японскую песню, написанную композитором Рентаро Таки на стихотворение Бансуи Дои. Песня называется «Кодзё но Туки» – «Луна над руинами замка».
1: Japanese folk song. It's called Kojo no Tsuki.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Мой папаш запрещал.

0: авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Миша, эта песня для тебя. Одна из последних совместных композиций дуэта «Саймон и Гарфанкель». 69-й год. «Bridge over troubled water» – «Мост над бурной водой». Пол Саймон писал об этой песне, что она возникла вдруг, неожиданно для него самого, но стала одной из лучших. Пол Саймон и Арт Гарфанкель. Как же я их люблю!

когда ты устала и чувствуешь себя такой маленькой. И когда твои глаза полны слез, я высушу их. Я всегда рядом. Когда наступают трудные

над бурной водой. Я перекинусь на другой берег, словно мост над бурной водой. Я перекинусь на другой берег.

когда ты подавлена, когда ты бродишь по улицам, когда вечер не приносит радости, я утешу тебя. Я буду рядом. В кромешной тьме. И когда вокруг неизлечимая боль, словно мост над бурной водой, я перекинусь на другой берег, словно мост над бурной водой. Я перекинусь на другой берег.

Плыви, серебряная девочка, плыви смелее. Пришло твое время сиять, и перед тобой все твои мечты. Видишь, как они светятся? И если тебе нужен друг, взгляни, я плыву следом за тобой. И словно мост над бурной водой, я поддержу тебя. Словно мост над бурной водой, я поддержу тебя.

В жизни довольно часто роль спасателя выпадает хрупкой женщине, например, Бонни Тайлор.

В эфире Радио Рансис, с вами Анка Переводчица. И все-таки пусть роль спасительных мостов над бурными водами нашей жизни достается крепким мужским рукам. Слушаем Иль Диво.

0: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Жизнь бурлит водоворотом страстей, поэтому прочные мосты просто необходимы. Михаил, держись, мы с тобой. Друзья мои, заходите в гости, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Bye-bye, my friends.
1: Мой папаш запретил.

Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио Рансис. www.rancis.org

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

сидит певичка шансонетка в провинциальном кабаке. Похожа на марионетку на нитях в призрачной руке. Ах, как не спится, как не спится, не отравиться, боже мой. Зима, и снова мне не спится. Ах, очень холодно.

реке одна, одна. Графин рубиновый на стойке и спит до дна. Сидит певичка-шансонетка, и ни жива, и ни мертва. Лимоны в блюдце

зеркало. Сидит певичка шансонетка в провинциальном кабаке. Похожа на марионетку на нитях в призрачной руке. Сидит она у стойки барной, не молода.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире Радио Рансис авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
4: Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.